0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: Тройной w.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На первом радио.
3: Всегда с тобой.

0: это круто!
1: Первое радио вещает 16 часов.
0: Ульё.
1: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
2: Слушайте.
3: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
1: Первое радио всегда с тобой.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Я хочу быть с тобой.
1: Первое радио.
0: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
0: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
2: Первое радио.
3: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
4: Имейте совесть! 2 часа ночи!
3: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
5: 89.1 FM. Лучшая музыка.

0: Спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 Савино утро на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: Савино утро.
5: С тобой.
6: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
6: Всегда с тобой.

Девочка, танцуй, я твое лекарство от боли. Танцуй, моя нежно, и никого кроме. Ты самая яркая среди звезд во вселенной. Несмотря ни на что, для меня ты останешься первой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: Первое радио. Вечер.ком. 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается.
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился.
1: Город Диско.
7: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Oui.
1: Давай послушаем радио.
2: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
3: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
2: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно омовитон.
3: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в просто...
1: Лучше так посидим.
4: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно. Игра в классики. Понятно.
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вот все-таки верно говорят, для танго всегда нужны двое. Но как же тогда быть, если речь идет о любовном треугольнике? Попробуем разобраться.
1: Все мужики одинаковые.
2: Вот это все благодаря ему.
3: Я не могу без тебя жить, и мне перед тобой сказать, я не стесняюсь.
4: Но я любил ее.
5: Любовь, разлука, измена, страсть, надежда и секс. Самые откровенные разговоры и интересные темы.
0: Каждый четверг в 8 вечера мы открываем для вас наши сердца и дарим вам нашу любовь.
6: Слушай, какая-то Марина у него в телефоне записана. Ну-ка, посмотри-ка.
0: Да ну, может, это коллега? Чуть не знаю.
6: Какая коллега? Он из дома работает.
0: Сволочь.
7: До и после любви на Первом радио.
8: 89.1 FM.

0: Как связать это?
1: Синусы, косинусы, вообще не моя тема.
0: И это?
2: Боже мой, слушайте, как теперь жить после съеденного арбуза на ночь?
0: Почему пошли этим путем?
3: Нет, хотя когда жить без попы?
0: Каждое утро получайте ответы на эти вопросы, участвуйте в розыгрышах и пойте.
4: Крошка сын к отцу пришел и спросила кроха.
5: Что такое хорошо и что такое плохо?
0: Утреннее шоу «Случайные связи». Влада Прешин.
1: Да, вот.
0: Крис Кипнис.
3: Подожди, я переведу дыхание.
0: И Александр Солнцев.
2: О чем это я? А, да.
6: «Случайные связи».
0: С 7 до 9 утра.
3: А может, не надо?
0: Вот. Оно вам надо.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Так. Ну, пиши, откуда родом?
1: Первое радио, начальник.
0: Так, где живешь?
1: 101 километр, начальник.
0: Когда выходишь?
1: Во вторник, начальник.
0: В воскресенье пойдешь?
1: Сабаба, начальник. В воскресенье и во вторник, и в четверг.
2: Влад Зерницкий в программе «101 километр».
0: Ну, смотри, гражданин, каждый вторник, воскресенье и четверг в 15 часов, чтоб как штык возле радиоточки.
1: А на белой скамье, на скамье подсудимый. Это было во вторник, в воскресенье, в четверг.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только наши футболисты неплохо играют в защите, хорошо в нападении, а еще лучше в казино.
1: Кажется, я проиграл все наши деньги.
0: Только израильские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
2: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть Электрик Ицик.
3: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
4: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
5: 89.1 FM.

0: Внимание, товарищи!
1: Каждую пятницу.
2: Минутная готовность.
1: С 15 до 17.
2: На исходные.
1: Два Игоря возвращают вас в прошлое.
3: Прощайте, люди будущего!
4: Валите вы уже быстрее!
1: Красковский и Рубин.
5: Мечта сбывается!
1: Город Диско на Первом радио.
6: Как же я по вам соскучился!
1: Город Диско. Первое радио.
7: Я хочу быть с тобой.
1: Всегда с тобой.

0: Уральские фигуристы завидуют хоккеистам, потому что те могут опираться на клюшку.
1: Шайбу! Шайбу!
0: Только у нас на соревнованиях по плаванию тройку лидеров смог замкнуть электрик Ицик.
2: Там зашунтирована одна фаза.
0: Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Эли Швидлером.
3: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Первый не пропустите.
4: Всегда с тобой.

0: Давай послушаем на радио.
1: Евгений, не находите ли вы этот жанр упадочным?
2: Отнюдь, Светлана. Вы только взгляните на эти совершенные консонансы.
1: Ах, оставьте, Евгений. Модальное секвенцирование уже давно моветон.
2: Позвольте, еще Чайковский говорил. Красота в музыке состоит не в нагромождении эффектов и гармонических курьезов, а в простом.
0: Лучше так посидим.
3: Ты прекратишь бояться ходить в филармонию. Ты прекратишь зевать при слове «опера». Ты научишься получать удовольствие от музыки гениев. Каждый понедельник в 20 часов Светлана Карабут и Евгений Златин рассказывают про классику понятно и интересно.
4: Игра в классики. Понятно.
5: Хочу быть с тобой.
6: Первое радио.
5: Я хочу быть с тобой.
6: Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il. На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе «Хит по радио».
2: На первом радио. 89.1 FM.

0: 1965 год. Советский Союз. Обычная квартира. 2 часа ночи.
1: Вы слушаете «Голос Америки» из Вашингтона. Начинаем программу на русском языке.
2: Наши дни. Израиль. Обычная квартира. 2 часа ночи.
3: Первое радио.
4: Первое радио 24 часа в сутки вещает в интернете. Не расставайся с любимыми песнями ни на минуту. Слушай Первое радио круглосуточно на сайте и в аппликациях.
5: Имейте совесть! 2 часа ночи!
4: Круглосуточно с тобой. Первое радио в интернете.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Хорошо, рядом с тобой.
3: Первое радио. Всегда с тобой.
4: Поставим

0: я устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальчик.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Хорошо, рядом с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Первое радио. Новости.
1: Состоялись похороны Нетанеля Шакрона, погибшего в теракте возле Нева-ЦУФ. Подробнее через несколько секунд. В 7 утра в Израиле, 22 сентября, вторник, в студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Минувшей ночью после завершения Йом-Кипура в поселении Алей-Заав состоялись похороны 48-летнего Нетанеля Шакрона, убитого в результате теракта возле источника Эйн-Рая неподалеку от Нева-ЦУФ. Сотни людей пришли проводить его в последний путь. Траурная процессия началась около 22:30. Похороны состоялись на кладбище Алей-Заав. Шакрон оставил жену Мейраф и 6 детей. Его 16-летний сын Йоав находился вместе с отцом у источника во время теракта. Выступая на похоронах, Йоав поблагодарил отца за то, что тот успел предупредить его об опасности. Мейраф Шакрон подчеркнула, что в последние секунды жизни ее муж успел предупредить сына и тем самым спас его. На похоронах присутствовали командующий Центральным военным округом генерал-майор Ави Блуд, командир дивизии Иудеи и Самарии бригадный генерал Коби Хеллер, министр финансов Бецалель Смотрич и министр наследия Михаэль Яу. Напомним, утром 20 сентября Нетанель Шакрон приехал вместе со старшим сыном к источнику, чтобы совершить ритуальное омовение перед Йом-Кипуром. Террорист открыл огонь по находившимся там израильтянам. Шакрон получил крайне тяжелые ранения и позднее скончался в больнице Беллинсон в Петах-Тикве. Его сын не пострадал. Нападавший скрылся с места теракта. Во время погони он был ранен следопытом Цааля, а позднее бойцы подразделения Дувдеван задержали его в больнице в Рамалле. По сведениям 12-го телеканала, следствие полагает, что 37-летний террорист, связанный с Хамасом, действовал самостоятельно и накануне приезжал к источнику, изучая место будущего нападения. Трое граждан Израиля уже около полугода находятся под арестом в Египте. Причины их задержания официально не сообщаются. Радиостанция Канбет передала, что речь идет о жителях одного из бедуинских поселков Негева. Их семьям сообщили, что речь идет не о подозрениях в уголовном преступлении, а о деле, связанном с безопасностью Египта. Им занимаются египетские спецслужбы. Корреспонденты Кан, Руи Яновский и Рой Кейс передали со слов родственников задержанных, что трое мужчин в марте отправились на отдых на Синайский полуостров и были задержаны при возвращении в Израиль на пограничном переходе Таба. По данным КАН, МИД Израиля занимается этим случаем. При этом ни Израиль, ни Египет официально задержание израильских граждан не комментируют. По данным информационного портала «Вести», президент Украины Владимир Зеленский с супругой Еленой прибыл в Нью-Йорк на сессию Генассамблеи ООН. По его словам, у него запланировано около 20 встреч с мировыми лидерами на полях мероприятия. По данным информационного агентства Reuters, США планируют вновь открыть военную базу времен Холодной войны на юге Гренландии, а также разместить контингент на базе Местерсвик на восточном побережье, которое в настоящее время используется Данией. Сделано это будет в рамках соглашения, которое должно быть подписано США, Данией и Гренландией. Как сообщает информационный портал «Вести», президент США Дональд Трамп провел традиционную церемонию открытия новой вертолетной площадки в Белом доме. Центральные телеканалы дали картинку без звука, протестуя против санкций администрации в адрес ряда СМИ. В Узбекистане проходит шахматная олимпиада. Сборная Израиля отказалась играть в Йом-Кипур. Израильтяне обратились к сборной Нидерландов с просьбой о переносе матча 6-го тура. Нидерландцы не согласились на перенос, и сборной Израиля зачтено техническое поражение 0-4. После 6 туров мужская сборная Израиля занимает 48-е место. Женской сборной Израиля зачтено техническое поражение в матче с болгарками 0-4. Израильтянки занимают 31-е место. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Утром местами слабый дождь, переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом прогрев шоу.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль, 7 часов 8 минут утра, 22 сентября 2026 года. Даже не верится, что я это говорю, потому что сентябрь подходит к своему логическому завершению постепенно, то есть входит в свою третью часть. Но нас сегодня трое, слушай, символично получается.
1: Третья часть нас трое?
0: Да, совершенно. Ну,
1: а
0: конечно.
1: Сколько у нас микрофонов?
2: Три!
1: А сколько у нас человек здесь?
2: Три!
1: А на скольких человек мы будем соображать здесь?
0: На всех!
1: Один за всех и все за одного.
0: И все на одного.
1: Это Кристина Кипнис, да.
3: Здрасте. Я на самом деле...
1: Ну...
0: Она сегодня междометиями будет говорить, поэтому, друзья, не удивляйтесь.
1: Кристиночка людоедка.
3: Да-да-да, за ой и ай не обращайте внимания. Сразу отвечу на интересующие вопросы, если вас они вообще интересуют.
0: Весь Израиль внимает.
3: Да, у меня зажало нерв. И мне очень больно. И любое какое-нибудь резкое движение вызывает, вот, ну, скажем так, адскую боль. Поэтому на мои ой и ай не обращайте никакого внимания. Здравствуйте. Здесь, значит, Андрей Ежов, здесь, значит, Лена Семенова. Это первый раз. Радио 89.1 FM. Это вы слушаете.
1: Это короче, вот это целую. Рэп, вот это вот все.
3: Раунд.
0: Да в целом она уже все сказала, друзья, хорошего вам дня. Прогрев шоу завершается.
1: Можно уходить.
3: А, все? Ну, очень короткий, какой-то короткий день был.
0: Очень быстро он закончился, но нет, еще два часа мы будем радовать ваши ушки, радовать ваши глазки, если вы смотрите нас по прямой трансляции через аппликацию, что это возможно делать.
1: Что с ней вообще происходит?
3: Я бэк-вокалистка.
0: То ли Ескады поет, то ли Сусов Павлиашвили. Ладно, дорогие друзья, пока Кристина выпается, вы слушайте и смотрите первое радио.
3: Сам ты выпаешься.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Пытался я понять, что говорит этот человек в песне, не получилось, но зато получится с праздниками.
2: Это была песня? Я думала, это был какой-то речитатив такой, типа что-то там.
3: Это была боль.
2: Боль. Боль — это когда у тебя зажимает нерв, понимаешь?
3: Ой, это вот очень так. Больно.
1: Больно, да, Кристина?
2: Очень боль.
3: Не дождётся.
2: Слушай, не, да.
3: Вообще не больно. Хочешь, я сейчас отожмусь?
2: Опа,
3: нет, не хоти.
2: Это заявление.
1: Давай.
3: Просто скажи нет.
2: Угроза.
1: Ладно, друзья, дубль 2, давайте нормально начнем эфир.
3: День защиты слонов.
1: Совершенно верно. Продолжаю это повторять в эфире, кстати, не первый раз действительно я это говорю, то, что многие любят и мечтают покататься на слоне, нельзя, у них слабые позвоночники.
3: Это же так уже весело.
2: По-моему, в Таиланде, насколько я знаю, уже
3: запрет,
2: вообще запретили.
3: Да.
1: Запретили. Еще тогда катался, не зная об этом, но потом перестал.
2: Незнание закона не освобождает от ответа.
1: А не было закона, так что фигушки-кукушечки.
3: Погуглить мог.
2: Окей, ладно, люди, сегодня у нас Всемирный день без автомобиля. Но у нас, по-моему, этот Всемирный день без автомобиля был вчера. Потому
1: совершенно
2: что
1: верно,
2: был
1: Йом-Кипур,
2: ну и позавчера, да, тоже там как-то где-то.
3: Есть у меня, значит, история связана с этим отказом от автомобиля.
2: Ну,
1: слушаем
2: давай,
1: вас, Эдит Пьеха.
3: Так вот, значит...
1: Осенью в дождливый день.
3: Узнаю я, значит, накануне о том, что будет отмена, ну, то есть отказ от автомобиля.
1: Что за акцент появился?
3: Я такая думаю, я буду одна из первых.
1: Так.
2: Кто
3: откажется? Так. Нет, я была не одна из первых, я была одна из. Отказались, как будто бы должны были все, но никто не отказался, пробки были больше, чем в обычный день. Вот так это было.
2: Слушайте, я знаю, например, вот в Беларуси, да, там, когда есть день без автомобиля, да, то всем, кто едет в общественном транспорте и предъявляет права, и техпаспорт, что у тебя есть машина, вот, можно бесплатно ехать в общественном транспорте. Да,
1: прикольно.
2: Вот такое вот поощрение.
3: Это потому, что они очень редко это делают?
2: Может быть, вполне
3: интересно.
2: Возможно.
1: Вполне возможно.
3: А вот смотрите, в Барбадос, значит, 119 лет, как день посадки деревьев.
1: О, как!
2: Это очень
1: правильно. Интересно.
3: Вы когда-нибудь сажали дерево?
2: Да.
1: На Барбадосе.
2: Он же дерево.
3: Он же, кто же его посадит? Да. Понятно.
2: Слушайте, ребята, сегодня Всемирный розовый день. Это про что?
1: Это про
3: твою майку.
2: Это вот вам все никак покоя не дает. Да, у меня розовая маечка.
1: Если что, если кто не знал, дорогие друзья, пропустил, мы взяли Лену на слабо, что она не сможет прийти в студию не в костюме Барби.
2: Это вот это речь идет про Пурим, это все понятно. Ребята,
1: но мы готовим.
2: Вы напрасно, я вызов приняла.
3: Мы с тобой прошляпились.
2: Что?
3: Надо было, вот в США нам, просто раньше бы они сказали, значит, 9 лет как отмечается День леггинсов.
1: Так, а вот, я тут при чем?
3: Да ты тут ни при чем. Лена тут при чем?
2: А
3: надо
2: тут
3: было
2: при чем?
3: Ее на это разводить.
2: Не-не-не-не-не.
1: Ну,
2: вот по поводу леггинсов, вот у меня здесь сразу нет, однозначно. Ай. Сразу нет.
1: Вот
2: слушайте,
1: карма.
2: Ну, я вам хочу сказать, сегодня вообще очень как-то много очень праздников. День сети, день каракулей, день кольчуги, день ивы, а еще
3: день
2: сегодня...
3: День ешьте местную еду.
2: Еще сегодня Международный день сияющего мира. Это вообще про что?
1: День сияющего мира?
2: Ага.
1: Наверное, про чистоту.
3: Нет.
1: Что мир надо почистить, убрать.
3: Нет, это про то, что у нас особенно всякие, скажем так, большие города, они освещены. Много всяких лампочек, и ночью, когда ты вот смотришь, они светятся, как будто бы какой-то большой великан уронил свой, значит, как это?
2: Что, кого он уронил?
3: Мешочек, не мешочек, я хотела сказать, ну, предположим, мешочек с сокровищами, и они вот так вот красиво рассыпались.
2: Ты знаешь, что нет? Во-первых, тут написано, что это неофициальный
3: просто
2: праздник.
3: Просто скажи «да» и продолжай.
2: Это неофициальный праздник, и, во-вторых, он призывает к миру, согласию, добру, позитиву и надежде. Цель этого дня — напомнить людям о важности внутренней гармонии, человечности, поддержки и стремления сделать окружающий мир светлее и добрее. Вот откуда день сияющего
3: Лена,
2: мира, да.
3: Не туда ты смотришь.
2: Почему?
3: Опять же, спасибо США.
2: Так.
3: Значит так, Лен, смотри, Андрей остается в студии,
2: так.
3: Он будет работать.
2: А мы с тобой что делаем?
3: А мы с тобой идем гулять, потому что 8 лет как в США отмечается День девичника.
1: Да ради бога, а я тогда останусь один на один с Шакирой, понятно?
3: Смотри, как быстро себе нашел замену.
2: А мы ее с тобой заверим, она же тоже девочка.
3: Шакира,
1: она остается в студии, девочки.
3: Шакира, собирайся.

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
5: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина любим всей семьей.
4: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
6: Минеральная вода «Магнезия» из «Карловых Вар». Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 40% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
8: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Ну что, дорогие друзья, это прогрев шоу. Возвращаемся мы с вами к обычной жизни, а заодно и посмотрим, что приготовили нам звезды на сегодня. Кстати, после вот Йом-Кипура особенно хочется верить, что все ошибки прощены, что грехи все списаны, и теперь можно, ну, хотя бы несколько дней пожить прилично, скажем так.
2: А я думала, что... скажет, ну, хотя бы теперь уже можно несколько пару, вот буквально два грешочечка и совершить.
1: Нет, я про пару дней. Короче, звезды предупреждают. Сегодня нас будут активно проверять на терпение.
2: Спасибо.
1: Люди могут опаздывать, планы могут меняться, а техника может внезапно вспоминать, что у нее тоже есть характер. Главное, друзья, не пытайтесь контролировать абсолютно все. День значительно лучше подходит для спокойного возвращения в привычный ритм, завершения накопившихся дел и разговоров, которые давно откладывались. А если сегодня что-то пойдет не по плану, не спешите объявлять катастрофу. Возможно, жизнь просто предлагает вам другой маршрут.
2: И кто теперь скажет мне, что гороскопы – это полная ерунда. Интернет у нас в студии есть?
1: Есть.
2: Нет.
1: Ну, у меня есть.
3: У меня тоже.
2: А у меня нет.
3: Поэтому читай
2: Овнов. Совпало. Все. А, и у меня нет. У меня тоже нет.
1: Просто жизнь просто предлагает себе другой маршрут. Вот тебе, пожалуйста, с телефона.
2: Вот смотрите.
3: Поэтому иди, Овнов, читай.
2: Пошла, Овнов, читаю. Овны, сегодня вам захочется немедленно наверстать все, что не успели за последние дни. Но лучше выбрать всего лишь там 2-3 действительно важные задачи и начать именно с них. А вот если кто-то рядом двигается медленнее вас, не подгоняйте, возможно, именно его помощь вам сегодня еще понадобится. Нет, ненавижу медлительность.
1: Ну, к сожалению, да, овны такие. Они даже убираются в пятикомнатную квартиру за 1.5 часа.
3: Как тяжело.
1: Угу.
3: Тельцы, сегодня может неожиданно решиться вопрос, который вы уже мысленно отложили в папку когда-нибудь потом. Поэтому не ищите подвох там, где его нет. А вечером обязательно устройте себе что-нибудь приятное. Ну, допустим, вкусный ужин, там, прогулку или встречу с человеком, которого давно хотели увидеть.
1: Близнецы, сегодня информация будет прилетать со всех сторон, поэтому особенно эффектные новости лучше проверять, прежде чем нести их дальше. Зато день отлично подходит для переговоров, звонков и знакомств. Нужный разговор может начаться совершенно случайно.
2: И потому вот с этого что вторник.
1: Точняк.
2: Раки, не пытайтесь сегодня угадывать, что думают окружающие. Если хотите что-то узнать, спросите прямо и избавьте себя от лишних переживаний. А вот уже вечером переключитесь на дом и близких. Там будет гораздо уютнее, чем в попытках разгадать чужую голову.
3: Попытка разгадать чужую голову – заведомо гиблое дело, поэтому, друзья, не надо строить теории, прежде чем вы спросите человека.
2: Большого взрыва.
4: Совершенно верно, моя хорошая. Львы, сегодня вам могут сделать заманчивое предложение, но прежде чем соглашаться, возьмите небольшую паузу.
1: Что?
3: И внимательно разберитесь в деталях.
2: Заманчивое предложение – это «сними корону».
3: А, не бойтесь задавать дополнительные вопросы. Любопытство сегодня способно уберечь вас от совершенно ненужных приключений.
2: Но... вот, сними корону.
1: Да. Девы, сегодня окружающие могут решить, что именно вы должны все исправить, организовать и привести в человеческий вид. Но часть проблем полезно таки оставить тем, кто их создал. Займитесь собственными делами и разрешите себе закончить день, даже если где-то во вселенной еще осталась одна непротертая полка.
2: Услышал, Андрюш?
3: Да что же ты с полки-то... нужно полки разгревать, решить финансовый вопрос. Ладно.
2: Тряпку в руки и пошел. Весы. Сегодня обстоятельства могут подтолкнуть вас к выбору, который вы долго откладывали. А, ну, по сути, к быстрому. И ждать идеального варианта больше нет смысла. Выберите достаточно хороший и, наконец, закройте внутреннее совещание, которое заседает в вашей голове уже неизвестно сколько времени.
1: Биполярка.
2: 100% не звони.
3: Подожди, это же весы, правильно?
2: А, ну, кстати, да.
3: Это логично.
2: Логично.
3: Скорпионы, сегодня интуиция будет работать отлично, но не путайте ее с подозрительностью. Если чего-то не понимаете, сначала соберите факты, о чем я до этого
2: толдычил. А потом бейте человека.
3: А в личных разговорах обойдитесь без хитрых проверок. Люди гораздо охотнее скажут правду, если спросить их прямо.
1: Вот это, кстати говоря, не факт. Но вдруг действительно это работает. Стрельцы, сегодня вам может внезапно захотеться поменять все сразу. От привычного маршрута до страны проживания. Но глобальную революцию лучше пока отложить. Зато небольшая перемена пойдет на пользу. Новое место, спонтанная встреча или непривычное занятие отлично встряхнут этот вторник.
2: Фе-вторник, да. Козероги, сегодня кто-нибудь может попытаться повесить на вас задачу под прекрасным предлогом «ты же все равно сделаешь лучше». Но это еще не означает, что вы обязаны соглашаться. Спокойно обозначьте границы, займитесь собственными приоритетами, ваше время тоже чего-нибудь достоит.
1: Опусти оружие.
2: Брось его на землю.
4: Не делай глупостей, парень. Водолей, сегодня в голову может прийти идея, которая сначала покажется настолько странной, что вы сами над ней посмеетесь, но не торопитесь ее выбрасывать. Вернитесь к ней чуть позже. Именно из таких «да ну, ерунда какая-то» сегодня может получиться что-нибудь действительно очень интересное.
1: Ну и рыбы, сегодня не принимайте чужое плохое настроение на свой счет. Если кто-то хмурится или отвечает односложно, совершенно не обязательно, что именно вы успели что-то сделать. Сохраняйте собственный настрой и не позволяйте окружающим бесплатно складывать свои эмоции вам в голову.
5: На тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Прогрев шоу на первом.
1: Слушайте,
2: а о чем спич сегодня будет?
1: О чем спич будет? Я вам вот что скажу. Значит, все девочки, которые фанатели от Драко Малфоя в Гарри Поттере.
2: Так. Как актеры... девочек.
1: О,
2: извини,
1: ты
2: давай,
1: чё?
2: давай. Ну
1: ты,
2: так.
1: На тебя
2: ну,
1: сейчас
2: шутка...
1: миллионы девушек.
2: Что?
1: Ополчаться.
2: Отлично.
1: Совершенно верно. Дело в том, что все ожидали, что в мире Гарри Поттера главным красавчиком будет Роберт Паттинсон, либо будет сам исполнитель роли Гарри Поттера, но нет. Том Фелтон, исполнитель роли главгада, можно сказать, одного из главных противников Гарри Поттера, Драко Малфоя. Тому Фелтону сегодня 39 лет.
2: Ну,
1: то есть ему почти 40.
2: Да пацан!
3: Ну, ты знаешь, что вот глядя на вот эти вот фотографии ребят, да, и там и Рона, и Гарри, и Гермионы, и в том числе и Малфоя-младшего, вот, и вспоминаешь, когда только начинался, а это же было 100-500 лет назад, да, вот эта серия, франшиза, скажем так, про Гарри Поттера, да, вот, и смотришь, ребят, действительно, я бы не сказала, что они постарели, они повзрослели и помудрели, вот, особенно мне нравится Гермиона Грейнджер, Эмма Уотсон, она же умница, просто разумница, она там и поступила,
2: извините меня,
3: вот, и все такое, что?
2: Но по канонам современных исследований, да, скажем так, то... Завернула? Так вот, это еще молодые люди, то бишь подросточки.
3: Да. Средний возраст начинается в 44 года, так что они еще молодежь, вполне себе очень даже.
1: Ты заметила, Лен, что сейчас Кристина, как Гермиона, вообще-то Левиоса, а не Левиоса.
2: Левиоса.
3: Да.
1: Слушайте, я так подумал, я в детстве так мечтал попасть в мир Гарри Поттера, а сейчас я понимаю во взрослом возрасте, что нет, спасибо, хочу.
2: А что не так там?
1: Да кошмар!
2: Почему?
1: То есть
2: что?
1: Ты представляешь, вокруг тебя существуют дементоры, то есть духи, которые высасывают из тебя всю радость жизни и способны убить.
2: Ну,
3: слушай, как это
1: делать? Есть обязательно какой-то
3: этого
1: страшный волшебник, против которого ты даже нож не кинешь.
2: Где отличается, чем отличается наш мир вот от того, что ты сейчас описываешь? Есть эти люди, которые высасывают твою энергию, есть человек, в которого ты ничего не можешь сделать, потому что он имеет власть над тобой.
3: Но здесь нет волшебной палочки.
2: Вот, поэтому я лучше в мир Гарри Поттера. Я хочу волшебную палочку. Дайте мне волшебную палочку.
3: Слушайте, а я бы, например, пожила бы в мире, в Хоббитоне, например. Чтобы...
1: Да ты ж моя булочка.
2: Во-первых, мы фантазируем?
3: Подожди, ты меня что, только что толстой обозвал?
2: Ой, вы пока разбирайтесь.
3: Подожди, я объясню.
1: Я тебе больше не буду делать комплименты.
3: Там же обалдеть. Во-первых, там нет комаров. Вот это самое главное.
2: А тебя кусают комары?
3: Во-вторых, нет, у меня на это есть специальная
1: такая штука. Потому что Валенор не мог создать вот такой остров, чтобы там...
3: Да. Угу. Вот эти вот зеленые домики, прикольные садики. 6 раз в день можно жрать. Вот.
2: И не толстеть?
3: Гулять.
2: Подожди, и не толстеть?
3: И не толстеть.
2: Но я все равно, если мы тогда вот так вот, тогда я пойду в свой мир, в другой. Я в подводный мир. Я бы хотела стать русалкой.
3: Русалочкой?
2: Да. И уплыть отсюда.
1: Подожди, а какой русалочкой? Из средневековых там бестиариев и так далее?
2: Ты давай
1: из мультика Дисней?
2: Давай так, над моим миром не смеяться, хорошо?
1: Подожди, так ты мне не назвала, какой конкретно.
2: Вот сейчас я стану той, которая первый вариант.
3: Ага.
1: А, я понял.
3: Из бестиария.
1: То есть, которую теоретически может сожрать акула.
2: Да. Я акула или она меня? Что происходит?
3: Я акула.
2: Нет, просто волшебный подводный.
3: Короче,
2: волшебный подводный мир.
3: Дорогие наши радиослушатели, мы, собственно, к чему это? Мы хотим у вас спросить, в каком вымышленном мире вы согласились бы немножечко пожить? Давайте включим фантазию. Что это может быть? Хоббитон, Хогвартс, может быть, я не знаю.
1: Сериал «Секс в большом городе», может быть, там вы хотели бы жить.
3: Войны, да?
2: Подводный мир.
3: Подводный мир, запросто. Слушайте, но вот мне кажется, что если человек захочет пожить, например, в антураже «Игры престолов», это какой-то, я не знаю, инстинкт самосохранения отсутствует. Короче, давайте вспомним фильмы, книги, сериалы, мульты какие-то. В каком вымышленном мире вы согласились бы чуточку пожить? Напишите на наш WhatsApp 054-2070-800. Что?
2: Wonderland? С Питер Пеном.
1: Или мир Тропиканки.
2: О, нормально. Просто Мария.
3: Только не рабыня Изаура.
0: Во имя любви. When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Первое радио всегда с тобой.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
4: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.

0: Прогрев шоу на первом.
1: Меняют цвет глаза, потому что хамелеон.
2: Mm-hmm. Ага, в смысле?
1: Ну вот песня, ну в конце вот эта фраза, она теперь просто въелась мне в мозг. А вы знаете, кстати, лайфхак? Mm-hmm. Если какая-то песня вам въелась в мозг, и вы, во-первых, не знаете причину, mm-hmm. во-вторых, не можете от нее избавиться, знаете, какой песни можно вышибить?
2: Какой?
1: Ту песню. «Привет, Андрей». Mm. Реально попробуйте. Да? Потом, правда, она у вас будет играть в голове, и ее уже вот вышибить ничем
3: вот
1: невозможно.
3: А вот это «И да, шальная».
1: Нет, нет.
2: Так, ребят, мы сегодня обсуждаем вымышленные миры.

0: В каком вымышленном мире вы согласились бы какое-то время пожить? Ну, там, например, Хогвартс или там Вселенная Звездных Войн, я не знаю, Стартрек, еще там что-то такое. Пишите ваши истории к нам на WhatsApp, ваши предположения, ваши хотелки, нам на WhatsApp 054-2070-800.
1: И есть у нас сообщение от Карамельки. Доброе утро вам, пишет она нам. Я бы хотела пожить в мире мульта «Тайна третьей планеты». Ну, и, конечно, то есть она хотела бы и там, и там. Ну, и, конечно, в мире рыбки Немо, но только без хищников.
0: А, не, ну это, видимо, где-то, я не знаю, может
1: это
0: быть...
1: Что за условия такие?
0: Нет, если принимаем вот этот вымышленный мир, то со всеми вот его странностями, тонкостями.
1: Нет, Карамелька со мной в подводный мир, мы с ней будем русалочками.
2: Слушайте... А, то есть она... Она, получается, твой флаундер.
1: Да.
0: Слушайте, ребята, Оля написала сообщение. Привет, первое. А я бы хотела пожить в мире Амели. Да, я понимаю, что формально это обычный Париж, но у нее он какой-то совершенно сказочный.
1: Кстати, есть в этом что-то.
0: Маленькие кафе, странные люди, красивые случайности. Правда, хочу жить именно в ее Париже, а не реальным сценами на аренду. Mm-hmm. Вот вам, пожалуйста. Ну, потому что Париж действительно город достаточно
2: круто,
0: дорогой.
2: Круто, на самом деле. Mm-hmm. Огромное количество людей. Я сейчас прочитал только что статью,
0: так,
2: которая меня повергла в шок.
0: Ну.
2: А вот из-за огромной фан-базы огромное количество людей хотели бы жить, внимание, в вымышленном мире Лавкрафта.
0: Вау.
2: Ребят, вам Ктулху о чем-нибудь говорит? Реально, вы хотели бы жить в мире ужасов?
0: Слушай, ну, может быть...
2: Еще сказать Стивен Кинг.
1: А вот, кстати, вот, например, интервью с вампиром. Кстати, есть сериал «Интервью с вампиром».
2: Я подумал, она скажет, в мире Стивена Кинга хотела бы жить, она была бы раскрашенная. И с шариком такая, привет, Джордж.
1: Нет, я клоунов боюсь.
2: Вот я.
1: Сергей пишет, доброе утро, хорошего дня и настроения. Вспомнил, как называется, он, оказывается, даже успел забыть. Старик Хоттабыч. Там хотя бы можно было бы желание из бороды делать.
2: То есть вы хотели бы быть Хоттабычем или в
1: Или Хоттабыча хотели бы иметь, карманного Хоттабыча иметь.
0: Вот это, кстати, интересно. Марина написала, привет, доброго утра всем. Мне, ребята, очень нужен мир сериала «Друзей». Хочу огромную квартиру в центре Нью-Йорка.
1: Да-да-да.
0: Работать непонятно когда. Каждый день пить кофе с друзьями и каким-то чудом иметь на все это дело деньги. Вот это для меня настоящая фантастика.
1: Так, да, я поняла. Значит, смотрите. Я, значит, хочу так. Значит, вода мне на ноги попала, я стала русалкой, уплыла к себе домой. Потом я, значит, вышла на сушу и попала вот в мир друзей.
0: Не, мать, ну это как-то не так себе.
1: Что?
2: В каком вымышленном мире вы хотели бы жить? 054-2070-800, пишите. Первый час эфира «Прогрев шоу» подходит к своему логическому завершению, но это не значит, что ваши ушки должны быть расслаблены. Нет, друзья, наоборот, ушки на макушке, как Лена Семенова говорит. И ждем второго часа.
1: Так, ну на этом наше эфирное время первого часа не заканчивается, потому что теперь время нашего дня артиста. Лен, ничего, что я примазалась?
0: Ничего,
1: и говорю нашего.
0: Давай.
1: Сегодня в центре внимания, Дэвид Ковердейл, тот самый голос Whitesnake и когда-то Deep Purple. Британский рокер, больше полувека на сцене и голос, который с годами точно не стал скромнее. Ну, а автор рубрики Лена Семенова, да, она чей не спала, готовила, старалась. Поэтому отдаем должное ее труду единственным правильным способом. Делаем динамики погромче. В эфире Дэвид Ковердейл.
3: День артиста на Первом радио.
4: Слышите этот гитарный риф и сумасшедшие барабаны? А теперь представьте, что человек, который через несколько лет будет собирать стадионы и станет одним из самых узнаваемых голосов британского хард-рока, в этот момент еще практически никому не известен. Сегодня на Первом радио мы начинаем большой праздничный сериал о Дэвиде Ковердейле, человеке, который стал голосом Deep Purple, а потом создал Whitesnake и вместе с этой группой записал известную Here I Go Again и еще целую коллекцию рок-хитов. И сегодня этому невероятному парню исполнилось 75. Но наша история начинается задолго до знаменитых клипов, стадионов и фирменной белой гривы. Итак, год 1973. Ковердейлу 21. Он живет на севере Англии, в городе Редкар, поет в полупрофессиональной местной группе, работает в магазине одежды, еще ни разу не записывал коммерческую пластинку и практически не выступал далеко от родных мест. И вот однажды, во время обеденного перерыва, он листает музыкальный журнал Melody Marker, а там объявление, которое меняет его жизнь. Deep Purple ищут нового вокалиста и рассматривают неизвестных исполнителей. Для 21-летнего Ковердейла это буквально тот самый шанс, который обычно проходит мимо, пока ты думаешь, ну куда я полезу? Но он решил полезть. Он позвонил знакомому, который помог дать контакт людей из окружения группы и выяснил, куда отправлять демозапись. Вот только с ней, с этой демозаписью, возникла небольшая проблема. Ковердейл записывал ее после довольно серьезной, внушительной дозы алкоголя. Позже он рассказывал, что речь на записи у него была, ну, заметно, мягко говоря, смазана. Но барабанщик Deep Purple, Айан Пейс, услышал в этом голосе главное – тембр. Дальше интереснее. Deep Purple попросили прислать еще и фотографию, а нормальной фотографии у Дэвида не было. Поэтому он взял у мамы снимок из семейного архива. Фотографию, где он совсем юный, в форме бойскаута. И отправил ее вместе с демо в офис Deep Purple. То есть одна из крупнейших рок-групп планеты получила от неизвестного парня с севера Англии пьяную демозапись и фотографию Дэвида Ковердейла в форме бойскаута с подписью «Как видите, я всегда готов». Это, кстати, отсылка к бойскаутскому девизу. И самое интересное, демозапись действительно была далека от идеала. Айан Пейс позже вспоминал, что, цитата, «демо было довольно слабым, но в одном из фрагментов я услышал момент, когда голос Ковердейла резко поднимался вверх, и именно тогда я понял, а ведь здесь что-то есть». Дэвида пригласили на прослушивание. Он приехал в Лондон в студию Scorpio Sound, невероятно нервничал и, по воспоминаниям самого Ковердейла, явился туда с бутылкой алкоголя. Нервы это никто не отменял. Прослушивание растянулось примерно на 7 часов из 3, между прочим, запланированных. И дальше происходит практически киношный момент. Ричи Блэкмор, легендарный гитарист и один из основателей Deep Purple, спросил Ковердейла, хочет ли тот спеть что-нибудь из репертуара группы. И Дэвид выбрал «Strange Kind of Woman». Но он не стал просто копировать оригинал, он спел ее по-своему. А после исполнения Блэкмор сказал ему, что именно так он сам слышал эту песню, когда впервые ее написал. Вот так неизвестный 21-летний певец получил место в Deep Purple, а дальше началась совершенно другая жизнь. И вот здесь начинается уже история не просто Дэвида Ковердейла, здесь начинается история одного из самых мощных периодов в истории британского хард-рока. Первым альбомом Deep Purple с Ковердейлом стал альбом Burn, вышедший в 1974-м. И именно его заглавный трек, тот самый мощный Burn, который мы слышим сейчас, стал для нового вокалиста Deep Purple первым большим заявлением в составе группы. И именно с него начинается коммерческая карьера будущего фронтмена Whitesnake. А дальше у нас будет концерт, публика которого исчислялась сотнями тысяч народу, жара, сцена и Deep Purple в одном из самых безумных своих выступлений. Но об этом я расскажу вам уже в следующем выпуске. Не переключайтесь. Пока же на первом Дэвид Ковердейл, группа Deep Purple и сумасшедший трек Burn.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом. Реклама.
1: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
2: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
3: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.

0: Всю неделю в филиалах DAX Ришен ждет Нетания Хайфа Кармиэль. DAX. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
2: Первое радио. Новости.
3: Страны Большой Семерки призвали Иран прекратить вооружать хуситов. Подробнее через несколько секунд. Восемь часов и одна минута в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Министры иностранных дел стран Большой Семерки призвали Иран прекратить поставки оружия йеменским хуситам и отказаться от их поддержки. Соответствующее заявление было принято после встречи глав внешнеполитических ведомств США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. По мнению министров Большой Семерки, вооружение и поддержка хуситов со стороны Ирана являются частью опасной эскалации, которая угрожает международной торговле и глобальной стабильности. Страны Большой Семерки потребовали от хуситов немедленно прекратить все военные действия, угрозы и нападения на гражданское судоходство и вернуться к политическому процессу. В последние недели хуситы вновь усилили атаки на территории Йемена, так и против Саудовской Аравии, а также продолжают угрожать судоходству в Красном море. Большая Семерка неоднократно обвиняла Иран в поддержке вооруженных группировок на Ближнем Востоке. В марте текущего года министры иностранных дел стран Семерки уже требовали от Тегерана прекратить дестабилизирующую деятельность в регионе и подчеркивали необходимость защиты международных морских маршрутов. Власти Ирана эти требования проигнорировали. Тем временем в результате авиаударов по жилым домам в йеменском городе Моха погибли 6 человек, включая женщину и двоих детей, и еще 8 человек получили ранения. По данным близких к хуситам агентств Саба и Yemen Press Agency, бомбардировку нанесла авиация Саудовской Аравии. Источники, поддерживающие международно признанное правительство Йемена, подтверждают массированные удары по Мохе и соседним районам, однако утверждают, что их целью были военные позиции хуситов и не сообщают о жертвах среди гражданских. Моха, расположенная на побережье Красного моря неподалеку от Баб-эль-Мандеб пролива, имеет стратегическое значение. Бои и воздушные удары по позициям и маршрутам снабжения хуситов в этом районе резко активизировались после того, как 10 сентября они установили контроль над городом. Сегодня утром в больницу Сорока в Бершеве был доставлен мужчина в возрасте примерно 20 лет в тяжелом и нестабильном состоянии. Судя по сообщению службы скорой помощи Маген Давид Адом, этот мужчина был травмирован в результате того, что автомобиль, которым он управлял, врезался в столб в Рахате. Обстоятельства этого происшествия уточняются. Муниципальная комиссия по проектированию и строительству Тель-Авив-Яфо рекомендовала передать на утверждение в окружную комиссию планы расширения и обновления комплекса Дизингов-центр. Проект предусматривает пристройку площадью около 32 860 квадратных метров. К существующему торговому зданию добавится 3 полных этажа и 1 частичный, из-за чего отдельные части комплекса достигнут высоты в 7 этажей над уровнем входа. При этом высота двух действующих башен не изменится. Ключевым элементом плана станет строительство до 85 квартир малой площади от 27 до 35 квадратных метров каждая, предназначенных для долгосрочной аренды. Около 15% из них, то есть 13 квартир, будут сданы по программе доступного жилья со скидкой в 40% от рыночной ставки аренды сроком не менее 25 лет. Помимо этого, в комплексе появится отель или хостел на 40-50 номеров, а кинотеатр «Лев» и спортивный центр пройдут обновление. Дополнительных парковочных мест план не предусматривает, а наоборот, их число сократится с 874 до 843. На крыше центра планируется разбить общественный парк площадью не менее 3,5 дунамов, открытый для посетителей в любой день недели в часы работы комплекса. В парке предусмотрено озеленение, зоны отдыха, участки городского земледелия, пасека, экологические активности, объекты для производства возобновляемой энергии. На уровне улицы откроются новые торговые фасады, появится связь с улицей Кинг Джордж и планируемым пешеходным бульваром, а около 1945 квадратных метров застроенной площади будет выделено под общественные нужды, ясли, детские сады. План прошел экологическую экспертизу в связи с расположением в буферной зоне Белого города. Полиция обращается к гражданам с просьбой о помощи в розыске 14-летней Эллен Кэдам. Последний раз ее видели утром 20 сентября в районе центральной автобусной станции в Иерусалиме. Приметы пропавшей: рост 167 сантиметров, худая, волосы каштановые, глаза карие. На ней были коричневые спортивные брюки и черная футболка. Полиция просит всех, кто имеет какую-либо информацию о местонахождении разыскиваемой, обратиться в полицию по телефону 100 или в отделение полиции в Бениамине по телефону 02 970 6444. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к

0: Несезонный. Утром местами слабый дождь, переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следите за развитием событий в следующих выпусках.
1: Прогрев шоу на первом.

0: Доброе утро, солнечный Израиль! Снова здравствуйте! Второй час прогрев шоу пошел. 8 часов 9 минут утра, 22 сентября 2026 года. Вы слушаете прогрев с Крис Кипнис.
1: Здравствуйте, здесь мы, здесь член Семенова.
2: Доброго утра всем, и Андрей Ежов тоже здесь же.
0: Здрасте.
1: Мы в своем выдуманном мире.
0: Мне нравится, что Кристина сказала «мы», а еще Лена Семенова. Мы Николай Второй,
1: королевская
0: особа.
2: Ребят, мы сегодня обсуждаем, в каком вымышленном мире вы согласились бы немножечко пожить. Ну, там, вселенная «Звездных войн», может, кто-то в «Игре престолов» захотел бы пристроиться на денек. В общем, пишите 054-2070-800.
0: Валера написал «Мир Silent Hill». Вот ты посмеялась, это...
2: Ну, вот тебе, пожалуйста.
1: А вот Александр пишет: «Доброе утро. Хотелось бы попасть в мир из хроники Амбра». А, значит, Роджера Железный?
2: Да.
1: Железный?
2: Угу.
1: Я правильно читаю?
2: Да.
1: Мне казалось, как-то его по-другому, нет?
2: Наверное, нет.
1: Окей, ладно.
2: Денис хотел бы пожить в стране оленей. Вот вам, пожалуйста. Но это, по-моему, какая-то вот...
0: Учи меня, олень,
2: всю страну
0: оленью,
2: туда, где
0: сунутся в небо, где пыль живет небыль.
2: Учи меня туда, лесной олень.
1: Че? Аватар пишет.
2: Ну?
1: Значит, однозначно Пандора.
0: Но это не Аватар пишет, это в смысле из вселенной Аватара.
1: А я решила, раз он это все делает в кавычках, я его прозову теперь Аватар.
0: А написал это Игорь?
1: Нет,
2: Игорь.
1: Аватар. Аватар.
2: Евгений написал: «Бодрое утро. Если бы предоставилась такая возможность, я, наверное, захотел бы оказаться во франшизе «Обитель зла» или «Астрал».
1: Слушайте, какие-то бесстрашные люди. Это они просто потому, что фантазируют. Попали бы они туда, я бы на них посмотрела. Вам, кстати, ребята, по пятерочке по вокалу.
2: А, да ты чё?
1: Да, вот только что поставили.
2: Спасибо.
1: Зачетки давайте.
0: Сдаем зачетки.
2: Андрей написал: «Доброе утро, прогрев. Я бы выбрал мир назад в будущее, но исключительно ради машины времени. Сначала вернулся бы лет на 20 назад и дал бы себе несколько финансовых советов, а потом слетал бы вперед проверить, помогли они или я опять все испортил». Вот вам, пожалуйста.
1: Да, но вы знаете, назад, что вы бы тогда сильно изменили не только себе будущее, но и всем нам.
2: Угу.
1: Ответственность за это будете нести.
0: Ну вот, кстати, кстати, это как это, эффект бабочки.
1: Да, именно.
0: Я вам еще кое-что скажу.
2: Ну?
0: Значит, огромное количество тоже людей хотели бы жить в мире в киновселенной Марвел.
2: Да.
0: И комиксов,
1: это, кстати, круто.
0: И комиксов Марвел.
1: Да.
0: С одной стороны, на первый взгляд, кажется, что это очень круто. Ну, представляешь, супергерои дерутся с суперзлодеями. А теперь давайте вспомним, как там раз тысячу разрушалась планета Земля.
1: Это неприятненько.
0: Сколько людей погибало.
1: Зато у тебя суперсила.
0: Не факт, может быть, ты просто...
1: Тогда...
0: Чувак
1: нет,
0: из этой
1: нет,
0: вселенной.
1: Нет, туда только пропускают, если у тебя есть суперсила. Нет суперсилы, ты там не живешь.
2: Ребята, я хотела бы пожить в этом самом, в мульте «Маша и Медведь».
1: Почему?
2: Вместо Машеньки. Чтобы всех их там строить, вот это вот все. Особенно мне нравится серия, где она волков вот этих вот упаковывает в будку от скорой помощи. И вот смотри, Игорь пишет из Ашдода. Он пишет: «Я не знаю, в каком хотел бы пожить, я знаю, в каком бы не хотел.
1: Так.
2: Я бы не хотел быть вместо медведя в «Маше и Медведе».
0: Опаньки.
2: Это, знаешь, так, везде кругов, кругом объять необъятное. Знаешь, такой медведь.
1: Ну, вы знаете, у меня, кстати, очень сильно изменилось отношение к этому мультфильму.
2: Так.
1: Когда я, ну, когда вот пошли вот эти объяснения, почему Машенька, почему не растет, почему...
0: Да, что Маша умерла.
1: И как-то вот у меня сразу, хотя я очень люблю всякие паранормальные фильмы, сюжеты и так далее, но почему-то к этому мультфильму у меня какое-то отвращение, что ли.
0: А почему прям отвращение? Прям отвращение?
1: Прям отвращение.
2: Слушайте, Тамара пишет: «Ребята, привет, всем хорошего настроения. Я бы хотела все-таки пожить в мире Гарри Поттера, но не учиться там, а открыть маленькое кафе в Хогсмиде». Вот.
0: Хогсмид.
2: В Хогсмиде, да. «Пусть дети спасают мир, а я буду продавать им пирожные и сливочные пиво».
0: О-о-о.
2: В любом волшебном мире должен быть хотя бы один взрослый человек с нормальным бизнес-планом.
0: Слушай, это же мечта каждого 14-летки. Сливочное пиво в Хогвартсе пьют подростки.
2: Да.
1: Ребят, тут Валентин написал, и у меня к нему очень много вопросиков.
2: Так.
1: «Хочу на планету обезьян. Как же там мимишно? Он точно про ту планету
0: обезьян?» Подождите, версия Бёртона или поздней франшизы?
1: Вот, кстати, тоже хорошее уточнение. Валентин, отпишитесь, пожалуйста, если вы еще не улетели в страну обезьян.
0: То есть,
1: в смысле, на планету. Мимишном, прикинь, написал.
0: А есть еще мультфильм про обезьян, тоже про мир обезьян.
1: Нет, он, ну, не знаю. Короче, он написал.
2: Я думаю, что здесь имеется в виду киношная франшиза.
1: Я тоже думаю.
2: А вот от Игоря пришло сообщение: «Доброе утро, я бы пожил во вселенной Звездного пути. О. Человечество наконец разобралось со своими основными проблемами, летает по космосу, исследует новые миры. Правда, красную форму я бы на всякий случай не надевал». Ну, а почему?
0: Кстати, я вам хотел сказать, это же удобно. У тебя есть свой Спок, который останавливает тебя, уберегает тебя от импульсивных поступков.
2: Ну, абсолютно точно.
0: Спок у тебя есть.
1: А, ну да.
0: Который абсолютно безэмоционален.
1: Ира пишет с одним «но». Смотрите, значит. «Секс в большом городе, но исключительно кафешки, подружки, шопинг». Нет, Ирочка, там и смысл-то в другом. Вам придется все-таки платить.
0: Кстати, вот где бы мне было интересно побывать, это в мире Шрека.
1: Кстати, в Шрек.
2: Интересное кино.
1: Да. Я бы даже не прочь была бы Шреком. Вот,
2: слушайте,
1: о чем клевый чувак? У него, ну, как бы,
0: так, ты живешь на болоте, с тобой ходит какой-то рядом осел.
1: Осел, да, и чем отличается от твоей жизни?
2: Интересно, вот сейчас
0: страна услышала. Девочки, мы забыли вот еще про что. Ну. Дорогие радиослушатели, кто помнит такой сериал, как «Десятое королевство»? Как раз о том, об этом. Поэтому, друзья, пишите на номер WhatsApp 054-2070-800, в каком из волшебных, выдуманных, фантазийных миров вы хотели бы пожить? 054-2070-800. Может быть, это «Мир Средиземья», «Звездных войн», а может быть, это какой-нибудь сериал типа «Десятого королевства», а может, сериал «Зачарованные». Почему нет?
2: Согласна.
0: Как вариант. Друзья, короче, флаг вам в руки. Делайте, что хотите, пишите, как можете, фантазируйте. 054-2070-800.

0: Первое радио. Всегда с тобой.
1: Реклама.
2: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
3: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
4: Натали – это всегда праздник.
5: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
6: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Реклама.
4: Прогрев шоу. На первом.

Ох, давно у нас не было игры, друзья! Ждем вас! Звоните на номер телефона прямого эфира 075-2-8-9-1 и поборитесь в замечательной игре за замечательный приз. Друзья, не пропустите, буквально через 2 минутки вас ждет крутая игра. 075-2-8-9-1. Нам нужен как минимум один участник.

0: about you now.
1: Прогрев шоу на первом.
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
4: А вот никогда не было, и вот опять. Как-то давно очень не было, дорогие друзья. У нас сейчас игра, и на кону у нас, между прочим, очень клевый приз.
5: Что самое интересное, давайте, во-первых, поздороваемся с нашим участником или участницей.
4: Это участница.
5: Диана. Диана,
6: доброе утро.
5: Дианочка, смотрите, значит, какая задача. Так как мы давно не играли, и вы за столько долгое время первая, кто дозвонился, каждый радиоведущий играет с вами в свою игру. Ваша задача – ориентироваться очень быстро. Скажите, пожалуйста, как вы приспосабливаетесь быстро к обстоятельствам, которые меняются просто со скоростью света?
6: Чаще быстро, чем нет.
4: Ну, быстро, скорее быстро, чем нет.
5: А, ну тогда, получается, вы с этой задачей справитесь.
6: Я постараюсь, честно говоря, не знаю, что за игра.
5: Так а там не одна, там их три.
6: Мне не поверите, я только включила радио и там... А звоните, там у нас игра, и я позвоню.
5: Даже не разобралась.
6: Ну и... Я не знаю, что за игра, я не знаю...
5: Ой-ой-ой-ой. Ладно, тогда не будем ее сильно пугать. У нас на самом деле все намного проще.
4: Все намного проще. У нас игра про новости, причем про фейковые новости. У нас есть их три. А, вот, мы их читаем. Вам эти три новости, две чистейшие правда, а третью мы придумали от начала и до конца. Вот вам, Дианочка, нужно угадать, которая из трех новостей не настоящая, то бишь фейковая. Это понятно? Вот, если правильно угадаете, если интуиция вас не подведет, тогда в подарок сегодня вы получите купон на 150 шекелей на покупку продукции нашего спонсора, торговой марки «Шеф Абухари». Это, между прочим, очень даже круто. Ну что, Диан, вы готовы?
6: Да.
4: Тогда поехали, внимание, слушаем новости. Новость номер один. В Великобритании профессиональная скоростная едокиня, это, ну, человек, который на скорости ест, не знаю,
5: а не то, что вы подумали.
4: Вот, зовут едокиня, зовут эту девушку Лия Шуткевер, за один день установила сразу три гастрономических мировых рекорда. За одну минуту она съела 8 чуррос, затем за минуту умяла 613 граммов клубники, а напоследок вернула себе рекорд по скоростному поеданию буррито. Целый буррито исчез за 30,75 секунды. Вот такая она скоростная.
5: Обалдеть. Ага.
7: Супер! В США папа установил мировой рекорд, пробежав милю. Это чуть больше 1,5 километра за 4 минуты 17,78 секунды. Толкая перед собой, внимание, коляску со своей годовалой дочкой. Причем изначально мужчина вообще не рассчитывал на мировой рекорд. Хотел просто хорошо пробежать дистанцию. Но уже по ходу забега понял, что идет настолько быстро, что может замахнуться аж на мировой результат.
5: Интересно. Ну а уже в Канаде мужчина установил мировой рекорд по скоростному складыванию носков после стирки. За одну минуту он правильно соединил в пары и сложил 68 носков, причем организаторы отдельно следили, чтобы ни один из них не оказался вывернут наизнанку. Канадец рассказал, что тренировался дома на белье всей семьи. А вот жена, его жена, впервые в жизни поддержала его увлечение. Интересно, почему?
4: Даже не знаю.
5: Непонятно.
4: Вот такие новости, Диана. Значит, скоростная едокиня с тремя гастрономическими мировыми рекордами. В США папа, который впереди толкал коляску с годовалой дочкой и пробежал быстрее всех больше 1,5 километра. И в Канаде вот 68 носков соединил в пары парень, вот, и его жена поддержала. Как думаете, что из этого неправда?
6: Ой, ну попробуем рассуждать логически.
4: Давайте.
7: Давайте.
6: Ну, сколько я знаю, британские ученые там сумасшедшие, они постоянно что-то изучают сумасшедшие, так что вполне возможно, что там есть какая-то сумасшедшая британка, которая так все съела.
4: Так.
6: Американцы, они тоже какие-то ненормальные. У них тоже постоянно случается что-то, от чего волосы дыбом. Вполне возможно. Вот Канада более-менее приличная страна. Я была в Канаде и
5: не видела этого мужчину, да?
6: Но тут рекорд просто приличный, с складыванием носков.
4: Угу.
6: Как будто бы все правда, все, что вы сказали.
7: Вы совершенно правы, да.
6: Но будет Канада, потому что, мне кажется, там сумасшедших меньше.
4: Слушайте, я была в Канаде, я видела, они там действительно складывают носки, но вот новость, которую вы рассказали, это неправда.
5: Да.
4: Окей, Диана, то есть вы уверены, что про Канаду, про мужчину, который складывал носки на скорость, это неправда, то есть это фейк, правильно?
6: Ну, так кажется мне.
4: Ну окей, давайте узнаем, правы вы или нет. И вы совершенно правы.
5: Диана, вы просто...
4: идеальная.
5: Вы нереальный человек в том плане, как вы все объясняли, а потом еще и выбрать правильную, ну это просто... Это особый дар, да, особый дар.
4: Диана, вы...
6: Я была в Канаде, мы там зашли просто совершенно обычный бутик, как у нас магазинчики такие, одежды, и нам предложили кофе, присесть.
5: Там, и собрать носки.
7: На скорость.
6: Настолько высокая культура, и после Израиля это было...
5: Я поняла, там настолько высокая культура, носки они не носят.
4: Я поняла.
6: Нет, я думаю, что они просто не готовы на какие-то сумасшедшие рекорды.
4: Я поняла, что в следующий раз фейковую новость слово «Канада» не берем.
5: Да,
4: вот и все.
5: Короче, мужчины из какой-то страны.
4: Диан, вы получаете купон на 150 шекелей на покупку продукции нашего спонсора торговой марки «Шеф Абу Хари». Мы вас поздравляем. Спасибо вам огромное. Вы просто...
6: Наконец-то попробую. Я так все время хочу попробовать, никак не доходили.
5: Мечты сбываются на Первом радио.
4: Ну вот, видите, купон на 150 шекелей на продукцию «Шефа Бухари» отправляется к своему счастливому обладателю. Спасибо вам огромное. Пусть вам будет вкусно. Ну а всем остальным напоминаю, продукцию «Шефа Бухари» можно найти в магазинах вашего города. И это отличный вариант на тот самый случай, когда хочется нормальной домашней еды, но совершенно не хочется тратить полвечера на готовку. В ассортименте сочные пельмени, хинкали, манты, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки, мясо премиум качества, ароматные специи, знакомые домашние вкусы. И все это можно приготовить буквально за считанные минуты. Так что держите упаковку другую под рукой в морозилке. И вопрос с обедом или ужином решается буквально за 10 минут. «Шефа Бухари» – аппетитно, быстро и невероятно вкусно.
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!
2: Да ладно!
3: Да ладно!

0: Прогрев шоу на первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Только в Center Car. Kia Sportage нового поколения 23 года. Всего 990 шекелей в месяц.
4: Center Car Azur. Перых Ашива 9.
5: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
6: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина – то, что нас объединяет.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
8: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Лэптопы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.
0: Прогрев шоу на первом.
14: А мы едем дальше. Мы, это кто? Лена Семенова.
15: Кристина Кипнис.
16: Андрей Ежов.
14: И мы все как обычно.
15: И мы сегодня обсуждаем вымышленные миры. Вот в каком из вымышленных миров вы бы согласились немножечко пожить?
16: Есть сообщение от Игоря из Ашдода. Ну, доброе утро. Я бы хотел побывать в той самой полицейской академии.
14: Опаньки.
16: Кстати, как я любила этот фильм.
15: Да,
16: как же я его любила.
15: Франшиза очень клевая.
16: Крутая.
15: Но, может быть, к самому концу, сколько там полицейских академий, 8 и 9, может быть, там уже немножко притянуто за уши. Но вот когда
16: все
15: она только
16: клёво
15: начинала, клевая, да. А вот Дима написал: доброе утро, первое, а мне бы во вселенную покемонов. Там можно не ходить на нормальную работу, можно путешествовать по миру и заниматься тем, что тебе нравится. А общество считает это вполне достойной карьерой. Мне кажется, что в 40 с хвостиком лет, это звучит особенно заманчиво.
14: Нет никаких проблем и вопросов. Слушай, я тут вспомнил, там же есть Пикачу в мире покемонов.
15: Да.
14: И Пикачу весит 6 килограммов.
15: О.
14: И я вспомнил, как его вот этот вот хозяин Эш, его друг, носил постоянно его на плече.
15: Так.
14: 6 кг. Постоянно на плече.
15: Это как котика. Ну а чё нет?
14: Ну, не устает плечо, нет, все нормально.
15: Ну, если постоянно носишь, то привыкаешь, мне кажется.
14: Да. В целом, ладно, дорогие друзья, это прикольно. Дальше едем. А я еще хотела бы в Хроники Нарнии оказаться.
15: О, да, это очень круто на самом деле, только если вот без злодеев.
14: Да, и в мир фантастических тварей, и еще мир Золотого Компаса. И вот в этом мире я бы хотела быть с Лирой Белаковой, оседлать Большого Белого Медведя и иметь Дэймона.
16: Дэймон — это из «Дневники вампиров»?
14: Ага, нет, Дэймон Таргариен. Ну класс же, пишет Карамелька. Спасибо, Карамелька, большое.
16: Кстати, вот я сказала, значит, про «Дневники вампиров». Вот я бы хотела в этом мире жить.
15: В «Дневниках вампира»?
16: Да, я бы хотела стать вампиром.
14: Ты бы хотела жить вечно?
16: Вы представляете, значит, я русалка, потом вампир. Да что же я за чудо-женщина такая?
15: Чудо-женщина.
14: Смотри, в миру это по-другому называется — нечисть.
15: Миша написал: доброе утро. Мне в «Звездные войны» однозначно. Световой меч, космические корабли, другие планеты. А что еще нужно?
14: Чубакка.
15: Что еще нужно взрослому мужчине для счастья? Только где-нибудь, он уточняет, далеко от семьи Скайуокеров, потому что с ними рядом что-нибудь постоянно взрывается.
16: Вот там был вопрос, что нужно настоящему мужчине. У Андрея есть ответ. Машинка на радиоуправлении.
14: Да. Я тебе лучше скажу по поводу «Звездных войн» как раз. А вы знаете, что в этом, как раз, по-моему, в Disney World в Америке, Там есть отдельная комната, куда ты заходишь, как в пещеру, и ты можешь собрать самостоятельно свой собственный лазерный меч и забрать его домой.
16: Ой, круто!
14: Выбрать цвет камня, кристалла, цвет меча.
16: Я уехала.
14: Вот вообще, это обалдеть! Это просто моя мечта туда приехать и сделать такой меч.
15: Слушайте, круто. Ирина написала: «Привет, прогрев, всем хорошего дня. Я бы выбрала мир Властелина колец, но только его эльфийскую часть. Красиво, спокойно, все вокруг выглядят великолепно и живут сотни лет. Никакого тебе Мордора, пожалуйста, я туда отдыхать приехала».
14: То есть это Валенор фактически,
16: курорт.
14: Земля богов.
16: Получается, да, курорт.
14: Ну и отлично, да. Отлично.
16: Прекрасное желание.
14: Замечательно. Что у нас еще есть?
15: Еще есть, вот смотрите, Людмила пишет: «Привет, первое. Я хочу пожить в мире старых советских сказок. Чтобы печка сама ездила, скатерть-самобранка сама накрывала на стол. А если очень повезет, еще и золотая рыбка попадется». По-моему, люди придумали умный дом задолго до появления интернета.
16: Кстати, хорошая аналогия.
15: Да, кстати.
16: А вот у нас есть насчет Гарри Поттера. Пишет нам радиослушатель и говорит: «Я все равно буду бастовать против сериала».
15: Так.
16: Значит, это плевок всем нам в лицо, утверждает нам, кто написал это сообщение. Сначала заверили, что не будут отклоняться от канона, а в итоге обманули. Нечего трогать святое.
15: Ну так, вот я, кстати, тоже говорила, что я не буду смотреть даже...
14: Согласен, смотрите, вот вам не нравится, идите, погружайтесь в этот мир, как раз переноситесь туда и разбирайтесь там со всем этим бардаком.
15: Ну, а вот смотрите, Сергей в противовес пишет: «Доброе утро, первого, однозначное, в Хогвартсе я бы хотел пожить немножечко. Я согласен даже учиться заново, сдавать экзамены и жить в общежитии, но если только мне дадут волшебную палочку». Это к тебе,
16: это
15: Крис.
16: Это ко мне.
15: Да. Он пишет, что единственное условие — попасть туда уже после того, как все главные злодеи закончили выяснять отношения со школьниками.
16: Неплохо.
14: Хорошо, это хорошо. Прикиньте, в мир Винкс попасть.
16: Ну, кстати, тоже. Давайте так, надо везде побывать.
14: Только вместе мы сильны.
16: Жизнь одна.
14: Кстати,
16: кайфуйте.
14: Кстати, помните, какой был бум на Sailor Moon?
16: Помню ли я? Я уже рассказывала. Во-первых, я вышла во двор, как-то насмотревшись этого мультфильма, и сказала девочкам...
14: «Лунная призма».
16: Да, и мы каждая... Ну, я только единственное сказала, говорю: давайте будем оригинальными. Каждый себе сейчас выбирает планету, и вот это Сейлор там чего-то вы будете. Да, да. И знаете что, ребят?
15: Ну?
16: Вот мне казалось... Ну, тогда мне было лет так, не знаю, 6-8, да? Простительно. Я недавно пересмотрела Сейлор Мун.
14: Да?
16: И знаете что?
15: Что?
16: Я была счастлива. Я вот как испытывала те эмоции в детстве, так же я их испытала вот сейчас.
15: Слушайте, Роман прислал сообщение, он большой оригинал. Пишет: «Доброе утро, прогрев. Я бы выбрал парк юрского периода».
16: Ой.
15: «Но только не сам парк, конечно, а еще жить просто. Я еще просто жить хочу. Где-нибудь километров за 500 от него, но чтобы можно было иногда посмотреть на динозавров из очень крепкого автомобиля». Вот вам, пожалуйста.
16: Ну тогда вам нужно VR-очки. Посмотрите на этого динозавра. Кстати, VR-очки — это вот идеальный
14: неплохая
16: момент.
14: Неплохая придумка.
16: Да, чтобы побывать вот в этом мире.
15: И еще одно маленькое сообщение Катя прислала. «Привет, первое. Мне бы в мир Барби из фильма. О. Все розовое, каждое утро идеальная прическа, одежда всегда подходит, а главное, можно спускаться с верхнего этажа дома, просто шагнув в воздух. Очень экономит время».
14: Кстати, я вам хотел сказать, что сейчас, поскольку игры настолько стали реалистичными, что они в том числе и являются выдуманными, вымышленными мирами, многие хотят попасть именно туда. И сейчас, кстати, я обнаружил, что, оказывается, на просторах интернета есть в общем доступе игра, на которой называется «Детство», где ты бегаешь, забегаешь в хрущевку в свою, поднимаешься наверх, там двухкомнатная квартира с ковром на стене и так далее, и ты должен там, не знаю, картошку чистить или там выбивать ковер. Короче, ты должен полностью провести свой день, как будто ты вот ребенок, понимаешь?
16: Круто!
14: Ребенок из детства. Хотела бы в такое?
16: Очень, очень бы хотела, честно.
14: Это очень прикольно.
16: Потому что, например, в детстве я не понимала это действие выбивания ковра, а сейчас бы я с удовольствием повыбивала ковер.

0: Заканчивается второй час прогрева. Майли Сайрус с нами, а еще с нами Крис Кипнис,
1: Лен Семенова
2: и, да,
0: как
2: и
0: тебя там?
2: Андрей Ежов. Друзья, мы сегодня выяснили, что пожить в вымышленном мире мы как бы совсем не против. Главное, чтобы там была магия, вкусно поесть и желательно, чтобы никто не пытался спасти человечество именно в нашем районе. А вообще, какой бы мы мир ни выбрали, самая приятная в фантазиях то, что из них всегда можно вернуться домой. Туда, где сюжет, конечно, тоже непредсказуемый, но зато герои свои. Вот.
0: А еще, дорогие друзья, у нас заканчивается второй час. Это не значит, что вы должны расслабляться. Это значит, что ушки на макушке, впереди много интересного.
2: Сразу после прогрев-шоу и свежего выпуска новостей в эфире «Колесо обозрения» Павел Маргулян подробно и обстоятельно расскажет о том, что пишет сегодняшняя израильская печатная пресса.
0: Далее, друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал Первого радио. Да-да, он у нас и есть. Для тех, кто еще не подписался и не поставил колокольчик, там прямые эфиры. Если вы пропустили, ничего страшного, программы все записаны. А еще там разные подкасты, музыка, шорты и смешные видео.
1: Но если вы думаете, что на этом прогрев-шоу действительно закончил свою работу, так вот нет. Что ж, продолжаем наше рок-н-ролльное утро. Сегодня с нами Дэвид Ковердейл, британский рок-музыкант, чья карьера длится уже полувека, между прочим. А фирменный хриплый вокал стал одной из визитных карточек классического рока. А вот за всю эту музыкальную встречу сегодня говорим спасибо автору рубрики Лене Семеновой. Да. Она все нашла, собрала, подготовила. Нам осталось самое приятное – слушать. Так что делаем погромче. Дэвид Ковердейл.
3: День артиста на Первом радио.

Иногда у музыкантов перед концертом возникают небольшие разногласия с организаторами. Ну, знаете, свет не тот, звук не такой, полотенца в гримерке недостаточно пушистые. А иногда кто-то запирается в трейлере, отказывается выходить на сцену, а через несколько часов горит сцена, и кто-то уже считает стоимость разбитой телевизионной камеры. Сегодня на Первом продолжается День артиста, посвященный Дэвиду Ковердейлу, невероятному человеку, фронтмену группы Deep Purple, которому сегодня исполнилось 75 лет. И сейчас о концерте, после которого Deep Purple точно было что вспомнить. Итак, на дворе 1974 год. Начало апреля. Фестиваль «Калифорния Джем». На автодроме Ontario Motor Speedway в Калифорнии собрались несколько сотен тысяч зрителей. По некоторым данным, там было что-то около полумиллиона народу. Масштаб совершенно неприличный. Ковердейл прилетел туда на вертолете и потом вспоминал, что увидел перед собой настоящий океан людей. И вот здесь стоит напомнить одну маленькую деталь. Еще совсем недавно Дэвид был практически неизвестным певцом, а теперь вертолет, Deep Purple и куча народу внизу. Неплохое повышение, согласитесь. Но спокойно выйти и сыграть концерт было бы слишком просто. Дело в следующем. По договоренности Deep Purple должны были появиться на сцене на закате, потому что Ричи Блэкмор хотел темноты, чтобы нормально работали световые эффекты. Однако фестиваль неожиданно как-то шел быстрее расписания, и организаторы потребовали: «Ребята, давайте сейчас». Ребята не дали. Точнее, не дал Блэкмор. Он заперся в трейлере и отказался выходить из него. Начались уговоры, давление, потом угрозы. Ковердейл позже вспоминал, что продюсер фестиваля заявил, мол, если Deep Purple сейчас же не появится на сцене, группа больше вообще никогда не будет работать в Америке. Представляете Ковердейла в этот момент? Человек вот только пришел в одну из крупнейших рок-групп мира, вокруг несколько сотен тысяч зрителей, организаторы грозят американской безработицей, а гитарист сидит запертый в трейлере и ждет заката. Как говорится, добро пожаловать в Deep Purple, Дэвид. В конце концов, группа все-таки вышла на сцену. В программе того вечера звучало имя «Streeted» — тяжелая, медленная, почти блюзовая вещь, где голос Ковердейла уже невозможно было не заметить. Он не пытался стать вторым Иэном Гилланом, здесь уже слышен совершенно другой Deep Purple и совершенно другой вокалист. Казалось бы, конфликт исчерпан. Сыграли, можно расходиться. А нет, не тут-то было. Тот концерт снимало американское телевидение ABC, и оператор с камерой очень не понравился Блэкмору. Просто тот слишком настойчиво крутился со своей камерой около гитариста. В конце концов, терпение гитариста закончилось, и гитара встретилась с телевизионной камерой. Камера, конечно, эту встречу пережила заметно хуже. А дальше наступила стадия «ну раз уж начали». Для финального эффекта один из усилителей подготовили к эффектному возгоранию. Только вот с горючим слегка перестарались. И вместо красивого рок-н-ролльного получился настоящий взрыв. На сцене образовалась дыра, начался пожар, Блэкмор, Айан Пейс и несколько человек из команды получили ожоги, к счастью, несерьезные. Сам Блэкмор потом рассказывал, что приехала полиция, а его увезли с площадки на вертолете. В общем, если Дэвид Ковердейл хотел понять, во что именно он ввязался, став вокалистом Deep Purple, «Калифорния Джем» дал ему довольно исчерпывающий ответ. Но самое интересное ждало Дэвида впереди. Ему еще только предстояло доказать, что Deep Purple для него не конечная станция. Пройдет буквально несколько лет, он уйдет из группы и начнет строить собственную историю. А вот о том, каково это – выйти из Deep Purple и попробовать начать все сначала, я расскажу вам уже в следующем выпуске, не переключайтесь. Пока же на Первом блюзовая «Mistreated» группы Deep Purple, у микрофона Дэвид Ковердейл.

0: День артиста на Первом. Прогрев шоу на Первом.
1: Так, я по делам.
2: Реклама.
1: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
3: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Французский коньяк Тифон VS. 99,90 за 0,7 литра. Виски Скоттиш Дир. 79,90 за литр. Вино игристое Французский Бульвар. 29,90. Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
5: Машину покупаем только в Центркар Азур.
6: 03-558-5458.
7: Самый лучший хлеб — это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
8: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
9: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрома из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А можно еще дешевле?
10: Сушильные машины по самым низким ценам.
11: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
12: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
10: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
13: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 40% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
14: Новости.
1: Мэр Нью-Йорка призвал исполнить ордер МУС на арест Нетаньяу. Подробнее через несколько секунд.

0: народа, заявил Мамдани. Он также добавил, что этот вопрос затрагивался во время его недавней встречи с президентом США. Говоря о выданном Международным уголовным судом ордере на арест израильского премьера по обвинениям, связанным с действиями против группировки Хамас в секторе Газа, глава американского мегаполиса подчеркнул необходимость соблюдения международного права. При этом городские власти ранее признали отсутствие у муниципалитета правовых полномочий для осуществления подобных мер, а руководство США исключило возможность задержания израильского лидера на американской территории. Израильская система безопасности рекомендует политическому руководству увеличить подводный флот ВМС с 6 до 8 одновременно находящихся на вооружении субмарин. Как сообщил сегодня утром военный корреспондент Галий Цааль Дарон Кадош, новая оценка была подготовлена в частности на фоне быстрого усиления подводных сил Турции. По сведениям Галий Цааль, в Израиле внимательно следят за программой модернизации турецкого флота. Сейчас Турция располагает примерно 14 действующими субмаринами и строит новые лодки типа «Рейс» на основе немецкого проекта «Тайп-214» с воздухонезависимой энергетической установкой. С учетом строящихся лодок, их число может достигнуть 18. В Израиле сейчас находится в строю 5 подлодок. Шестая субмарина «Дракон» недавно вышла из Киля и направляется в Хайфу. Немецкая ТКМС официально сообщила 1 сентября, что передала «Дракон» ВМС Израиля. Высокопоставленные представители системы безопасности подчеркнули, что решение о такой крупной и дорогостоящей программе закупок вряд ли будет принято до выборов в Кнессет 26-го созыва. Предполагается, что рекомендация будет представлена политическому руководству, которое сформируется после выборов и затем пройдет установленную процедуру рассмотрения и утверждения. Официальных комментариев по поводу сообщений Галий Цааль о необходимости приобретения новых подлодок пока не поступало. Окружной суд Хайфа утвердил мировое соглашение, по которому истец отозвал поданное в прошлом году ходатайство о признании представительского иска против банка Апоали. В рамках соглашения банк обязался устранить недостатки, выявленные в банковском приложении для клиентов, торгующих на фондовой бирже, а также выплатить истцу вознаграждение в размере 36 тысяч шекелей и гонорар адвокатам в размере 150 тысяч шекелей плюс НДС. Предметом иска были две претензии. На сайте в приложении для трейдинга данные преподносятся как поступающие в реальном времени, тогда как на деле часть из них поступает с задержкой на 15 минут, а там, где задержка все же указана, соответствующая надпись набрана мелким и невыделенным шрифтом. По условиям соглашения банк в течение 90 дней внедрит на сайте значок часов рядом с каждой бумагой, данные по которой задержаны на 15 минут, и значок зеленого круга рядом с данными в реальном времени. Оба обозначения будут выделены и снабжены поясняющей легендой. 42-й Хайфский международный кинофестиваль откроется вечером в субботу, 26 сентября, после исхода первого дня праздника Суккот. Фильмом открытия станет новая картина 74-летнего израильского режиссера Ави Нешера «Нашей любови». На церемонии Нешеру будет вручена премия фестиваля за достижение всей жизни, кинематографическое мастерство и вклад в израильскую культуру. Фестиваль продлится до 3 октября. Фильм «Нашей любови», ранее представленный на мировой премьере на кинофестивале в Торонто, рассказывает о 7 персонажах, которые 6 октября 2023 года уверены, что переживают худший день своей жизни. На следующий день их личные драмы оказываются теснены катастрофой 7 октября. Картина продолжительностью 117 минут снята на иврите, арабском и марокканском арабском и номинирована на 12 премий ОФИР, в том числе в категории «Лучший фильм». Церемония открытия пройдет в Хайфском аудиториуме. В международной программе фестиваля представлены новые фильмы ряда известных режиссеров. Закроется фестиваль 3 октября новой картиной «Нани Моретти». Это случится сегодня ночью, поставленный по рассказу израильского писателя Эшколя Нево, присутствие которого ожидается на заключительном показе. И о погоде. Согласно прогнозу Метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Утром местами слабый дождь, переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом – колесо обозрения.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Далее это сейчас. Программа «Колесо обозрения» на Первом радио. Приветствуем всех наших радиослушателей. Доброе утро, дамы и господа. 22 сентября, вторник, Йом-Шлиши. Мы уже с вами практически в середине недели. Правда, начало нового дня, середина недели. И время 9 часов 7 минут. Программа «Колесо обозрения» на Первом радио, которая выходит в эфир на обычной неделе рабочей 4 раза в неделю. Сегодня ее второй выпуск по понятным причинам. Андрей Ежов и я, Павел Маргулян, в студии. Идет Ахронот, Аарец и Исраэль Айом, наши газеты, вместе с нами. Будем знакомиться с их содержанием. Надо сказать, что у газет сегодня несколько сложная задача, потому что вчера практически никаких событий в стране не было. Опять же, по понятным причинам. А страницы, полосы газет надо заполнять каким-то материалом. Но газеты уже у нас стреляные воробьи, скажем так. Им есть чем заполнять эти материалы. И с этими материалами мы сегодня и будем знакомиться. Сначала, как обычно, приложения. Они традиционные. Несмотря на то, что вчера был судный день, «Демаркер» и «Галерея экономика» и «Культура» приложения газеты «Аарец» ежедневные. И приложение «Мамон Шлиши», давайте я с него начну, это экономическое приложение «Идет Ахронот». Сегодня главным материалом она размещает на первой полосе материал, посвященный судьбе каньона «Арена». Есть у нас в Герцлии, Петух, на море, около Марины Герцлийской, каньон «Арена», который... был не совсем удачный последних много лет. Газета утверждает, что примерно 20. То есть был построен в расчете на то, что вот рядом с морем Таелет, прогулочная набережная, и в каньоне будет довольно много посетителей. Однако этого не случилось. Он такой был полупустой все время. Видимо, люди, которые приезжали в этот район, красивый район, погулять, там яхты, море, кафе, рестораны и так далее, им было не до покупок в каньонах. И он себя не оправдывал, там пытались проводить все время какие-то выставки, как-то заполнять действия пространства этого каньона, но все было это временно, не очень успешно. И вот сегодня газета пишет о том, что заголовок «Мамон Шлиши» в экономическом приложении, газета здесь ставит печать «Белиади», то есть это эксклюзив газеты, и заголовок такой: «Тохнит ма ама пах шель каньон арена». Революционная программа «Каньон арена». Что, в чем суть этой революционной программы? Превратить его из закрытого помещения. Каньоны у нас обычно это закрытые молы торговые, да, за исключением, ну, из известных мне это вот новый каньон Биг, который на перекрестке Глилот. У него как бы, у него нет крыши, он открытый. И по такому же типу хотят преобразовать каньон «Арена» с инвестицией в 200 миллионов шекелей, разобрать его, видимо, убрать крышу и построить у него как бульвары, внутренние бульвары с магазинами и кафе по бокам. И вы как бы будете ощущать себя, что вы... Это продолжение прогулки по морю, рядом с морем фактически. Вот как вы по самой набережной, если вы бывали в этом районе, знаете. Если не бывали, рекомендуем. Там очень красиво, есть где погулять. И продолжение как бы этих прогулок будет вот этот каньон «Арена» под открытым небом, ну а по бокам будут, как и в таких местах обычно, кафе и рестораны, магазины, киоски какие-то и так далее. Вот сегодня этой программе новое руководство компании, которая, видимо, купила это место, скажем так, руководство над этим местом, вот хотела бы... У них есть такие планы инвестировать 200 миллионов шекелей для того, чтобы преобразовать этот каньон «Арена», ну, для того, чтобы он притянул к себе людей. Значит, «Лицом к морю», так называется статья на внутренних полосах об этом, о судьбе, о будущей судьбе каньона «Арена» в Герцлии и Петухах. Следующий материал, он такой финансово-психологический, я бы сказал. Значит, он говорит о том, что новое исследование показывает, что израильтяне не жадны, а тем лёком цаним, написано здесь. Лешалем Бамезуман ЗКФ, платить наличными, это больнее, чем если платить по кредитке. Ну, это исследование показывает, что вот наш мозг, когда мы платим наличными деньгами, психологические какие-то центры мозга затрагивают те самые центры, которые связаны чуть ли не с сердечной болью, ну, где-то по касательной. Вот, это исследование говорит о том, что когда мы платим по кредитной карточке или так называемого Riot Cava, да, постоянные платежи в банке, телефон это фактически тоже кредитная карточка, покупки, как показывает исследование, чуть ли не в среднем в два раза больше суммы мы тратим, чем если бы это были наличные. С наличными расставаться больнее человеку чисто психологически, и поэтому... На основе этих исследований, конечно же, внедряются всевозможные новые формы оплаты. Начиналось все с обычных кредитных карточек, потом пришло в телефоны, потом кэш, какие-то новые формы оплаты. Для того, чтобы уменьшить вообще оплату наличными, вообще уменьшить оборот наличных денег в наших торговых мероприятиях. И все в этом основа как бы психологического подхода, процесса внутри которые проходят внутри нас, когда мы платим или кредиткой, или телефоном, или еще как-то, и наличными деньгами. Еще одно исследование показывает, что самым лучшим, популярным штатом для выхода на пенсию в Соединенных Штатах Америки стал штат Вайоминг. До этого была Флорида. В Вайоминге гораздо более лучшие условия для того, чтобы выходить на пенсию и продолжать жить уже пенсионером. Вот такое. Значит, Вайоминг находится на первом месте. Он обогнал Флориду, которая до этого лидировала в этом списке. Так, что еще здесь, пожалуй, все, что, ну, здесь еще статья о том, что искусственный интеллект уже учится говорить с птицами на птичьем языке. Человек не научился, искусственный интеллект уже в течение нескольких лет уже достиг этого, как вы видите. Вот такой материал, несколько полос спортивных, тоже, как обычно, во всех приложениях газеты «Идет охрана». Теперь мы можем взяться за главные материалы. Сегодня «Исраэль Айом» и «Идет Ахронот» посвящают главный материал, собственно говоря, и «Арец» тоже размещает свою газету по поводу, ну, как я уже говорил, вчера был день, когда никаких событий в стране не происходило. Единственное событие, которое происходило вчера в стране, о нем пишет газета «Идет Ахронот», статистика, скажем так, того, что произошло на дорогах нашей страны, несмотря на судный день на Йом-Кипур, на дорогах что-то происходило, ну, кроме активности пешеходов и велосипедистов, есть статистика, вот она размещена на 15-й полосе, 299 человек получили ранения, катаясь на велосипедах, 368 пострадали от поста. То есть какой-то причинен был ущерб здоровью до такой степени, что это было зафиксировано МАДой, то есть скорой помощью, вызывали скорую помощь к этим людям. И статистика говорит о том, что в течение судного дня 40 человек пострадали от каких-то насильственных действий на всей территории страны. То есть это что-то типа драк, наверное, было, я так понимаю. 47 пострадали во время дорожных аварий. И 155 роженец были направлены в больницы, у них начались роды, и 5 из них не довезли до больницы, они рожали по дороге. Вот такая статистика судного дня. Это единственная информация, которая может попасть в газеты по итогам судного дня, потому что больше ничего другого в нашей стране не происходило, и поэтому основной материал сегодня в газетах посвящен событию, которое произошло накануне судного дня, накануне наступления Йом-Кипур, это пигуа, во время которого был убит Натанель Шакрун. Здесь его фотографии на первых полосах газеты «Идет Ахронот» и «Исраэль Айом». «Мифхана Хак», экзамен праздника. Таков заголовок газеты «Идет Ахронот». Ну, какой имеется в виду экзамен? Экзамен в области безопасности, конечно. Газета пишет о том, что террорист, который убил Натанеля, на глазах у его старшего сына, судя по всему, действовал один, но тем не менее в армии опасается, что это этот теракт накануне вечером судного дня, он часть от тенденции к эскалации за зеленой чертой. В системе безопасности, значит, объявили о высокой степени готовности накануне праздника Суккот, и подготовлено, значит, накануне праздника Суккот за зеленой чертой будут тысячи туристов, которые поедут туда на экскурсии всевозможные. И, значит, параллельно с этим в высшей степени готовности подготовлена еще одна дивизия для того, чтобы увеличить слежение за порядком и безопасностью за зеленой чертой, которая будет действовать в Иудее и Самарии в случае необходимости. Командиры очень обеспокоены угрозой беспилотников, которые могут быть задействованы там и действуют совместно с силами безопасности палестинской автономии для того, чтобы предотвратить эту угрозу. Вот таков главный материал. В газете идет «Ахронот». Газета «Исраэль Айом» на эту же тему. «Пигуа Ахат», «Шиша и Тумим», «Один теракт», «Шесть детей, которые остались без отца», «На тоннеле было шестеро детей». Значит, и газета в подзаголовке пишет, что за несколько часов до наступления поста на тоннель Шакрун отец шести детей, значит, был убит террористом из проезжающего мимо автомобиля. Значит, Гашаш, то есть следопыт из бригады «Беньямин», ранил террориста. Это был человек Хамаса, 37-летний, который спустя несколько часов был обнаружен в больнице в Рамалле. В Канаде была стрельба в сторону Бейт-Кнессета во время молитвы судного дня. Вот таков подзаголовок газете «Исраэль Айом» сегодня. И наверху строчка: «Сегодня начинается Генеральная ассамблея ООН. Нетаньяху выступит там с речью послезавтра». Вот это такой главный материал, обрамленный вот такими строчками над заголовком и под заголовком в газете «Исраэль Айом». А «Арец» на эту тему размещает фотографию, сделанную сверху, с дрона, судя по всему. Это какое-то шоссе в районе Нева-Цуф, газета пишет. Ну, это поиски террориста, судя по всему. Здесь по краям этого шоссе идут наши солдаты, проводят операцию по поиску террориста вскоре после того, как был совершен теракт. Вот такую фотографию размещает «Арец». Главный заголовок газеты следующий. Значит, поддержка Израиля в мире находится на очень низком уровне, но Нетаньяху будет, его речь будет обращена к избирателям в Израиле. Ну, многие говорят об этом. Почему в такой период Нетаньяху едет с очень коротким визитом, меньше суток, он прилетит в Америку, выступит в ООН, возможно, у него будут какие-то еще встречи, но в тот же день он улетает обратно. Значит, ну, политические обозреватели говорят, что Нетаньяху необходимо, он всегда зарабатывает какие-то баллы популярности, выступая в ООН, учитывая его английский, учитывая его презентативность, харизматичность и так далее, поэтому он не может пропустить и такую возможность за месяц до выборов. И поэтому и летит. Значит, глава правительства в подзаголовке пишет: вылетает завтра. Пока нет в его расписании встречи с Трампом. Источник говорит, он в своей речи концентрирует ее на Иране и постарается не трогать тему 7 октября. Не затрагивать тему 7 октября. Дальше. Ну, отец шести детей погиб во время теракта. Тоже информация об этом. А в середине первой полосы газеты «Арец» Йоси Вертер, политический обозреватель газеты, приходит вот к такому выводу. Вот прежде чем он придет к такому выводу, скажем так, в нашем эфире, я хочу вам напомнить, господа, есть такой девиз, который был по отношению к СМИ до появления интернета, социальных сетей и так далее, который говорил следующее. Радио рассказывает, что случилось, телевидение показывает, как это случилось, случилось, а газеты рассказывают, почему это случилось. И вот после того, как была позавчера информация о том, что президент страны предоставил амнистию Элиору Азарии, надеюсь, что наши слушатели знают, о чем речь и о ком речь Элиора Азария. И вот сегодня Йоси Вертер пишет материал, который начинается на первой полосе и продолжается на внутренней, на пятой полосе. Но заголовок у этого материала следующий. Герцог выбрал время для того, чтобы объявить об амнистии Элиору Азарию во время, не специально именно в это время, отмечает Йоси Вертер. И это его объявление об амнистии помогает кампании против Гади Азенкота. Вот такой заголовок. Что имеет в виду автор? То, что объявление об представлении амнистии было выпущено в прессу буквально за несколько часов до 8 часов вечера того времени, когда центральные выпуски новостей уже как бы были сформированы, редакторы их уже согласовали, айтемы были готовы, все было записано, и много времени для обсуждения этой темы в прессе не было. Потом наступал Йом-Кипур, и потом выходные два дня, и как бы эта тема немножко расплылась. Ее нельзя было серьезно обсуждать, не было времени, во всяком случае, на страницах прессы. И Йоси Вертер утверждает, что это было сделано не случайно именно в это время. Ну, было несколько мнений. Во-первых, вот я сегодня впервые вижу о том, что это помогает кампании против Гади Азенкота. Может быть, только потому, что я вам напомню, что Гади Азенкот, когда произошло то, что произошло с Элиором Азарией, Гади Азенкот, он был, по-моему, тогда начальником генерального штаба, однозначно выступил за то, что Азария должен быть представлен перед военным судом, потому что он нарушил все военные правила, руководство и так далее. Вот. В отличие от политиков, которые разделились, и многие поддерживали Элиору Азарию, говорили о том, что правильно, террористов надо убивать в любом состоянии и так далее. А Азенкот занимал другую позицию, и фактически сложилось так, что Азенкот был прав, потому что Азария судили, и он сидел в тюрьме после этого. Вот. И то, что представляется Азарии сейчас амнистия, это как бы кампания против той позиции Азенкота, считает Йоси Вертер. Ну, а некоторые обозреватели пошли еще дальше и говорят, что это прокладывание пути для того, чтобы предоставить главную амнистию в нашей стране, которую страна долго обсуждает, главному человеку, который находится под судом, и вы понимаете, о ком речь. Вот такой материал сегодня от Йоси Вертера в газете «Арес». Давайте мы здесь остановимся. Время первого рекламного блока. Потом продолжим.
1: Колесо обозрения. Обзор израильской прессы.
2: Только в «Центркар». «Центркар» является поставщиком автомобилей престижных марок. Они есть всегда в наличии и на выбор.
3: «Центркар Азур».
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
1: Opel Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
5: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
6: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
8: Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Реклама.
13: Первому радио 25 лет.
14: Чтобы захватить страну, достаточно подчинить себе связь. Роберт Хайнлайн.
15: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем, господа. Мы продолжаем идти по первой полосе газеты «Аарец». Ксения Светлова пишет здесь материал, начало которого на первое, продолжение на шестой. Значит, в Европе вовремя не отреагировали на агрессию России, а сейчас им опасаются, они опасаются алият мадрига, то есть агрессия России распространится не только на Украину, но и на другие европейские страны. Там Польша, балтийские страны, до Германии что-то там происходило и так далее. Ну, в общем, месседж Ксении Светловой, что Европа поздно проснулась, как это часто бывает, и уже было в истории. Теперь уже все больше и больше материалов говорят о том, что НАТО надо готовиться к войне с Россией. Следующий материал. Офер Адерет. Офер Адерет — это человек-историк, который пишет в основном исторические вещи, очень часто связанные со Второй мировой войной и с катастрофой, с первыми годами жизни, существования нашей страны. Сегодня его материал о концлагере Треблинка или Треблинка. Значит, его материал, опять же, начинается на первой полосе и продолжается на седьмой. Он высказывает вот такую озабоченность. В этом концлагере все больше и больше устанавливают крестов в память о католиках, вообще христианах, которые погибали в том числе в лагере Треблинка. Но, тем не менее, основными жертвами мы знаем, кто был в этом концлагере, как и во многих других. И вот здесь фотографии, как девушки в военной форме несут огромный крест, видимо, для того, чтобы установить его в этом концлагере. И автор высказывает озабоченность о том, что установка все большего количества крестов в этом концлагере затушевывает основных жертв в концлагере, то есть евреев. То есть ты, когда приедешь на памятные места в этом концлагере, увидишь там несколько крестов, ты подумаешь, ну, основными жертвами, значит, были не евреи, а люди другого вероисповедания. И вот об этом статья тоже Офера Адерет. Еще одна статья, которая адресует нас к материалу в Демаркере, но начало ее и суть ее здесь, на первой полосе. «Тоцерет Европа», «Made in Europe», так сказать, «Производство в Европе». Что имеется в виду? Я уже раз здесь есть, нас отсылают к статье в «Демаркере». Я сейчас ее открою. Это на 10-й полосе. Что имеется в виду? Что Китай все больше и больше внедряется в автомобильный рынок Европы. Европа, в общем-то, был континент, который закрыт, скажем так, от машин других стран. Там, если вы бываете в Европе, вы, наверное, видите, что абсолютное большинство машин, которые едут по дорогам, европейского производства. Там и немецкие машины, и французские машины, и итальянские машины и так далее. Они составляют основную часть автомобильного парка Европы. Но здесь газета пишет о том, что от Венгрии до Британии китайцы строят все новые и новые заводы по производству машин, которые захватывают Европу. Здесь написано, что производители машин Китая, значит, производят четверть всех автомобилей в мире сегодня. И вот сейчас они пытаются, скажем так, освоить европейский континент. Я могу сказать, что так как я вот приехал недавно из Венгрии, я всегда обращаю внимание на машины, которые ездят по дорогам той страны, в которой я бываю. Из китайских машин я видел там только, не то чтобы я смотрел внимательно на каждый автомобиль, но обращая внимание, я видел только машины концерна BYD, тоже хорошо знакомый нам. Других китайских машин, если не ошибаюсь, я там не видел вообще. Сравните с десятками китайских брендов фирм, которые ездят по дорогам нашей страны. Тут всех и не перечислишь. То есть абсолютная диспропорция, скажем так, с количеством китайских машин в Израиле и с количеством китайских машин в Венгрии и, мне кажется, в других европейских странах тоже. И вот сейчас газета в своей статье рассказывает, что китайцы потихонечку начинают строить заводы. Статья называется «От Венгрии до Британии» по производству машин. Ну, естественно, раз заводы в этих странах, то и удобнее всего будет продавать машины в этих странах, а не перевозить их куда-то далеко оттуда. Китайцы будут бороться за европейский рынок автомобилей. Вот такой тоже материал, и это первая полоса газеты «Аарец». Возвращаемся к «Идиотохрону». Еще материалы в газете на первой полосе. значит, «Королевы полей». Вот такой материал о женщинах, которые работают на фермах, в сельском хозяйстве нашей страны. Здесь газета нас адресует, наверное, да, на 12-ю полосу. И здесь на развороте большой фотографии трех женщин в коровнике где-то, и на тракторах, и в полях, и в коровьих фермах, и в других фермах участие женщин Малькота Саде, «Королевы полей». Вот такой материал в газете идет «Охранот». «Тохнит Мишпатит», юридическая программа или юридическая реформа, если хотите, еще один материал. Газеты пишут, освещают разные программы разных партий по тому или иному актуальному вопросу для нашей страны. Несмотря на то, что многие утверждают, что выборы в этой стране лишь вокруг одного человека, фигуры одного человека, опять же, понятно всем какого, только он или только не он, рак Биби, рак Лё Биби, тем не менее газеты освещают и другие стороны программ различных партий в отношении разных сторон жизни нашей страны, и сегодня газета пишет о том, что по этому поводу думают разные партии, тут несколько строчек в отношении каждой партии, а в отношении Ликуда газета пишет, что в Ликуде отказались передать планы своей программы. Там был им направлен вопросник. Каждой партии корреспонденты газеты направили вопросник по поводу планов в отношении судебной юридической системы нашей страны. В Ликуде этот вопросник не заполнили и не отослали обратно в редакцию. Остальные партии, тут есть тут и Бияхат, Исраэль Бейтейну, Уцма Иудит, Демократим, Зиут Ционит Датит, Милуимникем Калькалит, Амха Исраэль, Решема Мишутефет, Рам, Кахоль Лаван, Ядут Атора, Шас. Вот все эти партии направили, Ликуд не направил своих планов по поводу юридической реформы. Это идет «Охранот», тоже материал на первой полосе начинается. Разворачиваю первый разворот, вторая-третья полоса. На месте карикатуры сегодня такая карикатура. Значит, двое мужчин идут, видимо, в синагоге. Один идет, рядом с ним девочка на коркинете, второй держит, второй религиозный, мы видим кипу на его голове, у другого, я не понимаю, у него есть что-то на голове, но непонятно, наверное, тоже кипа. В общем, каждый идет, видимо, в свою синагогу. Вы знаете, что, помните анекдот, да, когда два еврея остались на необитаемом острове, и через несколько лет их нашли, и там было построено три синагоги. И когда их спросили, вас же два человека, зачем три синагоги, они ответили, что в эту синагогу хожу я, в эту синагогу ходит он, а вот в той ноги моей никогда не будет. Вот такая примерно ситуация здесь, значит, и один говорит другому, «Гмар хатима това, капланист, богет, Шакамоха». То есть хорошие подписи, капланисты, предатели. А другой говорит вот этому встречному, значит, «Гмар хатима това, хатихат бабон бибист». То есть бибист, обезьяна, бибистская обезьяна. Вот так они друг друга приветствуют, желая друг другу хорошей подписи. Вот такая карикатура в газете. Значит, Бен Дрор Ямини пишет здесь свою колонку. Значит, мы сами участвуем в сюжете против нашей страны. Он говорит, в этой колонке пишет, да, конечно же, мы знаем, что вот эти утверждения, что Израиль осуществляет геноцид в секторе Газа, они ложные. Но когда депутаты Кнессета, некоторые журналисты, панелисты в Ульпанах заявляют о том, что поощряют фактически геноцид, там атомную бомбу на сектор Газа сравнять с лицом Земли и так далее. Что же тогда удивляться, что фильм «НАЗА», который, по-моему, уже все знают об этом фильме в нашей стране, значит, принимают в Европе, но пока в Венецианском фестивале, но его будут показывать, видимо, в Европе и в Америке, принимают как на самом деле то, что есть, что Израиль осуществляет геноцид в секторе Газа. Когда у нас выступают и официальные лица, и журналисты в панелях о том, что вот Газу надо стереть с лица земли, так что же вы хотите, почему же вы обвиняете создателей фильма в том, что они утверждают, что вот этот Незек Агави, то есть сопутствующие потери, которые учитываются при уничтожении террористов, они принимаются в Хижбон, они знают, что это будут потери среди гражданских лиц. То есть эта ситуация такая, с одной стороны, одни говорят, что надо газ стереть с лица земли, а потом те же люди возмущаются тем, что в фильме было показано о возможных потерях гражданских при уничтожении террористов Хамас. Следующий материал по поводу теракта, который был накануне судного дня, во время которого был убит Натанэль Шакрун. Его 16-летний сын, который был в машине вместе с ним, не пострадал. Так, Мифхан Суккот, экзамен на Суккот, что будет во время праздника Суккот. Вы знаете, у нас праздники, с одной стороны праздники, с другой стороны очень часто обострение в области безопасности. И армия, конечно же, силы безопасности принимают необходимые меры для того, чтобы предотвратить подобные теракты. Дальше здесь есть статья Натанэля Бенделя по поводу закона о смертной казни. Он пишет о том, что вот этот террорист, который был схвачен, который осуществил этот теракт, попадает под, скажем так, свежепринятый закон о смертной казни, который был принят в марте этого года. И вопрос в том, будет ли он применен. Но тут по этому поводу много проблем. Во-первых, есть, по-моему, апелляции в БАГАЦ против этого закона. БАГАЦ ничего не ответил. Автор пишет, что непонятна позиция юридического советника правительства по поводу этого закона. С другой стороны, у нас до этого существовал закон, в рамках которого военные судьи могли приговорить человека к смертной казни за особо жестокие какие-то преступления, но этот закон никогда не применялся. Автор напоминает, что закон о смертной казни в Израиле применялся дважды. Один хорошо известный в отношении Адольфа Эйхмана, и второй в самом начале войны за независимость против капитана мэра Тубьянски, которого расстреляли, а потом оказалось, что он не был виноват в приписываемых ему преступлениях. Так вот, с тех пор закон не применялся, и неизвестно, что будет сейчас. Политики уже некоторые выступают за применение закона о смертной казни, но это не такая простая вещь. Автор его был Итамар Бен-Гвир. Он тоже выступает за применение этого закона. Он радовался, напомню, он там бутылку шампанского открывал в Кнессете, когда закон, Кнессет проголосовал за закон. Но закон не так легко принять. Закон, значит, сейчас судья может принять этот закон, а может отказаться от принятия, не принять закон, простите, а постановить о смертной казни. А также у него есть возможность объяснить причины, по которым он не выносит это наказание как смертную казнь. В общем, это очень сложная юридическая проблема, которая неизвестно, будет ли вообще применяться, особенно учитывая на фоне критики в мире, европейской, в первую очередь, по поводу применения этого закона в Израиле. В общем, его судьба неизвестна, хотя автор пишет, что вот этот террорист попадает под этот, теоретически попадает под применение закона о смертной казни. Солдатам нашим военным, которые находятся на фронтах, скажем так, нашей войны. Ну, что такое фронт нашей войны? Это Ливан, это Сирия, это Газа, как вы понимаете. Так вот, значит, раввины, военные раввины приняли такое галахическое постановление, что они не должны соблюдать пост. Солдат, например, который вот управляет в Сирии дронами, сидит, он должен быть все время сконцентрирован. Человек, который голодает и много не пил, у него теряется концентрация, это может нанести ущерб безопасности страны, и поэтому бабкуда, приказом командира, им положено и есть, и пить, для того, чтобы быть свежим, скажем так, на своем посту, ничего не проморгать, ничего не пропустить. И это было поддержано военными раввинами. Солдаты обязаны, не обязаны соблюдать пост, надо есть и пить. Ну, те, которые на ответственных каких-то постах. И здесь же, это шестая полоса газеты «Идет Ахронот». Трамп сначала поддался давлению или уговорам Саудовской Аравии начать атаковать хуситов в Йемене, а в последние минуты отказался от этой атаки. Уже военные самолеты были готовы к действию. Список целей был подтвержден, подписан, но в последнюю минуту, значит, президент изменил свое мнение, и атака в Йемене не была совершена, и Саудовская Аравия осталась одна в этой войне против хуситов. В то же время газета пишет, это Даниэль Эдельсон, материал из Нью-Йорка, в то же время, может быть, одной из причин было то, что хуситы обязались не атаковать американские и израильские корабли, которые проходят там по проливам рядом с Йеменом. Может быть, поэтому атака была отменена. Вот такой материал тоже в газете идет «Ахронот». У нас второй перерыв, и потом третья часть нашего обзора.
1: В эфире программа «Колесо обозрения». Обзор израильской прессы. На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
6: Натали – это всегда праздник.
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Лэптопы по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
7: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
10: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
11: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 40% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.

0: Он любил свою газету как сигару после обеда за легкий туман, который она производила в его голове. Лев Николаевич Толстой.
1: «Колесо обозрения» с Павлом Маргуляном.

0: Продолжаем третью часть обзора. Колесо обозрения на первом. Так, дальше. Газета «Идет охрана», 10-я полоса. Значит, была проведена проверка, такая широкомасштабная проверка. Кстати, сегодня о подобных проверках пишет и The Marker. Того, как проводится контроль за пассажирами в общественном транспорте. И, значит, в результате этой проверки обнаружило, что некоторые контролеры проверяют одних и тех же людей в течение нескольких секунд. То есть он проверил билет, через несколько секунд возвращается, проверяет у него еще и билет. То есть увеличивает в два раза количество проверок. А на самом деле это проверки одного человека. И создает фальшивую картину количества проверок, чтобы избежать нарушений, штрафов в отношении компании общественного транспорта. Значит, это стало известно в Министерстве транспорта. Причина для этого опасения, что значит, на следующих конкурсах, которые будут предоставлены для общественного транспорта, эта компания проиграет и будет оштрафована и так далее. Вот такое было обнаружено в результате проверки. А The Marker на своей главной, на первой полосе, в своем главном материале пишет 100 остановок, 800 дней и одна застрявшая страна. Вот такой заголовок газеты. Она пишет о том, что, значит, у газеты была журналистка, которая ездила на общественном транспорте по всей территории страны. От Кирьят-Шмона до Эйлата. Значит, и проверяла вообще, как работает общественный транспорт. Обнаружила большое количество автобусных остановок в плохом состоянии. Обнаружила опаздывающие поезда. Обнаружила не приезжающие вовремя автобусы или не приезжающие вообще автобусы. И многие проекты обещанные, которые застряли. Так государство Израиль потеряла дорогу к нормально работающему общественному транспорту. Вот такая статья, центральная в экономическом приложении газете «Арец». Возвращаясь к «Идет охранот», на 11-й полосе материал о наших старшеклассниках, которые у нас тут одно из рекордных мест в мнении старшеклассников, что школа им ничего не дает, особенно в старших классах. Значит, отвечая на вопрос, полезна ли вам школа, о том, что она это безбузман, то есть напрасная трата времени, в европейских странах OECD, на первом месте Польша. 38% учеников ответили, что это напрасная трата времени, и недалеко от них Израиль, 37% ответили, что это напрасная трата времени. В среднем в странах OECD 24%, в Финляндии 24%, где, в общем-то, хорошая система образования, в Дании 22%. Тем не менее, при хорошей системе образования старшеклассники считают, что они просто тратят напрасно времени. Обратите внимание, какой процент в Японии старшеклассников. Всего 6%, которые считают, что школа — это напрасная трата времени. 63% в среднем в странах OECD считают, что мы научились чему-то полезному. 67% в OECD, в Израиле 52%. И получили очень много подготовки подготовки к дальнейшей жизни. В среднем в странах OECD 49%, в Израиле 57% школьников. И это исследование показывает, что очень большой процент из них считают, что настоящий жизненный экзамен начинается после окончания школы, а не в школе. Что там система просвещения отстает от потребностей современного общества. Развитие технологий, компьютеров, искусственного интеллекта и так далее. Тоннель, который был построен для Нетаньяху, а он не пришел. Ну, имеется в виду, что, значит, на улице Аза в Иерусалиме есть такая улица, которая называется улица Аза, и на ней расположена одна из квартир, в которой живет семья Нетаньяху. И там был построен безопасный тоннель, стерильный такой, к синагоге, для того, чтобы Нетаньяху в судный день смог пройти, не опасаясь ничего, и помолиться в судный день. Но Нетаньяху не пришел, то, что называется. Работы над этим тоннелем были прекращены в середине, и Нетаньяху вообще не воспользовался для того, чтобы помолиться там в судный день. Стрельба по синагоге в Канаде. Здесь ее фотография. Сыновья Якова, Sons of Jacob, синагог. Вот такая по ней была открыта стрельба. Что еще? Ну, информация о том, как строить Суккот уже здесь в статьях. Информация сегодня и в «Идиот Ахронот», и в «Исраэль Айом» о том, что произошло в Берлине. Значит, там партия, лидер которой, значит, отличался поддержкой Израиля, проиграла радикальной партии, которая, лидеры которой говорят, что Израиль осуществляет геноцид в секторе Газа. И это вызывает обеспокоенность, прежде всего, евреев. И здесь, обыгрывая Зеев Авраами из Берлина, журналист «Идиот Ахронот», обыгрывая известную песню Леонарда Коэна, заголовок такой: «Сначала мы взяли Манхэттен, а теперь Берлин». Помните, у Леонарда Коэна есть песня именно с такими словами, и вот он применил это теперь к Манхэттену. Это новый мэр города Мамадани, а теперь и в Берлине. К власти муниципалитета придет партия, которая обвиняет Израиль в военных преступлениях. И это не может не вызывать беспокойность евреев, прежде всего, и канцлер Мерц говорит, что у нас нет ответов на современные вызовы, результаты выборов в Германии. Такого БМЦа, застрявший в середине, это о том, что в Соединенных Штатах важные выборы, так называемые промежуточные, через месяц, в начале ноября, месяц-полтора примерно, и ожидается, что это будет голубое цунами, голубой — это цвет демократической партии, что она может победить во многих местах республиканцев, несмотря на то, что демократы не очень популярны сегодня, но цены на бензин растут, цены намного растут, и в результате, значит, избиратель отвернется от республиканцев и даст шанс оппозиции. Это опасение результатов выборов, промежуточных выборов, которые пройдут в начале ноября в Соединенных Штатах. Кибель Хотемет Гуми получил резиновую печать. Но Хотемет Гуми называют на иврите, значит, человека, организацию или партию, которая является гибкой печатью для руководства. Вот как руководство сказало, они согласны всегда с тем, что было. Вот ставят печать, мы согласны с вашим решением. На этот раз этот заголовок рядом с фотографией Владимира Путина, который участвует в электронном голосовании. Значит, был распространен видеосюжет, как Владимир Путин что-то там мышкой. Мы не видим, что мы как бы экран компьютера к нам с задней части, мы не видим, что, но Путин внимательно водит мышкой, что-то там кликает туда-сюда, и потом говорит спасибо, встает и уходит. То есть он принял участие в электронном голосовании. Это статья о результате. Яир Навод, журналист-корреспондент в России, в Москве, пишет, что партия власти Путина расширила свое присутствие в парламенте, в Думе, простите, и получила 355 голосов, 355 мест в Думе из 450. То есть, как вы понимаете, это абсолютное большинство, которое позволит партии предводить в жизнь свою политику и политику президента. Но, собственно говоря, и другие партии, которые «Справедливая Россия», «Коммунистическая партия», еще, они тоже, в общем-то, не особо сопротивляются, в первую очередь, войне. Мы знаем, что партия, там, одна партия, которая занимала явно антивоенную позицию, «Яблоко», была снята с выборов, и поэтому в Думе будет единогласие по поводу политики Владимира Путина. И после этого, Яир Навод говорит, после таких результатов в Думу многие начали поговаривать, что будет всеобщая мобилизация или расширенная мобилизация вновь в России и, возможно, атака стран НАТО. Трагическая информация. Синди Крауфорд, надеюсь, не все забыли, это модель, одну из таких мировых моделей. У нее трагедия в семье, ее 27-летний сын умер. Он находился в учреждении, где проходит гмила. Гмила — это исцеление от использования или алкоголя, или наркотиков. Вот он там лечился, находился там и скончался. Причины пока неизвестны. Здесь его фотография. Пресли Гарбер, сын Синди Крауфорд. Ему было 27 лет. «Идиот Ахронот» анонсирует свою конференцию, которая состоится в начале октября, по главным темам нашей страны. Всех приглашают, я уже рассказывал. Вайнет будет транслировать, будет прямой репортаж с этой конференции. Будут выступать все руководители партий там, рассказывать о своих планах. Газета пишет о том, что традиционно на Суккот открывается второй крупный кинофестиваль в нашей стране. У нас их так два. Иерусалимский, который проходит летом, и на праздник Суккот в Хайфе. Кинофестиваль открывается, и обзор некоторых фильмов, которые будут представлены на этом фестивале. Вы, наверное, помните, в конце прошлой недели, в начале этой, то есть позавчера, была информация, что в Турции арестована, накрыта, скажем так, большая мошенническая сеть. Более 200 человек арестованы, из которых то ли 8, то ли 12 израильтяне оказались, которые были как бы мозгом этой сети и так далее. Сегодня газеты пишут о том, что израильтяне пропали из этой информации, что местные евреи говорят, что это не израильтяне, а местные евреи. То есть евреи, живущие в Турции, были задействованы в этой сети, а не израильтяне. То есть пока там тоже не особо понятно. На последней странице идет охранота, вот такая информация. Индийский сионизм. Сионизм от Индии до Израиля. Здесь фотография полицейской машины израильской. Четыре полицейских смотрят в камеру, двое с автоматами навели на... Даже, нет, трое. И все улыбаются. В общем, это, значит, репатрианты из Индии, которые воевали, которые прошли военную службу в Израиле, а теперь работают на службе полиции, и, видимо, из них уже сформированы целые такие патрули из выходцев из Индии. Вот мы здесь их видим на этой фотографии. Так, Исраэль Айом. Что еще здесь? Большой разворот о том, что происходит с искусственным интеллектом в различных областях нашей жизни. Газеты внимательно за этим следят. Дальше. Значит, информация о том, как будет оплачиваться тех, кто будет работать на избирательных участках. Шабатон, двойная оплата, ну и право проголосовать. Это инструкция для тех, кто будет работать на избирательных участках, следить за тем, как там происходит весь этот процесс. Так, успели я что-то увидеть в газете «Аарец» еще. Так. Сообщение. Соединенные Штаты готовятся ввести санкции против международного суда в Гааге. Значит, реформистская синагога в Иерусалиме третий раз была чем-то обезображена, что-то там сделали, то ли стекла разбили, то ли граффити какое-то. Никого не задержали, хотя все это было снято на камеру, пишет газета. Про Треблинку я уже рассказывал. Значит, ну, здесь еще есть одна статья в прессе о том, что информация о том, что Соединенные Штаты собираются продать, это тоже в Арц была информация, Израилю несколько десятков тысяч бомб по тонне, говорит о том, что слова Нетаньяху о том, что мы должны изолироваться и сами себя снабжать оружием, оказались только словами, и без военной помощи Соединенных Штатов в ближайшие годы мы вряд ли сможем существовать. Вот тоже такая есть информация. Все на этом, господа. Заканчиваем наш сегодняшний обзор. Всем нам хорошего и спокойного продолжения дня. Спасибо за внимание. Бай.
1: Колесо обозрения с Павлом Маргуляном.
2: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
3: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
4: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
5: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. «Махеев» делает мир вкуснее.
6: Самый лучший хлеб – это хлеб «Максим». Завтрак и обед только вместе с ним.
7: Покупайте хлеб «Максим» в магазинах Израиля.
8: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
9: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
10: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
11: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
12: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
13: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
14: Реклама.
15: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: В конюшне в городе Мрар найден тайник с оружием и боеприпасами. Подробнее через несколько секунд. Десять утра в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. В ходе целевой операции против организованной преступности, которую проводили бойцы пограничной полиции МАГАФ и полиции Северного округа, в городе Мрар в конце минувшей недели проводились поиски незаконного оружия. Во время операции был проведен обыск в конюшне. Полицейские обнаружили находившийся в конюшне холодильник, внутри которого был спрятан тайник с оружием и боеприпасами. Были обнаружены и изъяты самодельный пистолет-пулемет типа «Карло», контейнер с россыпью патронов, 24 коробки с боеприпасами, а также осколочная граната, завернутая в полиэтилен. Все обнаруженное передано в криминалистические лаборатории полиции для исследования, сбора доказательств и проведения дальнейших следственных действий. Полиция отмечает, что операция

Подозреваемый опубликовал угрозы на онлайн-форуме. Ему предъявлено обвинение в угрозах на почве ненависти. На период еврейских праздников полиция усилит патрулирование мест собрания общины. Инцидент произошел на следующий день после нападения на синагогу Бней Яаков в Бельвилле во время молитвы на Йом-Кипур. Напомним, вечером 20 сентября неизвестный открыл огонь по синагоге Бней Яаков в 115 километрах от Торонто, где находились десятки евреев, принимая участие в молитве в Йом-Кипур. Дежуривший у синагоги полицейский был тяжело ранен в перестрелке с 29-летним нападавшим, который также получил огнестрельное ранение. Глава совета синагоги Нор Уэдам рассказал, что стрельба продолжалась около 2 минут, ни один из молившихся не пострадал. Мэр Уитби Элизабет Рой и премьер-министр Канады Марк Карни резко осудили проявление антисемитизма и заявили о поддержке еврейской общины. Премьер-министр Великобритании Энди Бернам заявил, что официальный Лондон окажет Саудовской Аравии помощь в укреплении боеспособности. В королевство будут переброшены мощности по дозаправке самолетов в воздухе. «Мы получили просьбу Саудовской Аравии. Наши действия помогут обеспечить интересы Великобритании и региона, поскольку Саудовская Аравия столкнулась с атаками. Необходимо обеспечить свободу морских путей», – заявил политик. Он отметил, что помощь будет ограничена по времени несколькими неделями. Как сообщает BBC, речь идет о единственном самолете Voyager, дислоцирующемся на базе королевских ВВС Акрутири на Кипре. Он будет заправлять в воздухе саудовские боевые самолеты, задача которых – перехват выпущенных хуситами ракет и беспилотников. До последней войны на Ближнем Востоке на вооружении Саудовской Аравии стояло около 20 самолетов-заправщиков. Сколько из них находится в строю сейчас, неизвестно. Как сообщает информационный портал «Вести» со ссылкой на вооруженные силы Украины, российская армия минувшей ночью атаковала Украину противокорабельными ракетами «Оникс», баллистическими ракетами «Искандер-М», крылатыми ракетами «Калибр», малогабаритными ракетами «Бандероль» «Дань-Т», а также направила 212 беспилотников. Основные направления удара – Днепропетровская, Кировоградская и Полтавская области. Зафиксировано попадание в 22 локациях. В Днепре погибли 3 человека, 6 пострадали. В Кривом Роге и Павлодаре повреждены предприятия. В Киеве под удар попал 5-этажный жилой дом. Пострадали 5 человек. И о погоде. Как сообщает метеослужба Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близкой к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне и в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря в Твери, на побережье озера Кинерет 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Далее на первом время Романовой.

10:08 на часах в студии Первого. Доброе утро всем, меня зовут Яна Романова, и я пришла провести с вами свое время. Да, это время Романовой на Первом. Музыкально буду сопровождать вас по тем двум ближайшим часам, которые мы с вами проведем вместе. Ну и надеюсь, это утро будет легким. Самое время напомнить вам также, что сегодня не воскресенье. Да, сегодня вторник уже, приближаемся мы медленно, наверное, к середине недели. Продолжаем сохранять настроение. Салют.

0: Есть повод.
1: На календаре сегодня 22 сентября. Мы с вами погружаемся в историю музыки сегодняшнего дня в рубрике «Есть повод» для того, чтобы узнать, что интересно или не очень происходило в этот день много или немного лет назад. И вот вам событие, которое открывает рубрику, произошедшее 54 года назад. Дэвид Боуи начал первое турне по США с группой «Spiders from Mars» с концертом в Кливленде. Это было в этот день, в 72 году. «Rolling Stones» 53 года назад и их альбом «God's Head Soup» оказался на первом месте Англии. Не без Битлз, подрубрика «Не без Битлов» переносит нас в 75-й. Джордж Харрисон выпустил 6-й сольный альбом «Extra Texture», «Read Ball», Великобритании. Тогда синглами издавались такие треки, как «You», «The Guitar», «Can't Keep From Crying». Далее «Смоки», тот же 75-й. Британцы выпустили второй студийный альбом «Changing All The Time». Идем к следующему событию, оно уносит нас в 78-й. Риком Райтом из Pink Floyd был выпущен сольный альбом «Wet Dream», наполовину состоящий из инструментальных композиций. Все это рубрика для меломанов, конечно же. И опять Битлы. 80-й год, 46 лет назад, Джон Леннон и Йоко Оно подписали контракт с только что образованной компанией Geffen Records. Да, такое начало прекрасное. Ровно 40 лет назад, в 86-м году, американский певец и композитор Meat Loaf выпустил 5-й альбом «Blind Before Stop». Эта пластинка была спродюсирована в Германии Фрэнком Фарианом и звучала соответствующе. Издавалась, кстати, в СССР по лицензии. Да. Можно было. Тогда же, кстати, в том же 86-м американский рок-певец и шоумен Элис Купер выпустил 9-й сольный альбом «Constrictor». Идем далее. Далее у нас событие, которое переносит нас уже в более привычное нам время, в более знакомое, скажем так. Элтон Джон 29 лет назад, в 97-м, выпустил 25-й студийный альбом «The Big Picture». Ну и 97-й год, 29 лет назад, исландская певица и актриса Бьорк в этот день выпустила 3-й сольный альбом «Homogenic». Итак, остаемся в 90-х, и события, которые связывают нас в этот день, 98-го года, ну, скажем так, 28 лет назад, я обозначаю события, Крис Айзек, американский певец и актер, выпустил свой 7-й студийный альбом «Speak of the Devil». Синглом тогда вышел трек «Please». И переходим в 2000-е. 26 лет назад австралийская поп-певица и актриса Кайли Миноуг выпустила 7-й студийный альбом «Light Years». Синглами тогда издавались такие работы, как «Spinning Around», один из самых узнаваемых ее хитов, «Your Disco Needs You», «Please Stay». 25 лет назад концерт памяти жертв терактора 9 сентября в США состоялся. Это было в 2001-м, и тогда выступали Брюс Спрингстин, Стинг, Стиви Уандер. Вместе с голливудскими звездами всего собрали 35 миллионов в помощь выжившим. Далее событие, которое переносит нас уже в 2006-й. Событие произошло ровно 20 лет назад. Блюз-рок-певец, гитарист и автор песен Цукера выпустил 10-й сольный альбом «Fly». Очень красивый альбом. Ну, мы идем к завершению рубрики. Оно тоже действительно красивое. Во всяком случае, я надеюсь на то, что сейчас это музыкальное событие, то, что я его озвучу, и та песня, которую я выбрала для того, чтобы завершить рубрику, понравится большинству из вас, тех, кто слушает прямо сейчас радио, да, и произошло оно в 98-м году. Это то время, когда я, наверное, все-таки чувствовала самый свой меломанский расцвет. Эта музыка, которая звучала тогда во мне, рядом со мной, в моих эфирах, она, конечно, меня формировала, и она незабываемая для меня. Поэтому я всегда буду обращать на нее внимание и при возможности всегда о ней говорить. Итак, 98-й год. 28 лет назад американская рок-группа Goo Goo Dolls выпустила свой 6-й студийный альбом «Dizzy Up the Girl». Синглами тогда выпускались разные работы, и «Broadway», и «Black Balloon», и «Dizzy», и «Slide», и та песня, которую мы с вами услышим, и песня «Name», кстати говоря, которая стала прям, наверное, главным, скажем так, синглом этого альбома. Был выпущен он на лейбле Warner Brothers. Этот альбом часто называют релизом, который вообще вывел Goo Goo Dolls на новый уровень славы. Хотя к тому времени они уже попадали в пятерку лучших хитов. Но это было в 95-м. И в этом альбоме представлено больше мейнстримовых композиций, чем в предыдущих альбомах группы. А вообще, это также первый альбом группы, в записи которого принял участие барабанщик Майк Малинин. Вообще, это самый успешный альбом группы на сегодняшний день. Он разошелся тиражом более 5 миллионов копий, то есть это 5 платин у него. И в основном, ну как мне кажется, да я думаю, не только мне, успех этого альбома объясняется той песней, которую я готова вам поставить в эфир. Она сразу же заняла первое место чарта Hot 100 Airplay после выхода в марте. Она была саундтреком к фильму, который практически все из вас видели. Оставалась на вершине она 18 недель, установила рекорд, который продержался почти 22 года, пока его не превзошла в 2020 году песня Blinding Light группы The Weeknd. Тогда песня заняла первое место чарта Billboard Modern Rock, Adult Top 40, Mainstream Top 40, а также в нескольких других чартах США и Великобритании, получила 3 номинации на премию Грэмми. И альбом продавался очень хорошо, причем благодаря синглу, который мы услышим, и работе Slide. Они стали двумя самыми главными, самыми успешными синглами, в то время как остальные три сингла имели достаточно умеренный успех. Также, помимо огромного успеха песни, которую мы с вами услышим, сам альбом включал в себя еще три сингла, которые тоже попали в топ 40. Конечно же, можно сказать, что альбом подарил слушателям умеренно популярную песню «Дизи», которая тоже впоследствии стала любимой у поклонников. И она, помимо попадания в топ-40 синглов, попадала еще и в топ-20 музыкальных видеоклипов канала VH1. Сама песня, которую мы с вами услышим, конечно же, была написана для саундтрека к фильму «Город ангелов». Она стала самым успешным синглом группы, продержалась, как я уже говорила, 18 недель подряд на первом месте чарта Billboard Hot 100 Airplay. А это такой чарт, еженедельно публикуемый журналом Billboard, который измеряет количество песен, звучащих в эфире радиостанции на территории США и во всех музыкальных жанрах. То есть это один из трех компонентов наряду с продажами и потоковой активностью. Да, то есть он отвечает за то, сколько раз песня звучала в эфире. И мне кажется, что ее невозможно сравнить с какой-то другой песней, во-первых, самой группы, а во-вторых, с мощью баллады, которую иногда хочется послушать, когда слезы просятся наружу, но не вытекают. Это я о себе. Кстати, Goo Goo Dolls также исполнили эту песню на благотворительном концерте, направленном на сбор помощи средствам теракта 11 сентября. Итак, если вы подумали, что звучать будет она, да, вы не ошиблись. Прекрасная работа, невероятное количество платиновых золотых наград. Слушаем.

0: Реклама.
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Холодильники по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
5: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Стиральные машины по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, стиральные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
6: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
7: Натали – это всегда праздник.
4: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Машину покупаем только в Центркар Азур.
2: 03-558-5458.
3: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
5: Только в Центркар.
2: Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
5: Центркар Азур.
2: Дерех Ашива 9.
0: Реклама.

Уйти из знаменитой группы и начать собственный проект звучит, согласитесь, очень красиво. Свобода, новая жизнь, своя музыка, а потом выясняется, что твой гастрольный фургон сломался, даты концертов напечатали неправильно, а репетировать приходится в подвале, которому музыканты дали название «Cat Piss Cellar». И переводить я его, пожалуй, не буду. Скажем так, название очень точно описывало аромат помещения. На Первом радио продолжается День артиста, посвященный Дэвиду Ковердейлу, невероятному человеку, которому сегодня исполнилось 75 лет. И впереди история о том, как найти на свою пятую точку приключения. В общем, после распада Deep Purple в 76-м Ковердейл сначала занялся сольной карьерой. В 77-м году вышел его первый альбом «White Snake», тогда еще в два слова. Именно оттуда позднее и выросло название будущей группы. Следом появилась пластинка «North Winds», для продвижения которой Ковердейл решил собрать музыкантов и вернуться на сцену. Первым «змеем», как потом говорил сам Дэвид, стал гитарист Микки Муди. Они были знакомы еще до Deep Purple и вместе работали над сольными альбомами Ковердейла. Затем появился второй гитарист Берни Марсден. А новая команда первоначально называлась «David Coverdale's White Snake». И здесь бывшего вокалиста Deep Purple довольно быстро вернули с небес на землю. Ковердейл вспоминал, тогда никто особенно не верил, что его имя само по себе сможет продать достаточное количество билетов. Поэтому вместо гигантских фестивалей были небольшие клубы и скромные театры. Но оказалось, что публика Дэвида все-таки не забыла. По его словам, на многих концертах людей снаружи было больше, чем помещалось внутри. Правда, организовать первый гастрольный тур без приключений не получилось, потому что даты выступлений в музыкальной прессе напечатали неправильно. А после самого первого концерта «White Snake», который состоялся 3 марта 1978 года, по дороге обратно в Лондон сломался фургон. Не, ну а что вы хотели? Настоящая рок-группа должна начинаться либо со скандала, либо со сломанного транспорта. Это же классика жанра. После тура Ковердейл, Муди и Марсден отправились сочинять новый материал. И вот здесь появляется тот самый лондонский подвал в Вест-Энде. Помещение было настолько ароматным, что троица практически сразу окрестила его «Cat Piss Cellar». Но у этого места обнаружилось неожиданное творческое преимущество. Оно заставляло работать быстрее. То есть, чем скорее написал песню, тем скорее можно выйти наружу и снова начать дышать нормальным воздухом безо всяких примесей и, извините, оттенков. Именно в этом подвале начали складываться будущие песни «White Snake». «Come on», «Bloody Mary», «Trouble», «The time is right for love». Но важнее было даже не это. Ковердейл вспоминал, что они снова получали удовольствие от самого процесса, а такого ощущения, по его же словам, ему очень не хватало в последние дни Deep Purple. И вот что здесь особенно прекрасно. Еще совсем недавно «Калифорния Джем», несколько сотен тысяч зрителей, вертолеты, взрывы и горящая сцена. А теперь Ковердейл сидит в ароматном подвале и пишет песни для группы, в которую пока никто почти не верит. Но совсем скоро одна из этих песен станет для «White Snake» особенной. Причем сам Ковердейл поначалу вообще не собирался ее записывать, а потом просто не имел права убрать ее из концертной программы. Что это за песня и как чужая композиция превратилась практически в гимн «White Snake», я расскажу совсем скоро. Будьте рядышком. А пока давайте слушать невероятный трек «Come On» на Первом радио «Дэвид Ковердейл».

0: День артиста на Первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две штучки.
3: Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9 03 558 54 58.
6: Только Брон стол украшает, с любовью счастья вам желает, чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
7: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
8: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
9: С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А можно еще дешевле?
11: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
12: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
13: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
11: Посудомоечные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: Реклама.
14: Первое радио. Новости.
15: Фонд Хиндраджаб подал жалобу на отдыхающего в Тоскане израильтянина. Подробнее через несколько секунд. Одиннадцать часов в Израиле. В студии Лидия Топельберг. Здравствуйте. Как сообщает информационный портал «Вести», фонд «Хиндраджаб» подал жалобу в итальянскую полицию на солдата Циали, находящегося в отпуске в Тоскане, по обвинению в причастности к военным преступлениям, преступлениям против человечности и актам геноцида во время войны в Газе. По данным пропалестинской организации, он служил в бригаде Гевати, был причастен к осаде и разрушению больницы Шифа, к поджогу мечети в районе Наср и к разрушению площади Палестины в городе Газа. Организация призвала итальянские власти незамедлительно начать расследование. В службу скорой помощи Маген Давид Адом по Иерусалимскому округу поступило сообщение о ДТП на шоссе 398 в районе Нок-Дим, где пострадал мотоциклист. Прибывшие на место происшествия медики обнаружили пострадавшего, мужчину в возрасте примерно 60 лет, на дороге без признаков жизни. Он получил крайне тяжелые множественные травмы. Неподалеку лежал разбившийся мотоцикл. После проверок медики были вынуждены констатировать смерть мотоциклиста. Как сообщает информационный портал «Вести», 29-летнему жителю Батьяма предъявлено обвинение в нападении на водителя с применением ножа и избиении. Инцидент произошел 11 сентября на улице Есода Маала в Тель-Авиве из-за конфликта на дороге. Расследование полиции показало, что подозреваемый предлагал потерпевшему деньги и пытался убедить его не подавать.

0: Военным преступникам нечего делать в нашем городе в эту священную неделю или любую другую, заявил кандидат в Конгресс США от Демократической партии Брэд Ландер, союзник мэра Зохрана Мамдани. Организаторами мероприятия выступили группы «Евреи за расовую и экономическую справедливость» и «Раввины за перемирие». Манифестация солидарности с жителями Газы проводится третий год подряд. Нью-Йорк – город с самой большой еврейской общиной в мире. Его мэр Зохран Мамдани, первый мусульманин на этом посту, занимает антисионистскую позицию и в прошлом обвинил Израиль в геноциде. При этом он отрицает, что подобные заявления подпитывают насилие против евреев. Полиция обращается к общественности с просьбой помочь установить местонахождение пропавшего из группы риска. Пропал 26-летний Дор Коган из Петах-Тиквы. В последний раз его видели в районе улицы Мошесне в Петах-Тикве около 16 часов в понедельник, 21 сентября, и с тех пор его местонахождение неизвестно. Приметы пропавшего – рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, темные волосы, выбриты по бокам, носит французскую бородку, карие глаза. Был одет в синие шорты, синюю майку и кроссовки, а также черную кепку. Особые приметы – на левой руке татуировки. Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят связаться с полицией по телефону 100 или позвонить в полицию Петах-Тиквы по телефону 03-939-3444. И о погоде. Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, сегодня на большей части территории страны температура воздуха немного понизится и будет близка к среднесезонной переменной облачности. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве, в Ашкелоне, в Аш-Доде 30, в Хайфе 29, в Бершеве 31, на Голландских высотах 32, на побережье Мертвого моря, в Твери, на побережье озера Кинерат 34, в Эйлате 37. Температура воды около побережья Средиземного моря 29 градусов, высота волн от 50 до 90 сантиметров. Это были новости. Следить за развитием событий в следующих выпусках продолжит моя коллега Светлана Карапут.
1: Время любить. Любить. Время мечтать. Время танцевать. Время Романовой.

0: Реклама. Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов. Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
1: Смаданный мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный мани».
2: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Холодильники по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
3: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
6: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
0: Реклама.

0: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
1: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
2: Реклама.
3: Только в «Центркар».
4: Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
5: Сейчас в «Суперфарм» праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Телевизоры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Машину покупаем только в Центркар Азур.
4: 03-558-5458.
2: Реклама.

0: часов и 52 минуты на часах студии Первого. Расстаюсь со своим эфиром на сегодня, расстаюсь с этим часом. И, конечно же, надеюсь на то, что завтра ровно в 10 окажусь в этой студии вновь. По ту сторону радиоприемников вновь окажетесь вы. И мы вновь проведем время вместе. Время Романовой на Первом. Легкого дня всем вам. Оставайтесь с нами на волне. Ну и, разумеется, традиционный салют в завершении эфира посылаю всем вам.
1: День артиста на Первом радио.

Вы знаете, друзья, вот есть отличный способ определить, станет ли песня хитом. Записать ее, выпустить, запустить рекламу и посмотреть на продажи. А можно поступить как Whitesnake. Вообще не хотеть ее записывать, а потом обнаружить, что на концерте ее уже поет весь зал. Продолжается на Первом радио день рождественский сериал, посвященный Дэвиду Ковердейлу, невероятному человеку, талантливому фронтмену групп Deep Purple и Whitesnake, сегодня исполнилось 75. Итак, Whitesnake только начинает вставать на ноги. Денег и мировой славы пока нет, зато есть блюз, характер и песня, которую гитарист Берни Марсден однажды услышал на альбоме американского соул-певца Бобби Бленда. Называлась она «Ain't No Love in the Heart of the City». Песня была написана Майклом Прайсом и Дэном Уолшем и вышла у Бленда в 1974 году на альбоме «Dreamer». Марсдена она зацепила настолько, что он принес ее в «Whitesnake». Дэвид Ковердейл и гитарист Микки Муди переделали композицию под себя и замедлили ее. Причем сначала использовали ее практически как текст. Играли с потенциальными музыкантами и смотрели, чувствует человек нужный грув или нет. А вот записывать ее Ковердейл вообще не собирался. Да, ту самую песню, без которой потом будет очень трудно представить любой концерт группы Whitesnake. В 1978-м звукозаписывающую компанию EMI еще приходилось убеждать, что блюза хард-рок группа Ковердейла вообще кому-нибудь нужна. В конце концов договорились выпустить 4-трековый мини-альбом Snake Beat. И Ain't No Love in the Heart of the City все-таки туда попало. И вот тут началось прекрасное. Берни Марсден вспоминал один из первых случаев, когда Whitesnake сыграли ее перед публикой. В зале было примерно 300-400 человек, около 200 из них начали подпевать, но есть одна маленькая проблема. Эту версию они раньше не слышали. То есть получается, что группа еще толком не успела как бы объяснить публике, что теперь это одна из ее особенных песен, а публика уже такая: «Спасибо, ребята, мы разобрались сами». Но прелесть, правда? Причем совместное пение стало частью номера практически сразу. В какой-то момент Ковердейлу оставалось только отдать залу кусок песни и слушать, как тот возвращает ее обратно сотнями голосов. Так появился знаменитый хор Whitesnake и песня, которую Дэвид первоначально даже не хотел записывать. Она осталась с ним на десятилетие. Сам Ковердейл потом признавался, что убрать ее из концертной программы у него просто не хватило духу. А еще говорил замечательную вещь. Он сказал: «Эта песня больше не принадлежит группе, она принадлежит хору Whitesnake». Вот так иногда работает рок-н-ролл. Ты можешь создать группу, выбрать музыкантов, записать пластинку и решить, какие песни будешь петь. Но если публика однажды решила, что конкретная песня ее, спорить уже поздно, да и бесполезно. А Whitesnake тем временем становились все увереннее. И очень скоро в составе появится человек, которого Ковердейл прекрасно знал еще по Deep Purple. Клавишник, музыкант с классическим образованием и тот самый человек, которого Дэвид однажды назовет своим музыкальным крестным отцом. А вот о том, как Джон Лорд оказался в молодой группе Whitesnake и почему его приход означал для Ковердейла гораздо больше, чем просто новый клавишник, я расскажу вам уже в следующем выпуске. Дождитесь, друзья, пока же на первом Whitesnake и их «Ain't No Love in the Heart of the City».

0: День артиста на Первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная «Мама Мэри» 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
4: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
5: «Ля Вака Лока».
4: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
6: Медина Теудин, 60.
5: «Ля Вака Лока».
6: «Ля Вака Лока».
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111.
7: Intelligo.
8: 03-944-1111.
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Кондиционеры по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсане и Хашмаль.
12: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 40% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Израильский араб получил срок за слежку за Йоавом Галлантом по заданию Ирана. Подробнее через несколько секунд. В стране полдень. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Окружной суд Хайфы вынес приговор в отношении Фареса Абу-Аль-Хиджи, который в рамках сделки с прокуратурой признался и был признан виновным в контакте с иностранным агентом. Фарес Абу-Аль-Хиджи приговорен к 55 месяцам тюремного заключения, 24 месяцам условного срока и штрафу в размере 10 тысяч шекелей. По материалам суда, обвиняемый в октябре прошлого года установил контакт в Телеграме с пользователем, называющим себя Мартином Лютером, который давал Аль-Хиджи различные задания, постепенно повышая уровень сложности. В частности, он купил зарядное устройство и мобильные телефоны, установил на некоторые из них приложения для обмена сообщениями и оставил их в тайниках в Хайфе и Кирьят-Хаиме. Обвиняемый снимал места расположения тайников и отправлял куратору фотографии и видео, получая оплату в криптовалюте. В рамках последнего задания в январе этого года Абу-Аль-Хиджу попросили сфотографировать 4 объекта в Амикаме неподалеку от дома бывшего министра обороны Йоава Галланта. Вскоре после передачи фотографий он был задержан. В обвинительном заключении указано, что Фарес Абу-Аль-Хиджа подозревал, что его собеседник является представителем иранской разведки, однако продолжал выполнять задания с целью обогащения. Премьер-министр Бениамин Нетаньяху вылетит завтра с кратким визитом в США, чтобы выступить на ежегодной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он прибудет в США утром 24 сентября и проведет в Нью-Йорке лишь несколько часов. Визит будет беспрецедентно коротким, отмечает Вайнет. Журналистов на борту самолета премьера не будет. Ожидается, что самолет «Крыло Сиона» с Нетаньяху на борту приземлится на военном аэродроме в Нью-Джерси или в аэропорту Ньюарк, а не в аэропорту имени Кеннеди в Нью-Йорке. По оценке источников, знакомых с вопросом, Нетаньяху решил резко сократить пребывание в Нью-Йорке и не ночевать там из-за опасений по поводу протестов. До этого он уже отменил запланированную остановку в Техасе, где собирался встретиться с Илоном Маском. Финансовая комиссия и комиссия по иностранным делам и обороне соберутся сегодня для обсуждения запроса правительства на перевод 15 миллиардов шекелей из резервов Министерства финансов на оборонные нужды. Оппозиция обусловила принципиальное согласие на перевод средств в период предвыборной кампании проведением закрытого заседания с обоснованием каждого перевода. Если объяснения удовлетворят депутатов от оппозиции, запросы будут вынесены на голосование финансовой комиссии. 11,76 миллиарда шекелей должны быть направлены на покрытие расходов на операцию «Львиный рык» и на текущие нужды, включая частичное погашение долгов ЦАЛИ и Министерства обороны.

геноцида, а не сборной Израиля. В ответ Израильская футбольная ассоциация раскритиковала тренера за то, что он олицетворяет невежество и глупость. Матч Ирландия-Израиль пройдет в Сербии по соображениям безопасности. 27 сентября и 4 октября сборная Израиля сыграет с ирландцами, 24 сентября с австрийцами и 1 октября с командой Косово. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает PM.

Группа Pet Shop Boys когда-то перепела эту песню Элвиса Пресли «Always on my mind». И в их исполнении композиция открыла сегодняшний выпуск программы PM здесь, на Первом радио 89.1 FM. Приветствую всех наших радиослушателей. Вторник, уважаемые дамы и господа, Йом Шлиши, 22 число, день Ют Алев, 11 число месяца Тишрей. В еврейском календаре. Программа PM на Первом. В ближайшие два часа у нас сегодня все по плану. Надеюсь, что у вас тоже. По плану.

Но это означает, что в следующем часе я вам загадываю загадку. Вы ее должны отгадать. По нашим правилам, единственный радиослушатель программы PM, который имеет право заказать свою любимую песню, это тот, кто первым отгадает загадку. Больше музыкальных заявок у других радиослушателей я выполнять не могу. У нас для этого есть специальная программа по субботам. По плану это значит, что мы с вами продолжим общение. Я надеюсь, что у вас есть что рассказать, что написать, чем поделиться. Многие наверняка были за границей или собираются за границей. Можно тоже поделиться впечатлениями на эту тему. Да вообще тематика не ограничена, как всегда. Есть два канала связи, о которых я вам напоминаю в каждом выпуске программы. Первый канал для нашей связи, для ваших сообщений в наш эфир, это страница программы PM в Фейсбуке, которая так и называется p.m. по-русски, кириллицей. И второй номер нашего, наш номер в WhatsApp, в мессенджере WhatsApp 054-20-70-800, на который вы можете отправлять свои сообщения, как я уже сказал, на любую тему. 054-20-70-800. Не забывайте, пожалуйста, подписываться в текстовом сообщении или представляться в голосовом. Ну и другие элементарные правила нашего общения тоже. Надеюсь, господа, эти два часа у нас пройдут хорошо, незаметно. А раз незаметно, значит хорошо. Программа PM до 14. Поехали. Поехали.

0: лет. И нас с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Давайте, чтобы не тянуть, познакомлю вас с музыкальной новинкой, которую предоставила мне наша музыкальная редакция. Новая песня LP, хорошо нам знакомая и любимая многими. У нее вышел новый альбом 2 числа в этом месяце. Называется Room 12, то есть 12-я комната. Что она имеет в виду, я пока не знаю, но композиция, которая сейчас прозвучит, эта новинка называется Don't Stop. LP.

0: Don't Stop, не останавливайся, LP была в нашем эфире. Продолжаем. Есть первые сообщения, которые прилетели к нам. Между прочим, первое пришло голосовое сообщение, которое, если я не ошибаюсь, по фотографии прислал нам Лев. Два сообщения от него, слушаем их.
1: Здравствуйте, Павел, здравствуйте, уважаемые радиослушатели, это Лев. Я хотел бы напомнить, что вчера, 21 числа, мы отмечали 110-летний юбилей замечательного актера, колена непреклоненного Зиновия Ефимовича Герта. Ну, кто не знает его комедийных ролей и драматических ролей. И мне бы хотелось напомнить, что голос знаменитого конферансье Опломбова – это тоже его голос. Кстати, с 1946 года до 1968 года этот спектакль назывался просто «Обыкновенный концерт». Такая вот история. До свидания.
0: И второе сообщение от него же. Короткое.
1: Я имел в виду, конечно же, спектакль театра кукол имени Образцова, который сейчас называется «Необыкновенный концерт».
0: Ну, честно говоря, Лев, я думаю, что вчера израильтяне отмечали другое событие в нашей стране. Но, тем не менее, Зиновий Герт – человек легендарный, и забывать его, конечно же, нельзя. И прекрасный артист. Алекс Мифакеах. Добрый день, уважаемый Павел Михайлович. Приятно слышать вас после отпуска. Надеюсь, вы хорошо отдохнули. Вас прекрасно заменяли, но вас не хватало. Всем прекрасного дня, улыбок, творите добро и слушайте первое. Написал Алекс Мифакеах. Виталий Криворужский. Добрый день, Павел Михайлович. Во время длинных выходных смотрели классный сериал «Защищая Джейкоба». «Defending Jacob» – американский веб-сериал в жанре криминальной драмы. В основу положен одноименный роман 2012 года Уильяма Лэндея. Сериал создан и написан Марком Бомбеком, а режиссером выступил Мортен Тильдум. «Я даже не уснул!» – смайлики. «Обычно, если сериал или фильм мне не заходит, то через 10 минут на подушке и похрапываю. Всем хорошего дня, Виталий Криворужский». Ну, я так понимаю, что это сообщение заодно и рекомендация. «Защищая Джейкоба» – американский веб-сериал в жанре криминальной драмы. Виталий Криворужский. Ира, такое исполнение от LP мне нравится. Нет дрожания в голосе, которое мне обычно просто режет ухо. Это ее реакция на новинку от LP была. Окей, господа, спасибо за вашу активность. Продолжайте писать, общаться, сообщать и делиться какими-то соображениями, мыслями, чувствами и эмоциями. Первый рекламный блок сейчас в эфире.
2: Реклама. Машину покупаем только в Центркар Азур.
3: 03-558-5458.
4: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Настольные плиты по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
5: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсане и Хашмаль.
8: Только в Центркар. Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
9: Центркар Азур.
10: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
11: Библиотека ТМ.
12: Какое бы дело мы ни затевали, время всегда кажется неподходящим. И никогда не бывает абсолютно благоприятных обстоятельств. Тот, кто ждет идеального случая, так никогда и не начнет дело, а если и начнет, то зачастую его ожидает печальный конец. Никколо Макиавелли, итальянский философ.

Молли отказывается плакать, герой их песни, а мы продолжаем. Слава в Фейсбуке написал нам вот что. Всем привет. У нас, как в той небезызвестной песне группы «Виагра», чем ближе выборы, тем ниже поцелуи. Всем нам благоприятных предсукотных дней. Я не совсем понимаю, что он имеет в виду «все ниже поцелуи», но что ближе к выборам, это да. А наша радиослушатель из Афулы, то ли охотник, то ли рыбак, то ли еще кто-то, на которого были наложены административные санкции за грубости, которые он писал нам в эфир. Неделю молчал, потом стал сообщать, что он продолжит молчать, но, правда, писал об этом и наблюдать. Несколько раз он написал о том, что он молчит и наблюдает. Сегодня он написал вот что. «Салам пополам всем, PM-директор, поэтому я буду молчать и наблюдать, охотник». Вообще, до этого он меня постоянно называл диктатором. И я думаю, что из-за молчания у вас просто опечатка. Вы наверняка хотели написать «не директор». Я в этом плане советую всем перед отправкой сообщения в эфир еще раз пробежаться по нему глазами, потому что иногда автокорректор или мы сами ошибаемся, и смысл иногда бывает совсем другой. Ну, охотник, дело ваше, можете молчать и наблюдать. Не обязательно нам об этом каждый раз сообщать. Как надоест молчать, так напишите. А теперь географический отчет о слышимости первого радио. Городок Эвора, Португалия. Слышно вас прекрасно. Спасибо, с уважением, Мишель. Яфе. Ну, это, наверное, в аппликации, я так думаю, слышно нас прекрасно, но все равно приятное сообщение. Главное, чтобы нас было слышно прекрасно, неважно каким образом. Продолжаем. Сейчас Chainsmokers и Five Seconds of Summer. Who Do You Love, так называется их песня.

0: Когда мы впервые услышали эту песню группы «Чингисхан», она была о каком-то далеком Израиле, о котором мы вообще ничего не знали, знали только из информации советских новостей. И в основном там присутствовало слово «агрессор», «оккупант», «сионист» и так далее. Сейчас мы кое-что знаем об этой стране. Согласитесь, господа. «Чингисхан», «Израиль» были в нашем эфире. Несколько объявлений. Ну, во-первых, у нас сегодня День артиста, как вы знаете. Дэвид Ковердейл, Лена Семенова подготовила рубрики о его творчестве, которые звучат в конце каждого музыкального часа. И в конце этого и следующего тоже прозвучат. А во-вторых, у нас спонсор — магазин кейтеринг при фабрике «Мантис». Давно о нем не слышали? Напоминаем. В «Мантисе» есть все. Золотистые чебуреки, сочная самса, классические жареные пельмени, домашние вареники, кюрзе, хинкали, сытные ароматные лагман и душпере. Конечно же, есть настоящий бахш и плов. Кроме этого, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоком. Все блюда создаются вручную, исключительно из свежих, качественных продуктов и, главное, по очень приятным ценам. Гурманы, внимание, каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждет новинка – запеченные бараньи ребрышки с овощами. Ну, а если вы хотите приготовить шедевр дома, забирайте полуфабрикаты ручной работы с собой. Они находятся в Ришон-ле-Ционе, в промзоне Рамат-Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Таков адрес нашего спонсора – магазин кейтеринг «Мантис». Дополнительная информация, полное меню есть в соцсетях. Перед магазином есть своя бесплатная стоянка, и это сегодня важно. Фабрика «Мантис» сделана вручную, подготовлена с душой. Они наш спонсор.
1: Реклама.
0: А мы пока продолжаем.
2: Первое радио.

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
1: Реклама.
2: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
3: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
4: Ля Вака Лука.
3: Аргентинский мясной ресторан в Герсли.
5: Медина Теудим, 60.
4: Ля Вака Лука.
5: Ля Вака Лука.
6: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
7: С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
9: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов.
10: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
11: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе, она говорит, что у подруги, но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду, и как можно скорее. Интеллиго, и вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю в филиалах ДАКС Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.

0: Майкл Джексон узнаваем, надеюсь, до сих пор. Спустя много лет уже после его ухода от нас. They don't care about us. Мы им безразличны. Так называется его песня, которая сейчас прозвучала. Нам не безразличны ваши сообщения, поэтому читаю их. Кромок написал вот что. Попался тут непонятное мне слово у вас получилось. Причтный. Ну, наверное, приличный вы хотели написать. Приличный фильм «Зеленая книга» об итальянско-негритянской дружбе в середине 50-х в США. Интеллигентный чернокожий гомосексуалист и пианист, говорящий по-русски, и негритянский итальянец. Негритянский в кавычках. Но мой главный вопрос – откуда у негра израильская фамилия Ширли? Ширли, израильская фамилия, я пытаюсь вспомнить. Шрики, помню, есть такая фамилия, Шрики. Ширли. Может, его зовут Мырли? Тогда все складывается. История реальная, написал, добавляет Кромок к описанию этого фильма. Валентин написал: «Ой, спасибо за Чингисхан. Когда-то зауч разрешил исполнение этой песни на школьной дискотеке по незнанию. Она не знала немецкого и не уловила произношения в песне страшного названия сионистского агрессора. Хороший медляк, я вообще не понимаю, почему эта песня не прижилась в Израиле. Готовый гимн, особенно если понимаешь слова». Слушайте, ну может быть тогда, 80-е годы, она и прижилась в Израиле? Хотя я думаю, что в Израиле была проблема с этой песней, потому что она на немецком языке. А со всем немецким была проблема в Израиле. Сейчас она меньше стала, а тогда, наверное, еще была. Так, доброго дня. Вот нам прислали из Португалии, что нас хорошо слышно. Следующее сообщение от Андрея МД. Доброго дня из солнечной Италии. В среду еду в Швейцарию на 4 дня, потом обратно в Германию до конца месяца. В этом году отпуск затянулся, зато отдохнули от души. Слушайте, как приятно, что люди, будучи за рубежом, не забывают про наш эфир, про первое, про программу PM. Очень приятно. Голосовое сообщение короткое прислал кто-то. Давайте послушаем.
1: Пинхас из Афулы, охотник. На обиженных воду возят. Пиши, общайся с нами.
0: Это обращение к нашему слушателю из Афулы. Доброго дня, Павел. Рада слышать вас. Шана Това, Выхатима Това, Аленка написала нам. Добрый день, Первое радио. Спасибо вам за Чингисхан. Без подписи. Как всем нам хорошо известно, пишет нам Антиарцева, левые либералы в львиной своей доле протестуют против смертной казни даже за тяжелые преступления, а также ратуют за определенные права террористов в тюрьмах. То есть они считают, что человек совершил преступление на условные 100 баллов, а наказание его должно быть на 50. И я придумал, как проучить этих правозащитников. Например, покупает либерал условную Мазду 6, а ему выдают Мазду 3. Заказал 4-звездочный отель, а его селят 2-звездочный. Купил билет авиакомпании Emirates, а ему выдают билет на лоукостер. И тогда, может быть, до них дойдет. Всем здоровья, Антиарсават. Уважаемый Антиарсават, левые либералы в этом плане, в этом контексте, более практичные люди. Поэтому давайте посмотрим, когда в нашей стране, в которой есть закон о смертной казни, а в марте был принят еще один закон о смертной казни, дело дойдет до дела, и хоть один раз он будет применен. Давайте посмотрим, подождем. И если не будет применен, то левые либералы более близки к реальности, чем вы. Так получится. В названии города Эвора ударение на первую букву. А, Эвора. Кто-то мне разъясняет, это Валентина. Советую побывать вам в этом городке, недооцененной нашими туристами, жемчужина Португалии. Валентина советует. Господа, будете в Португалии, запоминайте название. Город Эвора. Валентина рекомендует. Сабаск, добрый день, PM и все. Спасибо за Чингисхан, особенно за эту песню. С ней у меня история. Мой папа, Зихроноле Враха, будучи офицером Советской Армии, услышал, что я слушаю на магнитофоне. Я сказал название группы и добавил запрещенное. И в этот момент началась песня «Исраэль». Он послушал и сказал, что понятно, почему запрет. Но, видимо, хорошие ребята. Слушай, но не громко. Спасибо за воспоминания. Всем добра. Так, за Майкла Джексона тогда вписался... А, это продолжение. Рюдзаки пишет нам больше. Давайте начну читать сначала. Нет, не начну читать я сначала. Рюдзаки, вы остаетесь первым в следующем часе нашего эфира. Потому что сейчас у нас на очереди На очереди Дэвид Кавердейл.
2: День артиста на Первом радио.

Мы продолжаем говорить о Дэвиде Ковердейле, невероятном человеке, фронтмене группы Whitesnake, который сегодня отмечает красивый 75-летний юбилей. А впереди, друзья, история о том, как Ковердейл и компания написали песню для самого Биби Кинга, а потом послушали, что получилось, и решили, что такую песню отдавать все-таки жалко. Короче, на дворе 80-й год. Whitesnake готовят альбом «Ready and a Willing», и первый состав группы выглядит почти неприлично роскошно. Вместе с Ковердейлом здесь играют его бывшие коллеги по Deep Purple – Джон Лорд и Айан Пейс, гитаристы Берни Марсден и Микки Муди и басист Нил Мюррей. И примерно в это время возникает идея написать песню не для Whitesnake, а для самого Биби Кинга. История началась с Берни Марсдена. Он познакомился с Биби Кингом, брал у него интервью, и Кинг уже слышал, как Whitesnake исполняет «Ain't No Love in the Heart of the City». И однажды Биби Кинг сказал: «А почему бы вам, ребята, не написать что-нибудь для меня?» Понятное дело, когда такой человек просит написать ему блюз, это примерно тот случай, когда отвечать «мы подумаем» немножко как-то невежливо, да? И Ковердейл с Микки Муди начали работать над новой вещью. Причем музыканты действительно держали в голове фирменный стиль Биби Кинга и его тогдашнее, более фанковое, скажем так, звучание. Сделали демо, послушали, и на этом благотворительная акция закончилась. Ковердейл потом вспоминал, как сидел в студии вместе с продюсером Мартином Бирчем. Они прослушали запись, посмотрели друг на друга и поняли примерно одно и то же. Песня-то получилась слишком хорошая. На официальном сайте Whitesnake Дэвид потом сформулировал все очень коротко. После записи сомнений уже не осталось. Надо оставлять себе. Как говорится, прости, Биби Кинг, ничего личного. Марсден вспоминал эту историю немножко иначе. По его словам, когда песня была готова примерно на две трети, ее услышали представители звукозаписывающей компании и заявили: «Не-не-не-не, ребята, эта песня должна быть Whitesnake». Короче, спустя годы можно сколько угодно вспоминать, кто именно первым зажал подарок, но результат известен точно. Биби Кинг свою песню не получил. Зато Whitesnake получили свой первый большой хит. Песня увидела свет в 1980 году на альбоме «Ready and Willing» и добралась до 13-го места британского чарта. Для группы, которая совсем недавно ездила по небольшим площадкам и еще доказывала, что она вообще кому-то нужна, это был реальный серьезный скачок. Марсден потом говорил, что именно «Fool for Your Loving» по-настоящему прорвала Whitesnake в Британии и во многом в Европе. А Ковердейл называл ее первым хитом группы, который вышел далеко за пределы одной страны. И самое смешное в том, что через 9 лет Whitesnake снова запишут «Fool for Your Loving», но уже совсем другим составом и совсем другим звуком. Но это будет потом. А пока запомним главное правило начинающего автора. Если Биби Кинг попросил вас написать ему песню, пишите. Только перед отправкой лучше не слушайте, потому что в случае с Whitesnake один такой прослушанный подарок остался дома и помог группе сделать огромный шаг к той самой мировой славе, которая еще совсем недавно казалась очень далекой. Но настоящий большой поворот для Whitesnake еще впереди. Через несколько лет Ковердейл всерьез нацелится на Америку. И тут выяснится, что для покорения нового рынка мало просто записать хороший альбом. Придется менять звук, пересобирать группу и даже переделывать уже готовые записи. А вот о том, как Whitesnake начали превращаться из британской блюз-роковой команды в группу, которая совсем скоро будет тесно на стадионах, я расскажу в следующем выпуске. Не уходите далеко, а пока на первом Дэвид Ковердейл и «Fool for Your Loving».

0: Реклама.
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А можно еще дешевле?
1: Настольные плиты по самым низким ценам.
2: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
3: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
1: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
4: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
5: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
6: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
0: Реклама.

0: Новости.
1: Израиль Кац пригрозил Газе эвакуацией в случае похищения хотя бы одного израильтянина. Подробнее через несколько секунд. Тринадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац сделал резкое заявление в ходе государственной церемонии памяти погибших в войне судного дня. В свете имеющейся разведывательной информации я прямо предупреждаю террористические организации и их сторонников от Ирана до Эрдогана, если будет похищен хотя бы один израильский солдат или гражданин, весь город Газа, включая все дома и террористические высотные здания, будет эвакуирован на юг, заявил он. Весь миллион жителей будут вынуждены покинуть город, как мы сделали в ходе операции «Колесницы Гедона-2». Из Газы поступят так же, как поступили с Рафиахом, Бейт-Хануном и 70% территории сектора Газы, пока похищенный не будет возвращен, подчеркнул министр обороны. Кац добавил, что джихадистские и террористические организации в Газе и Ливане понимают лишь такой язык. Стрельба произошла возле школы в городе Тургутлу на западе Турции около 8 утра по местному времени, пишет издание СОЗКУ. По предварительным данным, стрельбу из ружья открыл 15-летний ученик школы. По информации издания, ранены 10 учеников, двое находятся в тяжелом состоянии. CNN Turk сообщает о 8 пострадавших, которым от 14 до 17 лет. После стрельбы нападавший попытался скрыться, однако его задержали. Лидер леворадикальной партии Элиф Эраль, получившая наибольшую долю голосов на выборах в Берлине, оказалась втянута в антисемитский скандал, который может заблокировать ей путь к власти. Об этом сегодня пишет Телеграф, добавляя, что крупнейший потенциальный партнер по коалиции, левоцентристская социал-демократическая партия, заявила, что не желает иметь дело с Эраль, так как на ее предвыборных торжествах присутствовали представители Хамаса. «Очень сложно работать с партией, которая в значительной степени антисемитская», пояснили в СДПГ. Эральп, которую называют берлинским Мамданием, возглавляет левую партию, которая получила на выборах в Палату депутатов Берлина более 25,5% голосов. В СМИ Германии также пишут о контактах лидера левых с палестинскими экстремистами, называя среди прочих Ибрагима Ибрагима, который называл их Ясинуара, ликвидированного Цаалем, организатора терактов 7 октября, героем-мучеником. Возмутительный инцидент произошел на Всемирной шахматной олимпиаде, проходящей в Самарканде. Мужская и женская сборная Израиля, отлично стартовавшие на турнире, получили технические поражения 0-4 из-за того, что ФИДЕ отказалась переносить матчи, выпавшие на Йом-Кипур. При этом Международная федерация нарушила обещание, данное ранее израильской команде. Представители Федерации шахмат Израиля еще в январе обратились в ФИДЕ с просьбой выстроить расписание олимпиады так, чтобы игры израильской сборной не приходились на

Лара Фабьян подсказала мне, почему бы не начать второй час программы PM красиво с адажио. И я сказал, что и на самом деле, а почему бы и нет, и так мы и сделали с ней. Адажио прозвучало в ее исполнении. Вторая половина программы, время 9 минут 14. Приветствую всех наших слушателей, как обычно. Второй половине. Скоро загадка, господа. У вас есть время для сообщений. Так что вперед. Есть еще минут 20 с небольшим.

0: или в Фейсбуке на странице программы PM, или отправляйте ваше сообщение на наш номер в WhatsApp 054-20-70-800. Валентин, рассуждая про песню «Чингисхан», спросил, не понимая, почему эта песня не прижилась в Израиле. Я сказал, что, может быть, в 80-е годы и прижилась. И он добавляет, «Чингисхан приезжали в Израиль, можно было попросить их сделать английскую версию песни». Я не буду давать советы тем, кто организовывал гастроли Чингисхана в Израиле. Не знаю, при каких обстоятельствах это было. И давать советы, это все, это не для меня. Послушал сейчас в конце часа рубрику. Меня терзают смутные сомнения. А Биби Кинг, это точно про американского гитариста? Или Смайлик, сержант? Ой, сержант, вы... И мемори с Фейсбука напомнили мне одну историю в программе PM, которая была перед выборами, вот когда у нас было там 5 предвыборных кампаний, начиная там с 2019 года. Ну, все помнят, наверное, еще хорошо. Так вот, где-то близко к выборам, я даже написал пост об этом, просто он мне недавно попался, и поэтому я об этом помню. Он мне попался в меморис. Так вот, скоро выборы, через несколько дней там было выборы, и я ставлю в эфир песню известного блюзового музыканта Биби Кинга. И кто-то, или я сам, или кто-то стали намекать, ага, это пропаганда другого Биби, раз вы поставили песню Биби Кинга. Понятно все с вами. Я думал, как выйти из этой ситуации, и вышел. Дело в том, что тогда основным конкурентом Биби Кинга был Бенни Ганц. А вместе с Биби Кингом есть еще один известный блюзовый музыкант. Бен И. Кинг. Или, если произносить без пауз, Бенни Кинг. И вот я в первом часе поставил Биби Кинга, а во втором Бенни Кинга. И уравновесил, так сказать, политическую составляющую музыкальной программы. Так, идем дальше. А, Рюдзаки. У нас же был на очереди Рюдзаки. Я остановился перед прочтением его сообщений в прошлом часе, потому что время кончилось. Сейчас время есть. Рюдзаки, наш слушатель из Украины, пишет нам вот что. Добрый день, Павел и радиослушатели. Интересный факт. Клип на песню They Don't Care About Us. Это песня Майкла Джексона, которая была у нас в прошлом часе. Речь идет о самой известной бразильской версии. Снимался в фавеле Дона Марта в Рио-де-Жанейро, которая на тот момент полностью контролировалась криминальным наркокартелем. Вторая версия клипа снималась в настоящей тюрьме строгого режима в США с участием реальных заключенных. За Майкла Джексона тогда вписался лично Марсио Амаро де Оливейра, известный как Марсиньо ВП, главарь мощной банды Командо Вермельхо, которая держала всю фавелу Дона Марта. Режиссер Спайк Ли заплатил банду за безопасность через посредника. В итоге наркобарон выделил Джексону личную охрану, приказал местным не чудить и обеспечил полный порядок на съемках круче любой полиции. Вот такая история сопровождает песню Майкла Джексона, которая звучала в прошлом часе. Рассказал нам ее Рюдзаки из Украины. Аполлинарий написал, появилась информация о том, что на первом радио работает бывший сотрудник RT Arabic. Прошу подтвердить или опровергнуть эту информацию. Аполлинарий. Аполлинарий, я не в курсе. RT, это, я так понимаю, Russia Today. Я не в курсе, Аполлинарий. Не могу не подтвердить или не опровергнуть. Я сам вообще был в отпуске на прошлой неделе. Может, за это время внедрился кто-то? Надо будет проверить всех на полиграфе. Вот что я думаю. Ну, здравствуй, Паша. Как же тебя не хватало, особенно твоей утренней петросянщины. Вот и сегодня ты нас повеселил в колесе юморесок Лопух. Это все, что он запоминает в программе «Колесо обозрения». Мы уже об этом говорили, не стоит лишний раз останавливаться. Второе сообщение. Паша Мартин, Бёрч, продюсер, также раскрутил моих любимых Iron Maiden. Ну и, конечно же, великий Дерек Рикс, который оформлял для Maiden обложки и не только. Лопух. Аполлинарий, услышав мой комментарий по поводу сотрудника RT Arabic, написал «Лукавите». Почему я должен лукавить, Аполлинарий? Ну вот объясните мне. ну почему я должен лукавить или сообщать неправду, или говорить о том, что знаю, не знаю? На каком основании вы предъявляете мне вот такое обвинение? Скажите. По какому праву? Я понятия не имею вообще. О чем вы говорите и о ком вы говорите? Узнаю, скажу. Тем более, что появилась информация, значит, где-то просочилась. Если она где-то просочилась, то, надеюсь, дойдет до меня, уважаемый подозрительный Аполлинарий. Так, что еще? По-моему, пока все. Напоминаю, господа, что время для сообщений у вас, ну, было, когда я говорил, 20 с лишним минут, сейчас осталось 15 минут. Но осталось время для ваших сообщений в сегодняшний выпуск программы ПМ. У нас сегодня были сообщения, и это приятно, из Украины, из Португалии и из Италии. Кроме наших местных товарищей. Что приятно. Эфир становится таким международным. Продолжаем, возвращаемся к музыке, а потом загадка. Так, как бы это мне сделать так, чтобы это все вернулось так, как я хочу, к музыке? Вот, уже сделал. Поехали.
1: Шалом, азиним икарим, кан Ротем Коэн, атем азиним ле Пьер Вое Радио.

0: Двойные позывные загадки. Это означает, что вы ее, наверное, отгадаете быстро или наоборот. Или медленно. Так, уважаемые радиослушатели. Загадка сегодня звучит следующим образом. О ком это я или о чем это я? В 24-м году его звали Слэтс. В 28-м Нума. И Джеки. В 29-м Телли. В 32-м Коффи. В 33-м Таннер. В 56-м Джордж. С 57-го года его зовут Лео. Про что это я? Про кого это я? Скажите мне, пожалуйста, позвонив по телефону, как обычно, 0752-891. Теперь он нам известен как Лео, а раньше у него были разные имена. Но сейчас уже более полувека он Лео. 0752-891. Напоминаю, что мы ответы принимаем только по этому телефону. 0752-891. Так, Слэтс, Нума, Джеки, Телли, Коффи, Таннер, Джордж, Лео. Смотрю сообщения, которые пришли к этому времени. Чубайс работает за русские деньги, Девятый канал работает за русские деньги. Почему бы Первому радио не работать за русские деньги? На самом деле. Только скажите, где их взять, русские деньги, мы будем работать и будем требовать от вас, чтобы вы подписывали свои сообщения. Перед предстоящими выборами в сумасшедших домах Израиля открыты два новых отделения под названием «Только не Биби» и «Только Биби». Отделение пытаются разместить в разных концах здания, написал дворник. Уважаемый дворник, по-моему, так у нас весь Израиль разделен на два таких отделения перед предстоящими выборами. У нас главная идея этих выборов заключена, сконцентрирована на одном человеке. Какие там программы партии, какая-то экономическая реформа, конституция, юридическая реформа, образование, индекс цен, дороговизна и так далее. Главная цель этих выборов – Биби или не Биби. Поэтому, отталкиваясь от вашего сообщения, весь Израиль – сумасшедший дом. Так получается. Так, что у нас получается с загадкой, мне вот интересно. О ком или о чем это я, уважаемые радиослушатели? Что за многоименное существо такое? Слэтс, Нума, Телли, Коффи, Таннер, Джордж, Лео с 57-го года. Знаете ли вы, или, может быть, вы, если вы не знаете, мы перенесем загадку на завтра. Не будете знать завтра, перенесем на после. Напоминаю, 0752-891 наш телефон. 0752-891. Антиарсават прислал второе сообщение. Читаю его, пока вы думаете. Сборная Израиля по волейболу, чтобы выйти в 1/8 финала чемпионата Европы, было достаточно в прошлую среду обыграть сборную Северной Македонии. Очень слабую сборную, которая в четырех предыдущих матчах не только не выиграла ни одного матча, но также не взяла ни одного сета. Но мысли сборной Израиля были заняты не предстоящей игрой, а тем, что их матч в 1/8 может пройти в Йом-Кипур. Как итог, 3-0 в пользу македонцев и не попадание в плей-офф. Очень печально, что вместо того, чтобы думать о том, как поднять настроение израильтянам, наши волейболисты думали о вымышленном судном дне. Всем здоровья, антиарсават. А, для вас и судный день вымышленная вообще ситуация. Ну, понятно, видимо, для них он был невымышленным, антиарсават. Как и для многих других наших спортсменов, которые отказываются принимать участие в спортивных соревнованиях, в песенных соревнованиях и в каких-либо других, которые приходятся на судный день. Они просто не знали, что вас можно послать в этом случае. Вы как человек, который считает, что это вымышленный день, и волейбол бы сыграли, и песни бы исполнили на Евровидении или на каком-то другом конкурсе. Так, есть звонок. Алло.
1: Добрый день, Антон Михайлович.
0: Здравствуйте. Вы кто?
1: Меня зовут Алексей.
0: Слушаю вас. Ну, слышно. Я разбираю, пока разбираюсь в том, что вы говорите. Алексей из Ашдода, правильно я расслышал?
1: Все правильно.
0: Окей, слушаем вас. Вы в эфире, Алексей.
1: Три буквы. МДМ. Метро Голден, Голдвин Майер.
0: Я думал, это вы меня на три буквы. Думал сейчас, какие интересные три буквы он назовет вообще. Я уже начал со стула начал падать. МГМ. Ну, расшифруйте тогда, кроме трех букв. Дайте вместо меня.
1: Было несколько разных львов за историю этого логотипа.
0: Разных львов.
1: Леди, Джордж, Лео.
0: Вот этот самый, который крутит пастью и говорит... вот это самое. А, ну что, в общем-то, правильно. Это эмблема кинокомпании MGM, метро Goldwyn Mayer, которые использовали разных львов с 24 года, и у них были разные имена в свое время. С 57 года вроде бы постоянное имя. Лео в этом, у этого льва, которого мы все видели один раз. Я могу рассказать практически анекдотическую ситуацию, которая была у меня с кем-то из моих знакомых на заре эпохи видео, когда вот только дошло видео, мы стали смотреть. Алексей, а вы помните, какой первый фильм вы смотрели на видео? В кассете.
1: Ну как, горячая жевательная резинка, он же Эскимо Лимон.
0: А, серьезно, да? Надо будет, кстати, мне опрос провести у радиослушателей, какой первый фильм мы смотрели на видео, но это не сегодня, а в следующий раз мы выделим этому специальную программу. Я просто помню, это был, по-моему, «Терминатор», первый «Терминатор», который я смотрел на видео, но я хочу рассказать о другом. Это коротко, Алексей, потерпите. Значит, я с одним товарищем, мы включаем видеокассету, и там идет заставка компании MGM, вот этот лев... И мой товарищ говорит, а, этот фильм я уже видел, он говорит. Представляете? Из-за этой заставки. Окей, правильный ответ, господа. Это так звали львов компании MGM. Алексей, ваша музыкальная заявка?
1: Это будет сложно.
0: А, да, иногда, да, это бывает сложнее, чем отгадать загадку у некоторых, да. Так неожиданно как бы это.
1: Ну, давайте, есть такая группа Иггипоп.
0: Слушайте, так как вас слышно все-таки не очень хорошо, вы меня не зря спросили, как вас слышно, то я не расслышал. Давайте еще раз.
1: Иггипоп.
0: А, подождите, Иггипоп это не группа, это исполнитель известный, в общем-то, Иггипоп. Так, так, и какая песня?
1: Композиция «Ле Фильм Морт».
0: Вот это я точно не расслышал. Еще раз.
1: «Ле Фильм Ле». По буквам.
0: Давайте по буквам.
1: L-E-S.
0: Это Лес, да, так получается?
1: Это S, какой-то... Лес, да. Второе слово. F-E-U-I-L-L-E-S.
0: Ой-ой-ой-ой, подождите. Лес — это одна приставка, нет? Или это начало слова какого-то?
1: Да, правильно.
0: Так, давайте, после Лес что идет еще раз по букву?
1: S.
0: S, так.
1: E.
0: E.
1: U.
0: U.
1: I.
0: I.
1: L. L. E. S.
0: Double. А, окей, все, нашли, говорят, нашли. Iggy Pop, значит, после рекламы, по вашей просьбе, будет в нашем эфире. Алексей, спасибо большое. Баш-Доду привет передавайте от нас.
1: Спасибо.
0: Всего доброго, до свидания, бай-бай.
2: Реклама. Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться. Ля Вакалюка. Аргентинский мясной ресторан в Герцли. Мединат Иудим, 60. Ля Вакалюка. Ля Вакалюка.
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А можно еще дешевле?
3: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
4: А, так скажи просто. Максоны и Хашмаль.
5: Ниже в мире нет цены, чем Максоны и Хашмаль.
3: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Максоны и Хашмаль.
6: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
7: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
8: 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
2: Реклама.

Каждую пятницу с 15 до 17 два Игоря возвращают вас в прошлое. Красковский и Рубин. Город диско на Первом радио.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Ну что ж, мы после поисков в океане музыки пришли к выводу, что Алексей, скорее всего, имел вот в виду вот эту песню Игги Попа. Давайте послушаем.
3: Les deux ensemble, toi qui m'aimais.

«Гризли» и Леонид Агутин. «Я, музыка», так называется их песня. Еще несколько ваших сообщений. Наш слушатель из Афулы, ну, как я и догадался, у него была опечатка, в которой в предыдущем сообщении он назвал меня директором. Он признает: «Извини, это опечатка. Он диктатор», — сказал охотник. Почему он? Вы же ко мне обращаетесь. Почему он? Кто он? Это раз. Во-вторых, ну, уважаемый охотник, я вам говорил, что вы то, что я диктатор, вы писали уже примерно 84 раза. Ну, может быть, заметьте, смотрите, есть слово «узурпатор», «тиран». Разнообразьте ваш лексикон в отношении меня. Что все «диктатор», «диктатор». Уже люди не обращают внимания на ваш диктатор. Есть много синонимов у этого слова в русском языке. Используйте их, если вы без этого не можете. Так, дальше. Еще сообщение, теперь WhatsApp. Валентина, это очень грустно, то, что вы сказали про выборы. Куда подевались лидеры, почему нет вожаков? Как мы дожили до такого, Валентина? Ну почему? У каждой партии есть свой вожак и лидер. Просто сейчас концентрация выборов на том, у оппозиции, чтобы сместить одного человека с его поста, а там посмотрим. А с другого края политической карты, чтобы оставить этого человека на своем посту, потому что он приносит победу коалиции. И поэтому все сконцентрировалось, это моя оценка, на одном человеке. Он главная фигура выборов 27 октября. Все остальное вторично. Или он, или не он. Вот об этом выборы, которые будут у нас через месяц с небольшим. Так, Виталий Криворожский пишет второе сообщение. Кстати, про судный день. С утра пошли погулять с женой, пока не жарко. Кроме катающихся на велосипедах роликах детишек, были и товарищи, которые ездили на машинах. По пути попадались три таких. Хорошо, что ехали не быстро и с включенными аварийками, и детишки успевали уехать в сторону. Виталий Криворожский. Явно люди никуда не спешили, а просто куда-то ехали или просто катались. Ну, вообще странная картина для судного дня, просто кататься, даже с включенными аварийками. Но страна у нас большая, люди в ней живут разные. Мия. Мия каждый раз, такая подпись, что я каждый раз должен говорить, что после каждой буквы есть точка. М точка, И точка, Я точка. Она написала «Спасибо тому, кто заказал». То есть это, видимо, за музыкальную заявку Алексея из Ашдода. Алексей, это спасибо вам летит. Перенаправляю вам. Мии понравилась ваша музыкальная заявка. Так, что у нас тут еще? Еще у нас песня. Давайте послушаем. One of Us. Есть такая песня замечательная у Джоан Осборн. А что, если Бог один из нас? Спрашивает героиня этой песни. Вон тот человек в автобусе, сидящий вон на том сиденье. Может, он Бог. Хотя Богом становится контролер, который заходит в автобус. Ну, иди знай, может быть, и он тоже. Или водитель, который этот автобус ведет. Он ближе к Богу. Для всех пассажиров он, конечно же, Бог. Джоан Осборн, One of Us.

0: В общем, версия неплохая, господа, что если Бог один из нас, поэтому если вы, у вас будет какое-нибудь плохое настроение, вы захотите какого-нибудь человека, который вам что-то не так сделал, куда-то послать подальше, примите к сведению, что, может быть, вот он Бог, и он вас за это испопелит или еще что-то с вами сделает. Это в реальной жизни. Если в виртуале, в социальной сети, то там есть Бог, который вас может наказать, забанить вас, лишить вас доступа к социальной сети. Зовут его, естественно, он из наших, Марк Цукерберг, но по других вариантов быть не может. Конечно, он должен быть из нас. Там тоже надо быть осторожным. Окей, сейчас давайте я вам напомню про нашего спонсора, фабрику, магазин кейтеринг «Мантис». Там полно вкусного всего, господа. Домашние вареники, жареные или классические пельмени, сочная самса, чебуреки золотистые, кюрзе, хинкали, сытные ароматные лагманы душпюре, естественно, плов и бакш, куда же без них, пышные пирожки с мясом, картофелем или яблоками. Все делается вручную из свежих качественных продуктов и по очень приятным и приемлемым ценам. Теперь у них новинка. Каждый четверг и пятницу в «Мантис» вас ждут запеченные бараньи ребрышки с овощами. Можно взять эти изделия в виде полуфабрикатов домой, ну, заморозить, а разморозить тогда, когда вам надо. А их адрес: Ришон Лицион, промзона Рамат Элиягу, улица Ицхак Бен Цви, 23. Дополнительная информация, полное меню есть в соцсетях. Перед магазином есть своя бесплатная стоянка, что, как вы понимаете, в наше время очень важно. Фабрика «Мантис» сделана вручную и приготовлена с душой. Ицхак Бен Цви, 23, Ришон Лецион.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Только в «Центркар». Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. «Центркар Азур». 03-558-5458.
5: «Смаданэй Мани». Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное «Люкс». Две банки за 17,90.
6: В соответствии с условиями мероприятия.
7: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
8: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
9: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
10: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
11: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
3: Реклама.
12: Первое радио.
13: Первое радио.
12: 89.1 FM.

0: Маша Шейх, которая когда-то была в дуэте «Две Маши», потом Маша осталась одна, Маша Шейх и Шейх Бенд, что если одна из новых песен ее репертуара. Так, Юра нам написал по поводу выборов вот что. «Я бы сказал, выборы примерно за всеобщий призыв или освободить часть общества от призыва и за госкомиссию по 7 октября и против». Юра, скажите, пожалуйста, если Нетаньяху останется у власти, возглавит коалицию, возможен всеобщий призыв и госкомиссия? Можете не отвечать письменно, ответьте устно. Я считаю, что абсолютно нет, и поэтому в первую очередь главный вопрос выборов – это Биби или не Биби. А потом уже призыв, комиссия и все остальное. Но сначала итог выборов будет персональным в отношении одной персоны. Сабаск написал нам вот что. «Павел, когда вы сказали, что есть Бог, который может забанить, я подумал, что вы о себе». Нет, ну я не потяну, потому что я же такой, я же сначала объясняю, я предупреждаю, я прошу, прошу еще раз, предлагаю, и потом в самом крайнем случае, объясняя свой поступок, я могу забанить человека, это случается примерно раз в год или раз в два. У Бога все гораздо проще. Бам по башке дал и привет, без объяснений. И у Цукерберга примерно то же самое. Так, господа. Дэвид Кавердейл и Лена Семенова.
1: День артиста на Первом радио.

Иногда для большого успеха надо сделать шаг вперед, а иногда поменять музыкантов, переделать уже готовый альбом, швырнуть результат в стену, дать барабанщику его растоптать, а потом услышать все это по радио и сказать: «Во, теперь хорошо!» Сегодня на первом мы продолжаем говорить о Дэвиде Ковердейле, невероятном человеке, фронтмене группы Whitesnake, который сегодня отмечает 75-летний юбилей. И сейчас пришло время рассказать вам историю о том, как Ковердейл решил всерьез взяться за Америку и начал превращать привычный британский Whitesnake в группу с совершенно другим масштабом и звуком. В общем, в 1984 году выходит альбом «Slide It In». Его записывали в Германии, и Ковердейл изначально хотел сделать музыку Whitesnake более современной, что ли, мощной, но при этом хотелось сохранить блюзовую основу группы. Только в Америке решили: это недостаточно масштабно. Большую роль здесь сыграл Джон Колоднер, продюсер из Geffen Records, который увидел в Whitesnake огромный потенциал для американского рынка. Ковердейл приехал в Лос-Анджелес, послушал местное рок-радио и понял, по сравнению с тем, что звучит здесь, в Америке, подход Whitesnake к записи действительно кажется устаревшим. И тут началась большая, извините, перестройка. Состав группы уже менялся. Микки Муди ушел, вместо него появился молодой гитарист Джон Сайкс. На бас вернулся Нил Мюррей, перемикшировали «Slide It In» и специально для США. И спустя время Ковердейл получает кассету с новым миксом. Включает, слушает и, знаете что, приходит в ярость. Кассета, естественно, полетела в стену. А находившийся рядом барабанщик Оззи Пауэлл довершил эту музыкальную критику. Он наступил на нее и сломал окончательно. Вот это я понимаю, ребята, рецензия. Коротко, доходчиво и никаких тебе звездочек из пяти. Казалось бы, эксперимент закончен. Кассета погибла смертью храбрых, все разошлись. Но чуть позже Дэвид услышал американский микс уже совсем в других условиях. По радио, в арендованной машине. И вот тут все встало на свои места. То, что в студии казалось ему неправильным, из автомобильных динамиков вдруг прозвучало именно так, как и должно было звучать на американском рок-радио. Мощно, ярко и современно. И Ковердейл понял, старую змею все-таки можно научить новым трюкам. И «Slide It In» действительно стал переломным альбомом. В Америке он принес Whitesnake первую платину, а со временем разошелся по миру миллионными тиражами. Но главное, менялась сама группа. Блюз никуда не исчезал, но звук становился тяжелее, гитары агрессивнее, а амбиций заметно больше. Ковердейл уже не просто пытался добиться успеха в Америке. Он постепенно строил тот Whitesnake, который через несколько лет станет одной из главных рок-групп эпохи MTV. А для этого ему понадобится песня соответствующего масштаба, и такая песня найдется. Ковердейл достанет старую кассету с музыкальной идеей, которая лежала без дела еще со времен его работы с Ричи Блэкмором, и превратит эту старую заготовку в один из самых монументальных треков Whitesnake. А перед съемками клипа Дэвид еще и устроит небольшую катастрофу у себя на голове. Вот о том, что именно произошло с волосами Ковердейла в том числе, и как из старой кассеты родилась легенда, я расскажу вам совсем скоро, не переключайтесь. Пока же давайте слушать здесь на Первом радио Whitesnake и их «Love Ain't No Stranger».

0: Заканчиваем на этом наш эфир. В 2 часа после новостей тема дня с Марком Кричевским. Сможете с ним поспорить на любую актуальную тему. Всем спасибо за внимание. Бай-бай.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри». Реклама.
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Сушильные машины по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
5: Только в «Центркар». 100% финансирование, включая оплату страховок. 3 года гарантии и 3 года бесплатного техобслуживания.
6: «Центркар Азур».
5: Терых Ашива 9.
7: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красная икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм.
8: Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
2: Настольные плиты по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
4: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
2: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
10: Первое радио. Новости.
11: Израиль Кац пригрозил Газе эвакуацией в случае похищения хотя бы одного израильтянина. Подробнее через несколько секунд. Четырнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Министр обороны Исраэль Кац выступил жестким заявлением, адресованным сторонникам Хамаса от Ирана до Эрдогана. Выступая сегодня на церемонии памяти погибших в войне судного дня, он пригрозил выселить весь город Газа в случае похищения хотя бы одного израильского военнослужащего или гражданского. По словам министра, предупреждение сделано на основании различных намерений и разведданных и адресовано всем, кто поддерживает Хамас. Детали Кац не раскрыл. Он также подтвердил, цель не отведет войска от желтой линии в Газе, пока Хамас не будет ликвидирован, а Газа не освобождена от оружия и туннелей. Ранее портал Вайнет сообщал, что войскам Цааля в секторе Газа был отдан приказ усилить бдительность. Причина – опасения, что Хамас попытается ответить на серию ликвидаций высокопоставленных боевиков, среди которых командир бригады «Рафиах» Наиль Абу Абид. Правительство одобрило продление общенационального режима чрезвычайного положения на внутреннем фронте до 6 октября из-за ситуации в сфере безопасности. Как сообщает 14-й канал, мера продвигается по инициативе министра обороны после того, как разведывательные службы сообщили о сохраняющейся реальной опасности ударов по гражданскому населению из-за продолжающейся нестабильности в регионе. Проект предложения был разослан министром для ускоренного утверждения после того, как секретарь кабинета министров Йосиф Фукс запросил скорейшее одобрение. Центральная избирательная комиссия соберется завтра на первый из 2 дней слушаний по петициям о запрете партиям и кандидатам участвовать в выборах 27 октября. Как сообщает Times of Israel, большинство жалоб, поданных правыми политическими силами, направлены против арабских партий и кандидатов. 3 отдельных заявления с требованием дисквалификации партии РАМ Мансура Аббаса были поданы партией Ликуд, партией Отсма Иудит и организацией Choose Life Forum, представляющей интересы жертв терроризма. Партия Ликуд также добивается дисквалификации депутатов Кнессета от партии Хадаш Офера Касифа и объединенного списка Альянса партии Хадаш Таал и Балат. В Ирландии нарастает напряжение вокруг предстоящих матчей Лиги наций УЕФА против сборной Израиля. Часть общества и политиков требуют отменить эти игры, несмотря на позицию спортивного руководства страны. Как сообщает 14-й телеканал, руководство Футбольной ассоциации Ирландии заявило, что национальная команда обязана выйти на поле, так как отказ от участия повлечет за собой жесткие санкции со стороны УЕФА, включая крупные штрафы и угрозу дисквалификации команды из турнира. Критики решения обвинили спортивных функционеров в отказе от моральных принципов ради сохранения позиций в международных организациях. Противники матчей приводят в пример отказ ирландского вещателя от участия в конкурсе Евровидения и утверждают, что спорт не должен быть отделен от политики. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на

вот у себя дома и молились, я не знаю, там еще постились. Ну, каждый делал то, что он хотел, и то, что считал нужным. Передачи не было, но мы посчитали, что вот очень важно, чтобы голос народа был, так сказать, звучал. И вот сегодня тема дня. Я напоминаю, наш телефон 07528 91, 07528 91, и напоминаю, наш WhatsApp номер 054 20 70 800, 054 20 70 800. Просто попрошу вас быть с самого начала поактивнее, потому что получается у нас всегда вот одинаковая игра. Сначала вы, собственно говоря, раскачиваетесь, а потом уже пишете: ну что, это цензура здесь на Первом радио, я написал, мне не ответили, ну и так далее. А уже время-то, извините, истекло, и мы уже не можем ничего сделать. Ну, давайте мы поговорим о нескольких темах, которые задели меня. Ну, во-первых, надеюсь, что всех вас записали в правильную, так сказать, книгу жизни, правильные печати вы получили. Знаете, мой друг Солнцев меня по этому поводу всегда троллит, когда я там говорю, Мархатиматова говорил. Он говорит: ну ты же в это не очень, как бы, ну как? А с другой стороны, это же наша традиция. Мне несложно сказать, да, Гмархатиматова тем людям, которые верят, что есть какое-то высшее существо, которое ставит печать. Мне несложно. Мне несложно. Поэтому, ну а он считает, что если ты сам в это не веришь искренне, то и желать нельзя. Кстати, вопрос. Надо ли желать людям, вот, например, Гмархатиматова, если ты сам в это во все не веришь? 054-2070-800, номер нашего WhatsApp. Ну, еще несколько тем, которые действительно меня задели. Это сегодняшняя, я не знаю, слышали вы, не слышали. Сегодня Гадя Эйзенкот очень жестко выступил на 103FM. Очень жестко. Эйзенкот до этого, до сегодняшнего интервью, а я слежу ж за развитием событий на выборы, он все-таки старался как-то не переходить какую-то черту. Он старался все-таки не то, что вашим и нашим, нет, но все-таки какие-то приличия соблюдать. С сегодняшнего дня, как я понимаю, все, так сказать, приличия отброшены. Он начал самую жесткую публичную атаку на Нетаньяху за всю нынешнюю предвыборную каденцию, без каких-то оговорок дипломатических, без обиняков. Вот говорит то, что он заявил: успех Нетаньяху — это катастрофа для государства Израиль. Человек, который лжет на каждом шагу, сказал про Нетаньяху. Заявил, что он и его семья нас ожидают теорию заговора, теорию предательства 7 октября. Также заявил о том, что 16 августа 2023 года, за 6 недель до трагедии 7 октября, лично передал Нетаньяху письмо с предупреждением о готовящемся нападении Хамаса. Ну, рассказал о реакции премьера. Его рупор вышел в публичное пространство с заявлением, что Эйзенкот ходит по Кнессету и сеет там панику. Ну, вот так. То есть мы стали выяснять, нам стало известно все больше и больше, но, опять же, к вам вопрос. Вот если вы видите какие-то разоблачения, предположим, влияет ли это на ваше... вашу поддержку той или иной партии? Потому что если вы видите разоблачение, если вы им получаете больше информации, это как-то влияет на разоблачение, на ваше желание проголосовать за ту или иную партию? Мне кажется, это очень важный вопрос. Ну и он заявил о том, что Нетаньяху потребовалось 9 дней, ему потребовалось 9 дней, чтобы убедить премьер-министра включить возвращение заложников в официальный перечень целей войны. Ну и, собственно говоря, в Ликуде сказали, что это ложь. Либерман сегодня мощно выступил, опять же, на 103FM и атаковал Нетаньяху по поводу вот катарских денег, заявив, что вот там была ситуация на самом деле. Нетаньяху опубликовал на X две статьи 8-летней давности с лаконичной надписью «Напоминание для тех, кто забыл». Имеется в виду, что Нетаньяху говорил, что не,

0: только он поставлял Катару деньги. Ну и Либерман ответил ему. А, там в одной статье было 18-го года, что Либерман, будучи министром обороны, тайно встретился с катарским министром иностранных дел на Кипре. Вторая эта статья 19-го года. Катарские деньги были переданы Хамасу вопреки возражениям премьера, но по рекомендации силовых структур Цаали и Шабака. Ну, это был посыл очевиден, связать Либермана с катарским финансированием Хамаса. Ну и Либерман сегодня, в общем, это все разобрал. Первый аргумент — свидетель Зохар Плати, участник той самой кипрской встречи. Он написал еще в 24-м году. Либерман пришел нервным и набросился на катарского министра, обвинив его в поддержке террора. Протокол встречи, по всей вероятности, по словам Либермана, хранится в Министерстве обороны. Ну и он заявил: «Биби, когда ты единолично решил везти чемоданы с катарскими деньгами для Хамаса, я подал в отставку с поста министра обороны. Мы создадим государственную комиссию по расследованию, тебе придется объяснять факты, которые являются правдой». Но опять Ликуд заявил, что это ложь. Ну и Катар ответил. На самом деле была большая статья в «Нью-Йоркере» о скандале «Катаргейт», где обвинили Катар, и мы привыкли обвинять Катар в финансировании Хамаса, а Катар ответил, причем ответил жестко, заявив о том, что это не мы финансировали Хамас. Это Израиль финансировал Хамас. Весь механизм передачи средств в Газу, написали в Дохе, деньги, продовольствие, медикаменты, топливо функционировал под израильским контролем. Каждый транш проходил через Израиль, каждая поставка согласовывалась с израильскими властями. В процессе участвовали Моссад и Шабак и правительство Израиля. Ничего не передавалось без участия Израиля на каждом этапе, говорится в этом заявлении. Так что вот такая вот история, но мы с вами, ну и про Катаргейт там была, про то, что люди, которые работали с Нетаньяху, в общем, получали от Катара деньги, но, к сожалению, это, судя по всему, так оно и есть. Хорошо, ну и последнее, о чем я хотел вам сказать, действительно меня заинтересовала Валла, была статья сегодня. И там журналисты Валла обратились к лидерам партии, ну, к партии, с просьбой рассказать, что будет с юридической системой, продолжат ли они так называемую реформу Левина, что будет с юридической системой после выборов. Только две партии, ну, партия Бен-Гвира, разумеется, и партия Смотрича, сказали: мы будем там давить на полный газ, все изменим, лишим суды, так сказать, возможности, дадим, так сказать, всю власть представителям народа, ну и, в общем, по ним демократия, это, в общем, сдержки и противовесы должны быть разбиты, уничтожены, и вся власть народа. А партии остальные, ну, я имею в виду партии, вот оппозиции, сказали, что разделение властей, все такое, что все это разделило общество, надо сначала заживить раны, а потом думать. И если что-то делать, большое, должно быть всеобщее такое, надо продвигать это, находя компромиссы между, так сказать, частями народа. А вот партия Ликуд не ответила. И вот это интересно. Партия Ликуд не ответила на вопрос журналиста по поводу ее экономической программы. Партия Ликуд не ответила на вопрос о том, что будет с юридической реформой. И здесь возникает вопрос, при всем уважении к партии Ликуд. Когда люди голосуют за партию Ликуд, за что они голосуют? Вот меня, честно говоря, этот вопрос очень интересует по одной простой причине, что Ликуд не дает ответа на вопрос, а что она будет делать, например, с этой юридической реформой. Ответа нет. Ну хорошо, 07-52-891 телефон, 05-420-70-800. Так, Дмитрий Крымский пишет: добрый день. Да, день, судя по количеству доставленных в больницу, удался, это точно судный день. Я считаю, что в Израиле денек не поесть — это зачет, но не пить — это дебилизм. Ну, смотрите, мы на самом деле не будем с вами говорить дебилизм, не дебилизм. Я одного человека спросил, вы знаете, который, ну, также относится, собственно говоря, к Всевышнему примерно, как и я, в том плане не относится он к нему никак. Я говорю: а почему ты вот решил не есть, не пить этот день? Вот смысл. А он говорит: Мне кажется, тем самым, пусть я ошибаюсь, сказал он мне, но тем кажется, я как бы желаю народу Израиля, ну, благополучия, чтобы все у нас получилось и так далее. Я это принял, для меня это нормальный аргумент. Если ты считаешь, что ты денек не поешь, а, в общем, не кушать это, в общем, даже нормально, и не попьешь в такую жару, и ты делаешь этим лучше народу Израиля, целому народу, то не ешь и не пей. Я это уважаю. Вы знаете, я, опять же, когда я стал вот взрослым, назовем это так, чтобы не сказать старым, я понял простую вещь. Я могу ошибаться, я могу быть неправ, я могу смотреть на какие-то вещи ошибочно и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я это понял. И это стало мне легче жить. Поэтому если люди говорят, что вот так вот он это делает не ради, ну, как бы, себя, а ради целого народа, предположим, я это принимаю на здоровье. Другое дело, что я считаю, что мне, ну, скажем так, я не буду рисковать своим здоровьем ради целого народа, ну, в том смысле, что если я не попью, я не знаю, как я лично сделаю народу хорошо. Но, опять же, это моя точка зрения, я могу, как всегда я уже говорю, я могу ошибаться. Здравствуйте! Ну да, давайте, наверное, перезвоните. Итак, 075-28-91, 075-28-91, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Так, идем дальше. Так, пресса надувает Айзенкота так же, как надували Ганса, но у Ганса хотя бы был вид брутальный. Айзенкот на Винни-Пуха похож, Эдуард. Ну да, похоже на Винни-Пуха. Но вы знаете, я скажу, Эдуард, я говорил уже много раз эту фразу, и она мне очень нравится. Один человек, который служил много лет с Айзенкотом, он сказал: круглый как мяч, прямой как палка. Вообще я против, я много раз говорил об этом, я против генералов в политике. Я считаю, что не дело генералов лезть в политику, как и в бизнес. Потому что это совершенно две разные точки, как бы, соприкосновение с реальностью. Армия — это четкие приказы, бизнес — это другая стратегия, ну и политика — третья. Но при этом я понимаю простую вещь. Нам нужен человек во главе, так сказать, правительства. Не знаю, как его зовут, но нужен человек, действия которого все общество воспринимает не как попытку что-то сделать для себя, для своей семьи, для обогащения, для того, чтобы держаться власти. А то, что он делает для страны. Человек, которому верят. И даже если Айзенкот, предположим, будет премьер-министром, будет плохим премьер-министром, окей, мы его переизберем. Окей, развалится его коалиция. Ничего страшного. Я говорю теоретически, я не знаю, что будет. Но мы должны успокоиться, и он должен стать премьер-министром. Я не говорю... Он новый премьер-министр, который будет. Он не должен быть премьер-министром половины народа, как мы видели сейчас. Потому что половина народа выступала против этой реформы, они газовали, газовали и газовали. А он должен стать премьер-министром всех. Айзенкот это будет, Либерман, Беннет. Честно говоря, мне без разницы. Или даже, я не знаю, там 3-0 Нетаньяху. Если он сумеет в 77 лет перестроиться и стать премьер-министром не только той части, которая входит его в коалицию, но всей страны. Ну так ради бога. Сможет? Ну не знаю. Здравствуйте.
1: Да, Марк, здравствуйте. Это Виктор.
0: Да,
1: я,
0: Виктор,
1: попытаюсь.
0: Давайте.
1: Еще.
0: Давайте.
1: Нормально провести.
0: Давайте.
1: Наше собеседование.
0: Давайте.
1: Тема у меня — выборы. Был я таким наблюдателем на российских выборах, все шло чинно. Потом посмотрю, что предстоит в Германии. Больше всего мне выборы нравятся в нашей стране, в Израиле. Я говорю это со всей...
0: Я не понял, что значит нравится? Я хотел бы понять, что значит мне нравятся выборы.
1: Мне нравится, ну вы же знаете, все-таки какую-то правду ищу, какие-то честные слова, какие-то понятия там человеческие, нарративы там, скажем так. В нашей стране на самом деле это зависит от каждого голоса. такой.
0: А в Германии человек, не такой... зависит от каждого голоса? Я не понимаю. То есть вы сказали, вот в Германии, а в Германии зависит от голоса кого?
1: Смотрите, в Румынии прошли выборы, их отменили. Сегодня у этого канцлера Мерца, КДС, есть рычаги вот эту вот правую, ультраправую партию просто запретить, и она не пойдет на выборы.
0: Ну, на самом деле, я не думаю, что они будут АДГ запрещать. Я просто думаю, что с ними никто не пойдет в коалицию. Будут ли ее запрещать? Но если запретит суд в Ахене, Верховный суд Германии, ну, значит, будет иметь право. А почему
1: видите,
0: нет?
1: Вы тоже, Марк, вы тоже в курсе, вы тоже наблюдаете, и что происходит. Я опять возвращаюсь в наши...
0: Давайте, давайте, у нас просто сейчас реклама будет. Давайте, возвращаемся к нашим баранам. Давайте.
1: Я на самом деле доверяю каждому нашему человеку, пусть он будет змей братья, змей шарим. Просто не возьмут, извините за выражение, свое тело, мягко скажем, и пойдут на выборы.
0: Окей, согласен.
1: Вот кто говорит на русском языке, пожалуйста, придите на выборы.
0: Все на выборы, согласен, все. Виктор, спасибо вам. Действительно, друзья мои, это я согласен с Виктором на 100%. Вы можете голосовать за кого угодно, у вас могут быть совершенно разные представления о будущем страны. Кто-то захочет, чтобы у Бенгвира была огромная сила, чтобы его, так сказать... Да, но это, конечно, это было бы... Но ладно. Кто-то захочет Смотрича поддержать, кто-то религиозные партии, кто-то партия оппозиции, кто-то коалицию. Это ваше дело. Важно на самом деле прийти на выборы и проголосовать. Потому что если вы не придете, вот это вот... если вы не придете, то просто у вас все равно будет власть. Вот это важный вопрос. Власть все равно будет. Но только, вполне вероятно, власть будет не та, которую вы бы хотели. Потому что, когда говорят, там мой голос ничего не решает. Слушайте, вот 4 года этой коалиции это стоило, потому что сколько там, 3000 человек не добрала партия Мерц. Если бы не 3000 человек, а что такое 3000 человек, то история Израиля была бы совершенно другой. Совершенно другой. 3000 человек. Беннет, помните, в 2019 году Саэль Шакет не набрал 4000 голосов. То есть чепуха на постном масле. Когда у нас 10 миллионов человек, ну, избирателей 7 миллионов, предположим, да, а речь идет там о 3-4 тысячах голосов. Я просто говорю о том, что каждый голос имеет значение. И приходите, голосуйте, но это правда. 0752-891, телефон прямого эфира, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp.
2: Тема дня на Первом радио.
3: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
2: Реклама.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
8: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
9: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон Ашдот Нетания Хайфа Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, наша программа продолжается. Я напоминаю, наш телефон все тот же 0752891 и наш WhatsApp номер 0542070800, 0542070800. Ну, если мы говорим про выборы, то, разумеется, есть факторы, которые вызывают крайнюю тревогу. Я еще раз говорю, что не так много голосов, не так много тысяч голосов, в общем, могли изменить историю Израиля. Так вот, что мы видели за последние 4 года? Делегитимацию институтов, систематическую атаку на суды, прокуратуру, СМИ, армейское командование. Ну и это мы все наблюдали. Это был крайне, мне кажется, тревожный сигнал для нашей страны. Наблюдали преданность большой части населения, преданность конкретному человеку, которая была намного выше преданности демократии, институтам. Ну и это как бы вызывало тревогу. Хотя вот те люди, которые как бы показывали преданность лидеру, говорили о том, что если бы не этот лидер, то не было бы уже страны, поэтому при чем тут институт, говорят они. Какая демократия может быть, если бы, если нет страны, то никакой демократии нет, а вот именно этот лидер спас страну, а кто еще? Поэтому мы будем ему верны, так сказать, всю оставшуюся жизнь, пока он будет. Риторика врагов, кстати, вот очень-очень мощно у нас была риторика врагов. Ну, мы слышали, да, левые предают страну, арабы угрожают, элиты захватили государство, дипстейт. Поиск внутреннего врага все последние 4 года шел каждую минуту. Ну и все отчетливее мы это наблюдали. Просто я хотел бы, вот это мне важно об этом сказать. Значит, все 4 года были ультраправые в правительстве, и вот конгрессмен Шерман, наверное, самый произраильский конгрессмен-демократ, сказал, что... Ну, он, помните, выступил на прошлой неделе, в конце, по-моему, в четверг, сказал, что катастрофа с поддержкой Израиля в США, и одним из факторов этой катастрофы он назвал Бен-Гвира. Он сказал, Бен-Гвир в правительстве, ультраправый Бен... Он не назвал, кстати, Смотрича, он назвал Бен-Гвира. Ультраправый министр в правительстве просто стирает американскую поддержку Израиля. И будет еще хуже. Это сказал самый произраильский демократ. Это как бы... К этому надо прислушиваться. Или сказать, да пошел ты, мы и без тебя знаем. Ну и затяжная война, конечно, не могла не привести... к таким проявлениям, когда много-много населения стало на такие ура патриотические позиции, любое инакомыслие считается предательством, ну и так далее. Ну и это большая проблема, потому что даже длинная война, 7 октября, все-все-все привело к тому, что общество стало намного более, ну скажем, стало на гораздо более крайние позиции. Это правда. Но, с другой стороны, у нас остается живая демократия, все еще независимые суды, свободная пресса, мощное гражданское общество. Все это есть. И когда кто-то говорит, что Израиль — это уже не демократия, полная чепуха. Израиль по-настоящему демократическая страна, но надо понимать, что есть проблемы и тенденции очень неприятные, но с этим надо бороться. Что тут можно сказать? Поэтому все должны прийти на выборы в том числе. Здравствуйте. Алло.
10: Вы со мной, Марк?
0: Да, вы со мной. Как вас зовут?
10: Добрый день, меня зовут Виктор.
0: Да, Виктор.
10: Я хочу задать вам вопрос по поводу партии НДИ.
0: Давайте, Виктор.
10: Дело в том, что я много лет голосовал за эту партию, но меня сильно-сильно напряг последний момент, когда Михаил Пелеверт был... как бы призван в ряды этой партии, а потом не вошел в список на выборах. Я знаю, что вы не так давно встречались с Михаилом. Не могли бы вы внести ясность, что произошло? Дело в том, что даже Евгений Сова, который был чрезвычайно активен, по-моему, один из самых активных депутатов НДИ, он на 8-м месте, которое как бы не самое-самое привилегированное, скажем так. Что происходит? Политикой.
0: Смотрите, я объясню. Я не буду говорить за Пелеверта. Пелеверт где-то в каком-то эфире сам объяснял, поэтому вы легко найдете в Ютубе. Михаил Пелеверт объясняет, как он все это воспринял. Я видел на каком-то ресурсе, я не буду сейчас за него говорить, потому что, может быть, когда-нибудь... Я, честно говоря, хотел его пригласить поговорить об этом, но он сейчас за границей. Поэтому должен говорить сам человек, а не кто-то должен за него. Но что касается партии «Наш Дом Израиль», то я понимаю, мы об этом уже говорили, но можно повторить. Дело в том, что в Израиле существует какое-то довольно большое количество секторальных партий. Это партии ультраортодоксов, это, ну, блок ультраортодоксов, это партия ШАС, это партии Бен-Гвира и Смотрича, это секторальные партии. И, в общем, секторальной партией всегда считалась партия НДИ, секторальная русская партия. Ну, я беру слово «русская» в кавычки, как вы понимаете. Но для человека, который был уже всем в этой стране, я имею в виду для Либермана, и который начинал как... Он же был руководитель канцелярии Нетаньяху. Он во многом сделал Нетаньяху. Они с молодых ногтей вместе. Они вместе с 93-го года. Во многом он его сделал премьер-министром в 96-м году. Он организовал работу канцелярии, работу предвыборного штаба. Для него быть лидером секторальной партии Аки Аридери, для него узко, мелко, неинтересно. Он хочет быть премьер-министром, этого не скрывает. Для того, чтобы быть премьер-министром, надо быть лидером партии общенациональной. Для того, чтобы ты был лидером партии общенациональной, чтобы никто не говорил, там я имею в виду из наших ивритоговорящих, скажем, мы все ивритоговорящие, но, скажем так, людей, которые здесь родились или приехали совсем маленькими, ему надо было, чтобы за него голосовали, как за лидера одной из общенациональных партий. Для этого ради этого был вот этот список. И вот здесь вы можете задать вопрос. И я его задаю. И ответа я тоже пока не получил. А не опасна ли эта игра? То есть ты и за тебя голосуют в основном все-таки русскоязычные израильтяне, а ты как бы говоришь о том, что я общенациональная партия, и тогда они могут спросить у себя, но ведь общенациональных партий несколько. Почему я должен голосовать за общенациональную партию во главе с Либерманом? Это опасная игра, но это та игра, которую ведет Либерман. Не знаю, она принесет удачу, не принесет удачу. Я сам был, например, я знаю, что... Опять же, я не люблю ни за кого говорить, но я знаю, что Женя Сова был несколько шокирован. Опять же, я это говорю не потому, что у нас там был какой-то разговор, а потому, что он это об этом написал лично. То есть, я повторяю, он это публично заявил. Вот как-то так. Вот это аргументы лидера партии «Наш Дом Израиль». Насколько они сыграют и насколько он не потеряет ли он своего традиционного избирателя, я не знаю, покажут только выбор. Вот как-то так.
10: Я, в общем, согласен с вашим анализом. Единственный момент, там есть несколько русскоговорящих депутатов, которые стоят на приличных местах.
0: Пятое, восьмое, девятое.
10: Да, и которых мы, в общем-то, мы не знаем за мэра Лода.
0: Нет, но смотрите, Юлию Малиновскую мы знаем.
10: Малиновскую, да. Вот за мэра Лода я лично не знаю.
0: Ну да, она была у меня, кстати, один раз в персоне Грата перед выборами, кстати, вот в муниципалитеты. Я ее тоже не знаю как политического деятеля. Но, кстати, Юлия Малиновская, я просто Юлю знал, потому что я долго жил в Холоне, а она была депутатом от Холона, и как-то мы подружились, скажу честно, у нас не хорошие личные отношения, кроме всего прочего. Вот, потому что я жил в Холоне, она была в Холоне, мне интересна была холонская политика еще во времена бывшего мэра. Вот, так, короче говоря, а так ее, наверное, тоже мало кто знал, когда она была депутатом. Но вот Либерман увидел такого депутата активного, пусть она была в оппозиции мэру Сосону. Вот, она была в оппозиции, но активная, боролась, и вот он ее из муниципальных депутатов сделал, ну, в общем, да, депутатом Кнессета. И она, в общем, прекрасно себя проявила. Я не знаю, что будет за мэром Лода, насколько она себя проявит, я желаю ей успеха. Почему она, не знаю. Вот честно не знаю, потому что если, скажем, что касается Пелеверта или кого-то другого, у меня есть какая-то информация, но просто я не считаю нужным, вот мне публично не сказали, поделись ею. А вот что касается ее, ну, поживем увидим. Ну, она новый человек, поживем увидим, может быть, она действительно проявит себя с самой лучшей стороны, а может и нет, и уйдет, одна каденция уйдет, посмотрим, не знаю.
10: Как говорится, дай бог, но Я боюсь, что вот такая кадровая политика, она может дать в руки противников.
0: Смотрите.
10: Много-много...
0: И да, и нет. Шансов критиковать. И да, и нет. Потому что, смотрите, вот в списке Айзенкота есть там девочка, это вот миллион, да, там вот это Риф, как ее фамилия. Она вообще непонятно кто, я прошу прощения, но действительно непонятно кто. Почему она попала в список Айзенкота, понятия не имею, вот. А в других списках, ну, Беляк, да, он хорошо себя, Володя себя хорошо проявил, действительно замечательно работал, и у него есть возможность, дай бог, чтобы он попал в Кнессет. Вот, и все. То есть,
10: тоже странно, он был самый, наверное, активной финансовой комиссии от оппозиции, и у него 16-е место.
0: 16-е место, ну, 16-е, ну, будем надеяться, проходное, но я имею в виду, что... Вот и все, на этом список русскоязычных депутатов-то и закончится. И это, конечно, нам большой урок. Большой урок, потому что, вы знаете, вот большой урок заключается вот в чем. Вот представители, скажем, восточного еврейства, они уже в Израиле с начала 60-х, там вот так. И тем не менее у них есть собственная партия, которая работает на них, их интересы каким-то образом защищает. У Харидим свои партии, хотя они здесь там. У религиозных сионистов свои партии, которые защищают интересы. И только русскоязычные израильтяне сказали: мы настолько крутые, что нам никто не нужен, мы сами можем. И вот это хорошая наглость сказать: там мне никто не нужен, я сам. Но люди не понимают, что в такой многоплеменной стране, как Израиль, а у арабов свои партии, да. В такой многоплеменной стране, как Израиль, для того, чтобы схватить свой кусок пирога, у тебя должны быть те, кто будут этот пирог делить. А мы так и не поняли правил игры. Мы не поняли, почему нам нужны свои представители, мы не поняли, как это работает. Мы говорим, да, мы сами можем, и мы сами можем. Но это не всегда работает. Иногда тебе нужна политическая сила, которая, в общем, продвигает твои интересы. Спасибо вам за звонок. Ну, как-то так. Идем дальше. Так, антиарсават. Давайте так. После того, как Борис Белодубровский взял интервью у Бенямина Нетаньяху, вы, уважаемый Марк, сказали, что Борис был немного мягковат. Скажите, пожалуйста, не считаете ли вы, что вы проявили некоторую мягкость в прошлый понедельник, когда не потребовали Зеева Элькина извиниться перед всей нашей общиной за его позорный ролик. Спасибо, антиарсават. Может быть. Я, честно говоря, вообще забыла про этот ролик, если честно. Это моя фашла, моя недоработка. Может быть. Смотрите, может быть, вы и правы. Может быть, надо было сказать про этот ролик. Может быть, надо было обратить на него внимание. Я вообще забыл об этом. Честно, я, как бы говорили, мы бы на более, так сказать, общие темы, а вот тема ролика Элькина вообще выпала. Наверное, моя недоработка. Наверное, дорогой антиарсават, вы абсолютно правы, и я, ну, как бы не проявил, скажем так, себя во всей красе. Да, мне стыдно, нет, но я признаю вашу правоту, да. Ну, вот как-то так. Как-то так. Так что вот так. У нас реклама или звонок? Ну, давайте звонок. Здравствуйте.
11: Добрый день, Марк. С прошедшим вас Новым годом.
0: Да, вас так же. Как вас зовут?
11: Алекс. Меня зовут Алекс.
0: Запись проверил. Все нормально. Я вот в нормальном. Все, я проверил.
11: Да, слава богу. Тут недавно вот сейчас вот был радиослушатель, который тут спрашивал по поводу Эльвиры Колихман. Так вот, я хочу такое вот ей сказать. Я живу в Лоди. Uh-huh. И Эльвира сама, она тоже из Лода, из района Ганерби. Эльвиру я знаю лично, и я могу вам сказать, что она очень и очень-очень такой сильный человек. Она очень-очень-очень пробивная. Она человек дела, человек слова. Это я вам говорю вполне серьезно. Не за красивые глазки, а вот я знаю ее лично, я знаю, вот, сколько она чего делает. Для города и сколько она чего пробивала, пока она была заммэра города. Очень сильный человек, правда.
0: Отлично. Нет, на самом деле, то, что вы говорите, это очень важно нам услышать по одной простой причине. Вы, как житель Лода, вы знаете ее, понимаете, сталкивались. А мы, я говорю, это та же самая ситуация, что была с Малиновской. Те, кто жил в Хулоне, понимали, о ком идет речь. А те, кто не жили в Хулоне, кто такая Малиновская, что они делали, что она делает. Вот именно. Ну, а потом Юля себя проявила и молодец. То же самое будем надеяться на Эльвиру, конечно.
11: Эльвира, действительно, вот что-что, а вот те, кто меня сегодня вот сейчас слышит, я надеюсь, есть, наверное, жители Лода, все как один вам подтвердят мои слова. Все. То есть я не знаю такого случая, чтобы вот, если бы Эльвира там вот за что-то бы взялась и не выполнила, такого не было.
0: Вот сколько я живу в городе... А вы не муж Эльвиры? Ну, просто так.
11: Нет. Я знаю очень много лет.
0: Я
11: вот, она, действительно, она такой, она очень ответственный человек, очень ответственный, и вот если она за что-то берется, она будет головой побивать стены, но она этого добьется.
0: Замечательно. Теперь единственное, надо добиться, чтобы 9-е место стало проходным. Вот и все. Да, это зависит уже от каждого из нас.
11: Нет, опять же, вы же сами говорите, не верьте никому, не смотрите никуда, доверяйте поступкам и смотрите, кто что делает.
0: Согласен с вами полностью. Нет, я имею в виду теперь ваши слова, например, да, ваши слова, потому что я действительно, спасибо, что вы позвонили, сказали, но я ее знаю, мы один раз только общались, поэтому и то на радио, да, поэтому мне нечего было сказать. Но то, что вы сказали, может быть, кого-то подвигнет прийти обязательно на выборы и сделать так, чтобы, например, в той же партии НДИ 9-е место было проходное, и, например, а кто-то пойдет голосовать там за блок Баяхат, и чтобы 16-е место Беляка было проходным. Ну, то есть люди, послушав вас, могут принять...
11: Опять же, в то же время, как бы так сказать, параллельно всему... В той же партии Ликуд вообще нет ни одного человека русскоязычного.
0: Нету, да.
11: Ликуд вообще летел там куда-то на 30, бог знает какое, 5-е, 6-е, а вообще...
0: Согласен. Я согласен полностью. Но мы же как бы не об этом в данном случае говорим.
11: Нет, я понимаю.
0: Все принято, принято, принято. Не надо стучаться в открытую вам настежь дверь. Знаете, вам уже настежь открыли дверь, и вы все стучитесь и стучитесь. Да заходите вы уже. Спасибо вам за звонок. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp, 075-28-891, телефон прямого эфира.
2: Тема дня на Первом радио. Реклама.
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Телевизоры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
4: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые. «Центркар Азур».
8: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. «Интеллиго». Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. «Интеллиго». 03-944-1111.
2: Реклама. В эфире программа «Тема дня» с Марком Кричевским.
0: Итак, дорогие друзья, несмотря на вторник... Нет, не так, везде вторник, у нас понедельник. Ну и потому что вчера был Йом-Кипур, мы решили сегодня сделать программу «Тема дня». Программа, которая для вас, с вами, мне кажется, она важна особенно. Да, она всегда важна. Не только в преддверии выборов, она важна всегда. 075-28-891, телефон прямого эфира, 054-20-70-800, номер нашего WhatsApp. Человек, так, уважаемый Марк, так, ага, как зовут человека, Миха пишет, может, я не прав, но если фильм «НАЗА», после этого фильма «НАЗА», почему до сих пор в Израиле не сделали фильм о трагедии 7-го-10-го, то если бы он был создан, выпущен, не надо было создавать комиссию по расследованию, так, и народ потребовал сразу суда над всеми, кто годами довел страну и армию, вот этого боятся больше всего». Ну, во-первых, комиссию по расследованию ты никакими фильмами не заменишь. Кино есть кино, комиссия по расследованию — это государственный орган, который может делать выводы со всеми вытекающими отсюда последствиями. Например, вот комиссия по галерее Мирон, госкомиссия, она могла потребовать, чтобы Нетаньяху больше не занимал пост премьер-министра. Но не потребовала. Могла потребовать, чтобы, например, тот же Охана, который был министром внутренних дел, министром полиции, да, чтобы он не занимал там должностей, но не потребовал. Хотя сделала ну-ну-ну и сказала, что они лично ответственны за это. Вот. Но государственная комиссия может, и она, все люди, которые вызываются на следствие, они обязаны прибыть, ну и так далее. Поэтому никакое кино не изменишь. Что касается фильма «Назом», то здесь и фильмов, которые рассказывают о 7-10, о 7 октября. Я помню, еще в ноябре 23-го года мы со Светой Карабут ездили в пресс-службу армии и видели уже фильм, который был создан там. И там был, значит, фильм, где показывали, ну, многое показывали, но они сказали многое, но не все. Они сказали, что это процентов 10, где не показывали самые ужасные кадры, там, изнасилования, там, еще что-то, они вырезали все. Но, тем не менее, фильм был очень сильный. Мы со Светой вышли, помню, оттуда, мягко скажем, в возбуждении, скажем. И тогда же возник вопрос, почему его не показывать? Потому что израильское правительство приняло решение ограничить его показ. Мне кажется, это была огромная стратегическая ошибка. Говорили, что, может быть, не хотят люди, которые в этом фильме были, ну, видео, с которыми туда попало и так далее. Но мне кажется, опять же, мне кажется, что с этими людьми надо было поговорить, объяснить значимость и так далее, и так далее, и так далее. Потому что вот сегодня, когда вышла 7-8 на Netflix, 7-8 серия фильма «Фауда», люди в шоке. Как? А мы об этом даже не знали. Это недоработка, прямая недоработка израильского правительства. Это как бы первый вопрос. Поэтому здесь фильм был документальный, не художественный. Сейчас вот есть «Фауда», но я имею в виду документальный фильм был. Сделаны там вот камеры, которые висели на этих кибуцах, там камеры наблюдения. И плюс у каждого боевика были нательные камеры специально, чтобы вот руководство Хамаса могло наблюдать все в прямом эфире. Поэтому материалов более чем. Почему решили не делать? Мне кажется, опять же, потому что, знаете, в Израиле есть такая вот, есть такое понятие — планета Израиль. Планета Израиль — это когда... Ну все ж понятно. Ну что мы должны объяснять? Это и так понятно. Никому ничего не понятно. Особенно против ситуации, когда против нас работают такие мощные силы, как Катар с его миллиардами, Аль-Джазира и прочие исламисты, леваки и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь мы просто сами подняли лапки, не знаю почему. Что касается фильма «Назом», то я уже как бы посвятил ему много времени, но я повторюсь. Это, конечно, такая, знаете, вот человеческая катастрофа и вот этих вот режиссеров. Потому что на самом деле кино это надо было начинать. И я уже говорил о контексте. Я и на своем канале «Лысая правда» рассказывал, и здесь на радио рассказывал. Есть такое понятие — контекст. Потому что без контекста все остальное не работает. Но я приводил пример, вот я еще раз, во время выборов в Российскую Госдуму украинские беспилотники бомбили Москву. Я же сказал правду. Но если я на этом вот только скажу эту фразу, то вы подумаете, что какой-то там режим в Киеве сошел с ума и начали бомбить мирную Москву во время выборов в Госдуму. Ну и потребуете, так сказать, остановите агрессор. Но если мы с вами начнем с 14 года, как минимум, а потом уже 24 февраля 22 года, если мы вспомним, как уничтожаются украинские города и кто начал агрессию, то контекст будет совершенно другой, выводы будут совершенно другие. То же самое, я вот приведу маленький пример, вот если я вам скажу, один человек убил другого человека. Что на ум преступник, который должен сидеть в тюрьме? А если я вам скажу, что он увидел, это реальная история, как насильник пытался, ну, вот изнасиловать его 5-летнего ребенка. Он взял кирпич и размозжил ему голову. Вы скажете, правильно сделал. Хотя он тоже сел в тюрьму, но это уже другая история. Ненадолго, но сел. Вы скажете, правильно сделали. Всегда есть контекст. Без контекста не работает. Без контекста это подмена понятий. Так вот, контекст этого фильма, другого фильма, должен начинаться. В 2005 году премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, Ариэль Шарон решил выйти из Газы до последнего миллиметра. В фильме этого нет. Он провел эксперимент. Будут ли палестинские арабы мирно жить с израильскими евреями, с евреями Израиля, если они получат свою территорию, на которой не будет ни одного еврейского человека. И причем получат территорию всю до последнего сантиметра. Там от Натива Асара, вы знаете, да, там сетка, которая просто разделяет это все. До последнего миллиметра. Он провел эксперимент. Что мы получили? Хамастан, Газават и все такое прочее. Мы получили террористическое образование. Ну, а дальше можно уже говорить сколько угодно. Я имею в виду, если кино начинается с этого, если кино начинается, а после переходит плавно на все военные операции, которые были, на 7 октября, и потом говорится о том, что израильская армия, мягко скажем, не всегда была идеальной, а нету идеальных армий. Война есть война, и на войне гибнут непричастные. То это было бы другое кино. Потому что начинать это кино надо с 2005 года. С выхода из Газы до последнего миллиметра, до последнего человека. Если они этого не сделали, они просто занимаются подменой понятий, а подмена понятий всегда заканчивается очень плохо. Но! Что мне не нравится. Надо их четвертовать, казнить, посадить в тюрьму, лишить гражданства. Мы что, Иран? Мы Турция? Они предатели? Это такая херня, извините за грубое слово. Эти люди в демократической стране имеют право делать то, что они хотят делать. Стоун в Америке. Как он очерняет Америку? Что он делает про Америку, какие фильмы, Оливер Стоун? Ничего, жив, деньги дают ему на кино. Нет вопросов. Сколько документальных фильмов, которые показывают Америку самой большой, я не знаю, там, угрозой человечеству, которые сняты в Америке, американцами. И что? И ничего. Неприятно людям. Их критикуют, их даже не показывают где-то в кинотеатрах или по телевизору, да. Но никто не требует гражданства, посадить, четвертовать, убить. Нет. Демократия, да, в демократическом обществе происходят и такие вещи. То есть я считаю, что эти люди сделали ужасное дело. Они подставили страну во время войны, они сделали ужасную работу, ну и так далее. Но при этом вот эта вот демократия и это переживет. Вот в Турции их бы посадили. Но вы хотите жить как в Турции? Нет. Поэтому, ну да, терпите. Демократия, это вот в этом-то ее прелесть. Что любой идиот может сделать все, что он хочет, но я имею в виду в рамках закона, свобода слова у нас еще защищена. Но кино получилось без контекста. А значит, это чистая подстава и чистое вранье. Вот о чем речь. Так, давайте так. Народ, вступивший 4 года назад в дерьмо, теперь ничего не понял, пытается запачкать вторую ногу, а что дальше? Дворник пишет. Ну, я вам скажу. Во-первых, народ в это дерьмо окунула бывшая лидер партия «Вода» и, собственно говоря, многоуважаемый мной, но тем не менее, Яэр Лапид. Потому что говорили, как ее звали, господи, лидер партии «Вода» на тот момент. Господи, господи, сколько раз я... Вот, уже память. Ну, подскажите. Так вот, сколько раз Лапид уговаривал ее соединиться с Мерецем. Но Лапид думал, по всем опросам Мерец проходил. А что должен был сделать Лапид? Он должен был сделать, как что сделала партия Ликуд, что сделал Нетаньяху. Он должен быть дать представителю партии Авада место в списке Ешатид. Ешатид набрал 24 мандата, но было бы 23, один бы человек был бы из Авады и вернулся бы в Аваду. Ничего бы не произошло. Но тогда бы история повернулась. У нас бы не было этой ужасного 23-го года. Не было этих демонстраций, перекрытия дорог. Не было вот это ничего. Мы бы избежали. А все потому, что у Лапида, как ее звали? Господи, подскажите мне, как звали лидера партии Авада на тот момент. Ну, вот прям вот уже самому стыдно. Ну, забыл. Вот. А все потому, что одна дама не захотела объединяться, мол, она потеряет голоса, а Лапид, в отличие от Нетаньяху, Нетаньяху тогда собрал вообще все голоса. Вот все собрал. Даже партию Ноам взял, Ави Маоза. И то туда присоединил. А Нетаньяху взял все. И ему повезло, что еще Мерец не прошел. Вот он, они получили то, что получили. И потом они орали на 64. Мы можем делать все, что хотим. Но голос народа. А победили они, набрали по голосам, там, по-моему, на там... А, Мейрав Михаэли, конечно, спасибо. Мейрав Михаэли, конечно. Вот, Мейрав Михаэли проявила себя как, мягко скажем, очень слабенький политик. Ну и Лапид, в общем, туда же. К сожалению. Поэтому если бы не эгоизм Мейрав Михаэли, и если бы больше понимания Лапиду, история об Израиле как бы была по-другому. Да, и мы бы не видели Бен-Гвира в роли хозяина полиции, ну много чего. Не видели бы расколы народа, институтов и прочее ослабление, и прочее. Так что, дорогие друзья, это хороший пример того, как бывает, если мы заходим, скажем так, не в ту дверь. Все. Это была программа «Тема дня» здесь на Первом радио 89.1 FM. Я всех благодарю, всех с наступающим Суккотом. Дарья Достоевская, Катя Вергунова, вам, девушки, огромное спасибо за помощь и поддержку. С вами был Кричевский. Пока.
2: Тема дня с Марком Кричевским на Первом радио. Реклама.
12: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
13: «Ля Вака Лука»
12: – аргентинский мясной ресторан в Герцли.
14: Мединат Иудим, 60.
13: «Ля Вака Лука».
14: «Ля Вака Лука».
15: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Холодец и язык заливной. 25,90 за 400 граммов. Пастрама из индейки со вкусом меда. 6,90 за 100 граммов. Колбаса любительская Бэйби. 3,50 за 100 граммов. Филе сельди. 4,50 за 100 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
16: Лэптопы по самым низким ценам.
17: А можно еще дешевле?
16: Лэптопы по самым низким ценам.
17: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
18: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
19: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
20: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
21: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
2: Реклама.
22: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
23: Кожного вівторка увечері о 20.00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
24: Фа-фа-ля-ля! Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
25: Кожний вівторок музика, з якою ми росли, яку ми любимо і з якою стоїть познайомитися.
24: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
26: Фа-фа-ля-ля!
1: Внимание! Вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
3: Первому радио 25 лет.

0: Первое радио. Новости.
1: Слушание по дисквалификации лидера баллот может быть отложено. Подробнее через несколько секунд. Пятнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Слушания в Центральной избирательной комиссии по вопросу о недопуске к выборам председателя партии «Баллот» Сами Абушхаде может быть отложено на один день из-за его госпитализации. Речь идет о ходатайстве, цель которого – запретить Абушхаде участвовать в выборах в Кнессет. Основанием для этого, в частности, послужила статья, опубликованная им после 7 октября, в которой нападение Хамаса Абушхаде называет важным историческим событием. Сам депутат отвергает выдвинутые против него обвинения и возражает против своего недопуска к выборам. В свою очередь, председатель партии Яшар Гади Айзенкот заявил, что поддерживает отстранение от выборов Сами Абушхаде, так как, цитирую, его слова невозможно стереть постом с разъяснением почти 3 года спустя. Министр обороны Исраэль Кац выступил с жестким заявлением, адресованным сторонникам Хамаса от Ирана до Эрдогана. Выступая сегодня на церемонии памяти погибших в войне судного дня, он пригрозил выселить весь город Газа в случае похищения хотя бы одного израильского солдата или гражданского. По словам министра, предупреждение сделано на основании различных намерений и разведданных и адресовано всем, кто поддерживает Хамас. Детали Кац не раскрыл. Он также подтвердил, Цаль не отведет войска от желтой линии в Газе, пока Хамас не будет ликвидирован, а Газа не освобождена от оружия и туннелей. Накануне визита в США премьер-министра Бениамина Нетаньяху мэр Нью-Йорка Захран Мамдани в интервью CNN вновь повторил, что считает Нетаньяху военным преступником и архитектором чудовищного геноцида палестинского народа. И если Международный уголовный суд счел, что он заслуживает ареста за нарушение международного права, то как мы можем говорить, что выше этого, спросил он. Напомню, премьер прибывает в Нью-Йорк утром 24 сентября для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Ранее Мамдани пригрозил ему арестом на основании ордера МУС, однако впоследствии ему пришлось признать, что он не обладает необходимыми для этого полномочиями. Президент Ирана Масуд Пезешкиан вылетел из Тегерана в Нью-Йорк, чтобы принять участие в ежегодной сессии Генассамблеи ООН. Ранее сообщалось, что иранскую делегацию возглавит министр иностранных дел Аббас Аракчи. Поездка президента в США в разгар конфронтации двух стран вызвала в Иране полемику. Так, консервативный парламентарий Мадштаба Юсефи заявил, что Пезешкиану стоило бы остаться дома в знак протеста против агрессии со стороны США и нарушения американцами своих обязательств. Бывший член командования КСИР Хусейн Канани сообщил, что на месте президента не летел бы в США. В то же время он признал, что трибуна ООН должна быть использована для представления иранской позиции, а сессия дает возможность встреч с главами других государств. И о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной. Переменная облачность. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает Влад Зерницкий с программой «101 километр».
2: Так, пишите, откуда родом?
3: Первое радио, знаешь?
2: Знаю. Адрес какой?
3: 101 километр.
2: Выходите-то когда?
3: Во вторник.
2: Значит так, пойдете в воскресенье, вторник и в четверг.
3: Ну, в воскресенье и во вторник и в четверг.
4: Влад Зерницкий в программе 101 километр.
2: Каждое воскресенье, вторник и четверг в 15:00 программа авторской песни.

0: Любимые песни на 101-м километре.
1: Итак, 15 часов и 7 минут. Самое время поздороваться с вами, с уставшими, в том числе от отдыха, вернувшимися полные сил. Да, это программа авторской песни. Меня зовут Влад Зерницкий, и Николай Тарасов открыл сегодняшнюю программу. Что я должен сказать? В нашей сегодняшней программе, разумеется, будет повтор премьеры, которую мы с вами оценивали, и мы себе не откажем удовольствия ее послушать еще раз. В нашей сегодняшней программе рубрика «Кино на 101-м», и здесь мы тоже с вами, скажем так, не откажем себе получить удовольствие и окунуться в еще один фильм, и узнать, может быть, вспомнить, а может быть, впервые открыть для себя песню, которая там прозвучала. Ну и я приветствую всех поклонников этого жанра. Еще раз здравствуйте. Следующий музыкальный час в 16:00 – это картина «Маслом». А так как сегодня вторник, 22 сентября, особый вторник, у нас там случится игра, в которую может сыграть любой человек, рассчитывающий на свою интуицию и умеющий разбираться в эмоциях. Ну а теперь дуэт. Владислав Медяник, Марина Львовская. «Если ты от меня вдали».

как же все это началось. Ты в глаза мои посмотри, в них увидишь огонь зари, в них увидишь мое тепло. Но о прошлом не говори, не говори мне о любви. Если сможешь, ты прости, все прошло, как белых яблонь дым. Не говори мне о любви, все же нам не по пути. Жаль, что нам не по пути, прости.

0: На 101-м километре.
1: Да, Владислав Медяник и Марина Львовская. Песня «Если ты от меня вдали». Итак, в программе «101 километр» звучат песни, авторские песни. И сейчас мы подойдем к группе «Коррупция», которая у нас появилась лет 5 назад впервые со своими песнями. Это киевский исполнитель. Но прежде я хочу обратить внимание, если вы бываете в интернете, может быть, вы подключены к нему, может быть, знаете, как туда заходить, загляните на сайт Первого радио. Наш сайт это 891fm.co.l. Но на самом деле сегодня даже не надо писать никакой адрес, достаточно просто сказать «Первое радио» в микрофончик или просто сказать «Первое радио Израиль», и первый линк – это наш сайт. Вот на нашем сайте в интерфейсе сразу, когда откроется главная страница, найдите раздел «Хит 101» и проголосуйте за те песни, которые предложены вам, в том числе и за премьеры, в том числе и за песню «Мария Ивановна», которая начинает звучать.

0: Ой, 101-й.
1: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
2: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
3: Реклама.
4: Сейчас я с удовольствием предоставлю слово человеку, которая уже не первый раз была в нашем эфире. Она представляет мебельную сеть DAX. Это Екатерина. Здравствуйте, Екатерина.
5: Добрый день, слушатели Первого радио. Добрый день, Влад. Всех с наступающим праздником Суккот.
4: Да, и подозреваю, что мебельная сеть DAX подготовилась к этому празднику.
5: Очень подготовилась как раз к этому эфиру. Я специально посмотрела, какие вопросы клиенты чаще всего задают в DAX. И один из самых частых, почему, например, диваны Caroline и Artus нет одной конкретной цены. Так. Могу сейчас в прямом эфире объяснить, почему. На самом деле все просто. Это модульные диваны, которые собираются индивидуально под клиента. Вы приходите с размерами комнаты, а наши профессиональные менеджеры DAX помогают подобрать конфигурацию именно под ваше пространство. По сути, это как индивидуальный пошив, только вместо одежды для вас создают диван под вашу комнату и ваш комфорт. И вообще в этих диванах модульных очень много внимания именно к тому, как человек чувствует себя на диване. Например, глубина посадки регулируется просто движением спинки. Нужно больше пространства, отодвигаетесь назад. Кстати, это особенно ценят высокие люди. При росте от 1,80 м наконец можно нормально сесть глубже и действительно удобно расположиться на диване. Также в этих диванах вы выбираете, извините, Влад, внутреннее наполнение, ткань или натуральная кожа, какую хотите ножку, высокую, низкую, цвет ножки. Поэтому Caroline и Artus – это не просто диваны, которые выстраиваются по размеру комнаты. Здесь под человека настраивается и сам комфорт. И это премиальные модели европейского производства с немецким знаком качества. И сейчас… На празднике Суккот DAX делает потрясающую скидку 30%.
4: А сейчас, соответственно, я хочу спросить, вот 30% на всю, на все модели или только на конкретные, на которые вы сейчас рассказали?
5: На модульные диваны Caroline и Artus. Это самые наши продаваемые модели. И там сотни конфигураций, которые мы настраиваем конкретно под клиента.
4: Понятно.
5: Но если хочется такой же уровень и качество, у нас есть диван с быстрой доставкой. Об этом я поговорю
4: в следующий раз,
5: попозже.
4: Через 20 минут, да. Но мы давайте хотя бы скажем, не хотя бы, а в завершении этого разговора, маленького диалога, скажем, где находятся магазины DAX, как можно приехать и можно ли вам позвонить.
5: Позвонить всегда можно +35 46. Приехать вы можете во все снифимы ДАКСа, а это Ришон-Лецион, улица Лешанский, 3, Хайфа, Маклев, 12, Ашдот, Вейцман, 2, и еще в Иерусалим, Кармель, Натания.
4: Прекрасно.
5: Пожалуйста. Кого-то я забыла.
4: Нет, вы не забыли. Нет? Вы очень четко назвали все города, где находятся магазины DAX: Ришон-Лецион, Ашдот, Иерусалим, Кармиэль, Нетания и Хайфа. И есть единый номер сети DAX, на который могут позвонить наши радиослушатели.
5: 03546, да.
4: Все, встречаемся через 20 минут.
5: До встречи.
6: Машину покупаем только в Центркар
7: Азур. 03-558-5458. Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду и как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
0: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А можно еще дешевле?
0: Телевизоры по самым низким ценам.
3: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
0: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
9: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нитания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
10: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
11: Реклама.
12: Эй, Зерницкий, привет со 101-го!

0: Вокально-инструментальный ансамбль «Биртман» исполнил песню с таким прекрасным именем, названием «Белла». Ну и они, видимо, недолго думая, нашли рифму на это слово, которое, в общем-то, и использовали 16 тысяч раз. Впереди у нас повтор премьеры. Она прозвучала в четверг, мы ее слушали, оценивали. И сейчас она будет звучать. Чуть позже рубрика «Кино на 101-м». И все это программа авторской песни «101 километр».
1: Обвиняемый, ваше имя, фамилия?
2: Простите, часовню тоже я развалил?
3: Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире!
4: Встать! Суд идет! Сесть! Суд сидит!
0: Итак, давайте вспомним эту песню. Она прозвучала в четверг. Называется она «Небо», Вадим Байков.

0: Кино на 101-м.
1: И какой-то жиган.
2: Так, ну что ж, добро пожаловать. Спасибо Вадиму Байкову за песню «Небо». Следующая премьера нас ждет в четверг, послезавтра. А сейчас я хочу с вами отправиться как бы в кино, потому что это рубрика, где мы слушаем песни, прозвучавшие в фильмах. В 1989 году Евгений Матвеев, режиссер и актер замечательный, снимает фильм-мелодраму «Чаша терпения» на киностудии «Мосфильм». И это уже время перестройки. Сюжет там следующий. Добрый охотовед Иван Савельевич Медников, он его и играет сам, Евгений Матвеев, знакомится с молодой женщиной, молодой, но хлебнувшей горе вдовой Елизаветой Андреевной. Ее играет Ольга Остроумова. Она работает продавщицей в местной шашлычной, а сын у Елизаветы Андреевны, Сергей, он не может ходить. И вот Иван Савельевич влюбляется в молодую Елизавету Андреевну, и, несмотря на эту большую разницу в возрасте, оба понимают, что не смогут жить друг без друга. Но происходит несчастье. Разгулявшаяся в заповеднике мафия местных воротил во главе с Андреем Владимировичем Громовым, тогда еще мафию называли по имени-отчеству, мафию играет Юрий Демич, убивает Елизавету Андреевну. И Иван Савельич мстит. Он убивает Громова и его приятеля и остается со своей бедой и желанием наказать остальных преступников. В общем, он встает на путь мести. Сергей от этого шока, сын, смог встать и начать ходить. В фильме, кроме Матвеева и Остроумовой, снимались Федор Одиноков, Валентин Брылеев, Юрий Горобец, Игорь Кашинцев, Римма Маркова. И музыку для этого фильма написал Евгений Птичкин, а стихи Михаил Плецковский, и у них родилась песня «Очередь за счастьем». Надо сказать, что в фильме эту песню исполняет актриса Ольга Остроумова. Я напомню, что это 1989 год, но качество в то время и картинки, и записи было не ахти, поэтому я вам предложу эту песню в более хорошем исполнении, понятном. И для нас сегодня эту песню, которая называется «Очередь за счастьем», споет Валентина Толкунова.

знаю, бесполезно огорчаться. В этом прок, пожалуй, есть едва ли. Бесконечна очередь за счастьем. Люди, кто последний? Я за вами. Люди, кто последний, люди? Кто за счастьем? Люди.

Люди, кто последний? Я за вами. Люди, кто последний? Люди, кто за счастьем? Люди! Люди!

0: счастьем, люди, я за вами.
1: Это песня «Очередь за счастьем» из фильма мелодрамы Евгения Матвеева «Чаша терпения», 1989.

0: Игорь Слуцкий в программе 101. Песня называется «Бегут года». 40 минут уже позади. Спасибо, что слушаете первые на волне 89.1 FM. Приближаемся к очередному рекламному блоку. Нас ждет Екатерина, представитель сети мебельных магазинов DAX. В следующем часе играем в код команд Зерницкого.
1: Клево на 101.
2: Реклама.
3: Смаданный Мания. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мания.
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Лэптопы по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
0: Самое время пригласить в эфир Екатерину. Здравствуйте.
7: Влад, здравствуйте еще раз.
0: Да, недолго мы с вами были вот так друг без друга, и сегодня продолжаем говорить о мебели, которую представляет нам сеть DAX, а вы представляете саму сеть, а сеть представляет мебель, поэтому давайте поговорим о том, что в преддверии праздника Суккот вы нам предложите.
7: В первой части я проговорила о том, про наши модели Caroline и Artus по индивидуальному заказу, по индивидуальному пошиву для вашего дома. А сейчас, если вам не хочется ждать, но хочется получить такой же высокий уровень комфорта и качества, с быстрой доставкой, то у нас есть прекрасный вариант. Это диван Wonder, который уже есть на складе и ожидает скорейшей поставки к вам домой. Да. Размер этого дивана 3 на 1,95 м. Есть шезлонг, увеличенная глубина посадки такая же, плавающие подголовники и подлокотники. И цена сейчас 9 900.
0: Так, подождите, да. Катя, значит так, 3 метра длиной, 1,90 м, в том числе увеличенная глубина посадки, и можно эту глубину регулировать, правильно? Плавают подголовники, да, подлокотники.
7: Да, все так, для более стандартной посадки можно придвинуть спинку, а у кого высокий рост или кто-то хочет залезть с ногами на диван, то увеличить глубину посадки, и будет очень комфортно.
0: Так.
7: Если нужна версия с кроватью и ящиком у этого дивана,
0: нужна,
7: то тогда цена... Да, 11 900. Поэтому цена очень хорошая, и диван есть на складе. Пожалуйста, заказывайте скорее.
0: Это ткань, да? Это не кожа?
7: Это ткань, да. Эта модель идет в высококачественной ткани, износостойкой, поэтому все-все для клиента, чтобы вас только порадовать.
0: Угу. Итак, мы говорим о диване модели Wonder.
7: Wonder.
0: Значит, помимо этого, мы должны вернуться все-таки к магазинам, потому что даже после того, как мы поговорили 20 минут назад, нас стали спрашивать о том, где найти адрес. И вот вы сейчас адреса не говорите. Для начала просто города, где находятся магазины DAX.
7: Ришон ЛеЦион, Хайфа, Нетания, Ашдот, Иерусалим и DAX Кармиэль.
0: И сегодня максимально просто сделать так же, как сделал я. Я написал магазины DAX, и тут же, во-первых, я получил карту, как проехать к каждому из магазинов.
7: Да.
0: А далее на сайте сети мебельной DAX, который выглядит dax.co.l, есть прекрасная кнопка, в том числе на русском языке, филиалы, где вы можете найти не только карту и не только адрес, но и номера телефонов каждого магазина и часы работы. Хотя вы говорите, что у вас есть единый номер, да, телефонный?
7: Звездочка 3546, всегда отвечаем, всегда звоните, поэтому любую информацию подробно все расскажем.
0: Я вас благодарю, Екатерина, за эту качественную информацию. Мы покупаем мебель в сети DAX и радуемся перед праздником Суккот. Спасибо.
7: Конечно. Всего хорошего.
2: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531. С разрешения Министерства финансов.
8: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
5: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
2: Реклама.
1: В эфире 101-й километр.

0: Замечательная, красивая песня «Птица любовь» в исполнении израильской певицы Ольги Фурман звучит в нашем эфире. Должен сказать, что программа подходит к завершению. У нас, кстати, сегодня с самого утра, между прочим, очень интересный проект, который создает Елена Семенова. Это День артиста. Сегодня, чуть позже, она расскажет вам о юбилее Дэвида Ковердейла. Это человек достаточно легендарный, который оставил серьезнейший вклад в мировой музыкальный рок-культуре. Но об этом позже, а пока... А пока Гарри Кричевский. Песня называется «Есть только ты». И сразу после этого рубрика «День артиста», посвященная Дэвиду Ковердейлу.
1: Я много лет прожил в чужой стране, смотрел на все довольно подозрительно, и понял я, что рая на земле ну не бывает. Даже приблизительно есть очень симпатичные места. Там пляжи пальмы стройные с кокосами, но это же не повод для меня.

где только я и только ты. Мне слышится железный аргумент: у вас закона нет, одни понятия. Повсюду криминальный элемент, коррупция и псевдодемократия. Мне говорят, воруют нет дорог, и рулят вами люди недостойные. Но ты же знаешь, и свидетель Бог –

подумай сам, твердят мне знатоки. Там близко даже нет цивилизации. Строители не те, не те врачи. В шоу-бизнесе сплошная деградация. Все катится куда-то не туда. Не за горами времена мятежные. Но ты же знаешь, лично для меня всего важнее руки твои нежные. Есть только ты и только я, а все вокруг, так это родина моя.

0: есть только ты.
1: Ну вот и все на сегодня в программе 101.
0: А все вокруг.
1: Гарику Кричевскому спасибо. Насколько я знаю, сейчас он гастролирует по Украине.
0: Такой страны, где только я.
1: Респект, Гарик.
0: Только ты.
1: Завершаю эту программу, предупреждаю о том, что продолжается проект «День артиста». И герой этого проекта Дэвид Ковердейл, автор проекта Елена Семенова. Через несколько секунд в нашем эфире. Я же вернусь к вам после выпуска новостей. Мы будем с вами играть.
2: Кто первый? И это правильно.
3: День артиста на Первом радио.

Иногда великие песни годами лежат где-нибудь на старой кассете и терпеливо ждут, пока про них вспомнят. Главное, чтобы однажды кто-нибудь все-таки полез разбирать эти старые вещи. Сегодня на первом мы продолжаем говорить о Дэвиде Ковердейле, невероятном человеке, талантливом фронтмене группы Whitesnake, который сегодня отмечает свой красивый юбилей. И впереди история о том, как старая музыкальная идея времен Deep Purple спустя годы превратилась в Still of the Night, а сам Ковердейл перед съемками клипа едва не попрощался со своей знаменитой шевелюрой. В общем, после смерти мамы Дэвид разбирал ее вещи и обнаружил старые демо-кассеты. На одной из них оказалась музыкальная заготовка, над которой он когда-то работал вместе с Ричи Блэкмором. По словам Ковердейла, на будущую Still of the Night та запись была почти не похожа. И сам Дэвид потом шутил, мол, Блэкмору волноваться не о чем. Но старая идея зацепила. Работать над новым материалом Дэвид Ковердейл и Джон Сайкс отправились на юг Франции, где Дэвид снял виллу недалеко от Сан-Тропе. И довольно быстро выяснилось, что жили два рокера практически в разных часовых поясах. В смысле, Ковердейл работал днем, а Сайкс был классической совой. Дэвид вспоминал, что примерно к 4 часам дня Джон только выползал из своей комнаты за кофе, в то время как сам Ковердейл уже вовсю играл и прибавлял громкость. В общем, прекрасные условия для совместного творчества, на мой взгляд. Один уже творит историю, а второй еще только просыпается. И вот в один из таких дней Ковердейл показал Сайксу ту самую старую запись. Джон добавил мощные гитарные партии, а Дэвид постарался сохранить в песне блюзовую основу. Позже он скажет, что Сайкс поднял этот риф буквально до космического уровня. Так появилась песня «Still of the Night» — огромная, драматичная и совершенно не похожая на тот уютный блюз-рок, с которого когда-то начинался Whitesnake и который вы слышите сейчас. Но для эпохи MTV одной музыки было уже маловато. Нужен был еще и образ. И вот, накануне съемок клипа Ковердейл решил слегка освежить свою внешность. Сделать несколько светлых прядей, ну понимаете, да, совсем чуть-чуть. Он отправился к Ализе, жене режиссера клипа Марти Калнера, а после процедуры обнаружил, что стал практически блондином. Он был, мягко говоря, в шоке и попросил вернуть все, как было, как говорится, назад. Но услышал то, что его повергло еще в больший шок. Нет, нельзя. Если сейчас снова воздействовать на волосы химией, они могут начать выпадать клочьями. Все девочки об этом знают. В общем, выбор был простой. Новый цвет волос или очень новый цвет кожи. Ковердейл, естественно, выбрал волосы. Клип вышел. Still of the Night стала одним из главных символов нового Whitesnake. А сотрудничество группы с MTV оказалось невероятно успешным. Но настоящий американский взрыв был еще впереди. Для него Ковердейл возьмет песню, которую Whitesnake уже записывали 5 годами ранее, сделает новую версию и получит американский номер один. А вместе с песней появятся Тони Китейн, 2 Ягуара и клип, который невозможно было развидеть. И вот о том, что это за песня и как она получила вторую жизнь и превратила Whitesnake в суперзвезд, расскажу совсем скоро, будьте рядышком. Пока же на первом Дэвид Ковердейл, Whitesnake и Still of the Night. We'll be right back.

0: День артиста на Первом.
1: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
2: Реклама.
3: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Шашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
4: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится.
5: 03-944-1111.
4: Intelligo. 03-944-1111.
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Лэптопы по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, лэптопы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
2: Реклама.

0: Первое радио. Новости.
1: Юрсоветник правительства не увидел оснований для отстранения от выборов большинства партий. Подробнее через несколько секунд. Шестнадцать часов. У микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Юрсоветник правительства Гали Бараф-Миара представила на рассмотрение Центральной избирательной комиссии свою профессиональную оценку, в соответствии с которой нет юридических оснований для отстранения от участия в выборах следующих партий и кандидатов. Цианут Датит Изиут, Демократиям, РАМ, Отсмайудит, Объединенный список и Балат, а также депутата Кнессета Офера Касифа. Вместе с тем, в отношении кандидата Сами Абушхаде существуют юридические основания для аннулирования его участия в выборах. Прежде всего, речь идет об опубликованном им 8 октября 2023 года статье, в которой он выражает поддержку вооруженной борьбе террористической организации против государства Израиль. По мнению юрсоветника и госпрокурора, письменные пояснения Абушхаде в ответ на требование отстранить его от участия в выборах не позволяют прийти к выводу, что его статья не являлась выражением поддержки вооруженной борьбы против Израиля, причем в момент, хуже которого невозможно себе представить. В связи с этим Центр избиркому следует со всей серьезностью рассмотреть требования об отстранении Абушхаде от участия в выборах. Премьер-министр Беньямин Нетаньяху ответил мэру Нью-Йорка Захрану Мамдани, который ранее назвал главу израильского правительства военным преступником и архитектором геноцида палестинцев. Израильский премьер записал видеообращение, в котором подчеркнул, что мэр Нью-Йорка поддерживает Хамас, устроивший масштабную резню мирных граждан Израиля. Премьер также обвинил Мамдани в подстрекательстве к беспорядкам против еврейской общины Нью-Йорка. Позор вам, Мамдани, за поддержку террористического монстра Хамас, который устроил резню нашего народа. Позор вам за подстрекательство к беспорядкам против евреев Нью-Йорка, заявил глава правительства. Данная заочная перепалка произошла в преддверии поездки Нетаньяху в Соединенные Штаты для участия в Генассамблее ООН. Финансовая комиссия и комиссия по иностранным делам и обороне соберутся сегодня для обсуждения запроса правительства на перевод 15 миллиардов шекелей из резервов Министерства финансов на оборонные нужды. Оппозиция обусловила принципиальное согласие на перевод средств в период предвыборной кампании проведением закрытого заседания с обоснованием каждого перевода. Если объяснения удовлетворят депутатов от оппозиции, запросы будут вынесены на голосование финансовой комиссии. Свыше 11,5 миллиардов шекелей должны быть направлены на покрытие расходов на операцию «Львиный рык» и на текущие нужды, включая частичное погашение долгов ЦАЛЯ и Минобороны перед оборонными предприятиями. На данный момент речь не идет об гашении всего долга в размере 17 миллиардов шекелей. Запрос на 3 миллиарда шекелей на оборонные нужды был подан без раскрытия обоснований в заявке. Полиция Иудеи и Самарии начала расследование в отношении двух палестинцев, жителей деревни Карьют в окрестностях Шхема, подозреваемых в подстрекательстве, поддержке террористической организации, а также хранении и использовании оружия. Суд продлил срок их содержания под стражей. Расследование началось после операции подразделения ЦАЛЯ в деревне. В ее ходе был проведен обыск в одном из домов, где были обнаружены пистолет «Кольт», флаг и головные уборы с символикой Хамаса, ножи и другое военное снаряжение. Двое подозреваемых, жители деревни в возрасте около 50 лет, помещены под стражу. Валютные торги завершились сегодня снижением курсов доллара и единой европейской валюты по отношению к шекелю. Доллар составил 3 шекеля 1,7 горы, евро 3 шекеля 45,8 горы. И о погоде. Температура воздуха сегодня соответствует среднесезонной. В Иерусалиме 28 градусов, в Тель-Авиве 30, в Хайфе 27, в Бершеве 33, в Эйлате 37. Выпуск новостей завершен. Оставайтесь на первом. Далее картина маслом.

0: эфире «Картина маслом» с Владом Зерницким.
1: Здравствуйте еще раз. Я говорю тем, кто продолжает слушать радио, а таких очень много, но в тот же момент есть люди, которые только что включили радиоприемники послушать новости и остались на волне 89.1 FM. Это правильное на самом деле решение, потому что мы начинаем очередной музыкальный час. Он называется «Картина маслом». Меня зовут Влад Зерницкий, продюсер нашего эфира Дарья Достоевская. И мы подходим к игре, которая всегда во вторник взрывает эфир, и мы тут пытаемся сражаться с нашей аудиторией, выясняя, кто круче. Но пока я не объявляю игру, дайте мне еще пару минуток. Должен сказать, что много разных событий происходит и в нашей стране, и вокруг. Вы следите, но если вы хотите, скажем так, получать точные, проверенные, не фейковые новости, вам стоит подписаться на наш телеграм-канал. Мы всегда даем вам возможность это сделать, тем более, что этот телеграм-канал, он не платный, там нет никаких отдельных подписок. Просто напишите в телеграме «Первое радио Израиль» и подпишитесь. Вы получите возможность и участвовать в вопросах, и получать информацию о тех стримах, то есть видеотрансляциях, которые мы начинаем на нашем канале в YouTube, вы получите возможность прочитать самые свежие актуальные новости, которые приходят вот с минуты на минуту. Так что, если вы не против, телеграм-канал «Первое радио Израиль», мы вас ждем. Так, ну и теперь давайте-ка стартанем, потому что время не ждет.
2: Думаете, что вы контролируете происходящее? Вы ошибаетесь. Я все контролирую. Потому что я знаю то, что неизвестно вам.
3: Это и так сложная задача, но теперь она невыполнима.
4: Можете похвастаться хоть каким-нибудь результатом?
3: Получилось? Сработало?
4: Мне нужна ваша помощь.
0: Код команды Зерницкого.
2: Джентльмены и леди, начинайте.
1: Итак, давайте-ка начнем играть, потому что и мы уже соскучились по игре, да и вы, наверное, тоже. Более того, у нас есть новые игроки, которые никогда не играли, и я объясню, что вся игра построена на эмодзи, которые есть практически у каждого из вас. Да и знаете, если по-другому говорить, у вас есть смартфоны, в смартфонах, как пить дать, есть мессенджеры. Все мессенджеры сегодня оборудованы эмодзи. И мы в очередной раз заходим на загадку, которая будет состоять или заложена 8 эмодзи. Но задание сегодня будет сложное. Я вот спрашиваю Екатерину Вергунову, которая сейчас полностью руководит как диспетчер полетами, и продюсер Дарью Достоевскую. Неделю назад мы выиграли, да? У нас была чистая победа. Примерно 27 тысяч радиослушателей были положены на лопатки. Не было даже... Нет, был у нас один ответ. И, кстати, это был Нико, если не ошибаюсь. Он практически стоял перед дверью, где лежал приз, но не сделал последний шаг. Нико, мы восхищаемся вами. А сейчас я должен сказать, что у меня есть приз, который будет вручен победителю сегодняшней игры. Если такой найдется, это купон, это ваучер, я бы даже сказал, потому что он и сам внешне красив. А что за ним, поражает воображение, особенно когда вы голодны. Итак, ваучер на 150 шекелей на покупку продукции «Шеф Абухари». Торговая марка «Шеф Абухари» предлагает решение, которое может сэкономить ваше время и порадовать всю семью. Всех, кто проголодался, в том числе. Полуфабрикаты «Шеф Абухари». Идеальный баланс. Отборное мясо, ароматные специи и тот самый домашний вкус. Сочные пельмени, манты, аппетитные хинкали, домашние котлеты, хрустящие чебуреки, блинчики, пирожки. Совсем как у бабушки. Все готовится за считанные минуты, а удовольствие на весь день. Поэтому не надо тратить на рутину время у плиты. Заходите в ближайший магазин, выбирайте заморозку от «Шефа Бухари» и наслаждайтесь настоящей домашней кухней.

без лишних хлопот. Шеф Хабухари. Аппетитно, быстро и невероятно вкусно. В любом магазине заморозочка шефа Бухари. Ну а сегодня приз, ваучер на 150 шекелей на покупку продукции именно этого бренда. Шеф Хабухари. Итак, приз я объявил. 8 эмодзи готовы. И сейчас сделаем следующее. Те, кто не играли, знайте, для того, чтобы сыграть, вы должны будете сейчас немедленно прислать один эмодзи на номер 054-20-70-800. Я скажу, какой это заявка. А продюсеры и вся наша команда, кстати, команда, которая готовила код, сегодня невероятно сыта, и я смотрю, даже прикрывает глаза. Не спать, команда, не спать! Сейчас вы увидите, как вы шикарно сыграете, как никто не даст правильный ответ. Так вот, чтобы прислать нам, вернее, получить заявку, вернее, 8 эмодзи, вы должны прислать нам заявку. Один эмодзи. Я сейчас скажу, какой. Присылайте нам на 054-20-70-800. И это кошелек. Кошелек. Кто первый присылает кошелек? Первым Артур. Илья вторым. Это люди, которые каждый день друг другу отправляют своим близким кошельки.

Вот сразу бросаемся в пучину. Только что завершилась песня, где Вера Брежнева, скажем так, передавала свои эмоции, ощущения. А сейчас я обращаюсь к вам, уважаемая аудитория. Мужчины, женщины, девушки, юноши. Вы играете против Первого радио, против команды, которая на данный момент насчитывает 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 человек, включая ведущего. 7 человек играет против практически более чем 20 тысяч. А я попрошу продюсеров сказать, сколько кошельков не пожадничали нам. О, как всегда вы играете, как всегда вы играете на широкую, на ногу, да, правильно так говорят, на широкую ногу вы играете. Итак, 38 кошельков готовы. Надо сказать, я удивлен тому, что вы так быстро их нашли, потому что, мне кажется, это эмодзи, которые редко отправляют, или нет? Девочки, а вы, вот Катя, Даша, вам присылают кошельки, да? А, присылают? Это я просто, извините, отстал с какими-то там пальчиками желтыми большими в небо. Ладно, хорошо, динозавры отдыхают, мы начинаем играть. 22 сентября, 17 минут пятого, у нас задание готово. 8 эмодзи, да, содержат в себе правильный ответ. Ваучер на 150 шекелей на покупку продукции шефа Бухари готов. И сейчас я объявляю задание. А дальше происходит следующее. Вы смотрите на 8 эмодзи, вы их обязательно озвучиваете вслух. Да, говорите так. Потом пытаетесь, если хотите, соединить или переставить местами, но ищите правильный ответ. И после этого, не задумываясь, звоните 07-52-891 в прямой эфир. Мы принимаем звонки, вы выходите в эфир и называете правильный ответ. Даете мне правильный ответ, не стесняясь. Ни в коем случае не ждите. Не думайте, что только под конец вы сможете выиграть. Нет, подсказок не бывает. Более того, радиослушатели, которые, может быть, каким-то образом подходят максимально близко к правильному ответу, я даже бровью не дергаю, понимаете? Даже мышцы не дрогну для того, чтобы выдать вам это. Итак, внимание. Сегодня в игре «Код команды Зерницкого» мы зашифровали название не израильской авиакомпании, которая совершает полеты в Израиль. Это не «Эляль», это не «Исраэль», это не «Аркия», это не «Эйр Хайфа». Название не израильской авиакомпании, которая, да, совершает полеты в Израиль.

Итак, на данный момент нет ни одного радиослушателя, который знал бы хоть одну авиакомпанию, совершающую полеты в Израиль. Это трагедия, но я должен сказать вам, что мы приближаемся к рекламе, и если, например, может быть, у вас есть какие-то загадки, обязательно раскройте фотографию. Когда вы получаете ее в своем мессенджере, нажмите пальчиком на фотографию, вы увидите все 8 эмодзи, и вполне вероятно, и тогда придет правильный ответ, вы назовете эту компанию.

0: Спасибо, Деми Ловато. 16:22. Реклама в нашем эфире.
1: Картина маслом. Реклама.
0: Екатерина, здравствуйте.
2: Влад, добрый день, вечер. Всем здравствуйте. Слушайте
0: да,
2: Первого радио.
0: Мебельной сети DAX. Красота мебели затмевает восходы и, соответственно, рассветы. Поэтому и добрый вечер, добрый день, доброй ночи. Екатерина представляет мебельную сеть DAX и говорит о том, что к празднику Суккот мебельная сеть готова. Более того, мы уже говорили о шикарных премиальных диванах, на которые скидка 30%. И что же вы нам расскажете в дополнение к сказанному уже?
2: Если вы не хотите долго ожидать премиальный диван, который будет изготовлен по размеру клиента, где вы выбираете ткань, кожа, ножки, опции, то тогда у нас есть прекрасный вариант. Это диван Wonder с быстрой доставкой, который также выполнен на высоком уровне комфорта и качества. И цена сейчас очень интересная на праздник Суккот – 9 900. А если хотите добавить кровать и ящик – 11 900. И это с быстрой доставкой. Поэтому, пожалуйста, приходите, обретайте. Диван Wonder вас ждет.
0: То есть мы говорим о том, что шикарный диван размером примерно 3 метра на 1,90 м может прибыть к нам еще до праздников, потому что он находится на складе, он сделан из ткани, причем шикарной ткани, и вы назвали цену 9 900.
2: 9 900, либо 11 900 с кроватью. А-а-а. Конечно, если клиент хочет выбрать другой тип ткани, нужно немного будет подождать. Но качество очень высокое и очень хороший уровень комфорта. Поэтому и еще тут есть изменения по глубине, что также максимально важно, особенно для людей с высоким ростом.
0: Действительно, более того, мы хотим обратить внимание, что вот так называемый шезлонг, то есть вот эта конфигурация, когда идет диван и поворачивает в такое совершенно ложе шикарное длиной 1,90 м, там может лечь любой баскетболист любой сборной мира. Скажите мне, а в каких магазинах можно заказать этот диван?
2: Заказать можно в любом из наших СНИФов, которые находятся Хайфа, Ришон ЛеЦион, Нетания, Ашдот, Иерусалим и также ДАКС Кармиэль. Пожалуйста, приходите, работаем каждый день.
0: Да, давайте я помогу тоже. Ришон ЛеЦион, это улица Лишанский, 3, а вот в Ашдоде это бульвар Вейцман, 2. Но Иерусалим, Нетания, Хайфа, Кармиэль ни в коем случае не снимаем со счета. Это шикарные магазины, там работает профессиональный кадры совершенно, и если у вас появились дополнительные вопросы, то как мы можем позвонить вам, Екатерина?
2: Звездочка 3546.
0: Звездочка 3546, уникальный, единый номер телефона DAX. Екатерина к нам вернется минут через 20, продолжим разговор. Спасибо.
2: До встречи.
1: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Только в Центркар. Гибридные автомобили от 800 шекелей в месяц. Центркар Азур. 03-558-5458.
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А можно еще дешевле?
4: Кондиционеры по самым низким ценам.
5: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
6: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
4: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
7: Opal Balance. Меняем отсроченные чеки на наличные. Звездочка 9531.
8: С разрешения Министерства финансов.
9: Несоблюдение условий погашения суда или кредита может привести к штрафным санкциям в виде комиссионных или принудительным выплатам по решению суда.
10: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина. Любим всей семьей.
11: Семечки от Мартина. То, что нас объединяет.
12: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
13: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще. Праздничные скидки и выставка моделей 27 года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
14: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Адера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Адера.
15: Реклама.
16: Программа «Картина маслом».
17: Пишите свою историю сами.
0: Итак, 16 часов 28 минут. Игра «Код команды Зерницкого», в принципе, только-только стартует, потому что мы получили первый звонок. И я вам скажу так, мы нашли человека, который знает название авиакомпаний, прилетающих в Израиль. На самом деле, весь Израиль в ступоре. Огромное количество людей просто вообще в ноль. Но этот человек, голос которого мы сейчас услышим, знает название компании. Здравствуйте.
18: Здравствуйте.
0: Сергей, браво! Вы только что сошли с трапа самолета или что?
18: Ну, недавно.
0: Недавно, это чувствуется, да, свежий отдохнувший голосок. Послушайте, мы зашифровали название неизраильской авиакомпании, которая совершает полеты в Израиль. Вы получали эмоции, вам сейчас надо их озвучить вслух.
18: Сейчас попробую.
0: Попробуйте, пожалуйста, Сергей, попробуйте, сделайте это для всех нас, потому что, как оказывается, вот уже 20 минут нет вообще людей, которые понимают, которые знают хоть название хоть одной компании.
18: Обезьяна.
0: Так, подождите, с чего вы начали? Паровоз. Так,
18: сейчас.
0: Паровоз.
18: Так, паровоз.
0: Корабль.
18: Обезьяна.
0: Так.
18: Синагога.
0: Слон.
18: Какая-то рекламная штучка такая крутящаяся.
0: Подождите, я сразу хочу уточнить. У вас есть борода?
18: Ну, так.
0: Извините за интимный вопрос. Дело в том, что если бы у вас была серьезная борода, вы бы знали, что этот значок обозначает барбершоп. То есть непосредственно салон, в котором мужчины ухаживают за бородой и усами. Это фишка. Дальше идем.
18: Дальше. Кинокамера.
0: Кинокамера, да, которые снимают кино, верно, и...
18: Ну, и шпион какой-то, судя по его виду.
0: И шпион! Просто вот сейчас забили гвоздь ваш ответ. Ну, хорошо, итак, 8 эмодзи. Они должны были вам дать название авиакомпании, не израильской, то есть минус 4 компании сразу, которая совершает полеты в Израиль. Есть что-то из этих эмодзи, Сергей, что вам явно подсказало?
18: Все подсказали, кроме шпиона.
0: Так, особенно учитывая сувенирную и рекламную штучку. Ну, давайте, пожалуйста, говорите, что же это за компания?
18: А эта штучка только утвердила мои, так скажем, подозрения. Значит, это страна, в которую можно доехать паровозом.
0: Так.
18: И доплыть пароходом. Если бы это было, не было паровоза, то это была бы, ну я не буду называть, но это была бы африканская страна, там, в которой я, кстати, летал.
0: Вы куда летали?
18: Обезьяна, скажем, храм и слон. Ну, обезьяна и слон, это по-любому это Индия.
0: Так.
18: Барбершоп, это значит все усатые бородатые там.
0: Да.
18: Кинокамера — это Болливуд.
0: Так.
18: Ну, а шпион — это тот, который за всем этим наблюдает.
0: Сил уже не хватило вам шпиона, решили просто притянуть за эту шляпу.
18: За шляпу.
0: Да. По поводу, кстати, знака барбершопа, раз вы уже у нас первые, мы сейчас его каким-то образом озвучиваем. Это такой парикмахерский столбик, который состоит из полосок белый, красный и синий, да. Называется он барбер-пол. И это всегда вешается у входа в барбершоп, то есть непосредственно к парикмахерам. Есть там объяснение цветам, но это я просто говорю. Итак, называйте компанию.
18: Air India.
0: Air India. Ну, я, в принципе, уже понял, что вы назовете Air India, но просто хотел услышать из ваших уст. А вы летали Air India?
18: Вот нет, как-то ей не удалось. Хотя вижу красивенькие там такие пилоты, стюардесски в таких нарядах индийских. Когда она встречалась в аэропорту в другом. Хотя в Индии был, но не летал.
0: В этом году, кстати, Air India отметила 80 лет с момента основания. 80 лет Air India летает, а? Ну что ж, камера, конечно, Болливуд, это любопытно. Шпион, да, вы тут подустали, конечно, начали хромать. Я что-то пропустил. А синагогу как вы привязали к Air India?
18: Ну, не привязывал, но это, скажем, храм.
0: Как это не привязывали? Подожди, вы что, просто так поставили вам синагогу, что ли?
18: Вот я не знаю, как. Хотя в Индии есть еврейские заведения.
0: Где их только нет. Серджо, la questo del giorno, la mare, la Air India, синагога. Нет? Вариантов нет у вас, как привязать синагогу к Air India?
18: Нет, честно. Хабад там есть, в Индии.
0: Конечно, Хабад. В Индии, господи, там даже больше, чем всех остальных религий. Значит так, Сергей, я хочу сказать, что вы были первым, давшим неправильный ответ, но первым, смелым, знающим, недавно прилетевшим и выбравшим одну из старейших компаний Air India. Спасибо вам.
18: И вам спасибо.
0: Спасибо за игру. Итак, 4 израильских компании, разумеется, выбыли сразу, и Air India тоже. Больше авиакомпаний в нашей стране не знает никто. А мы зашифровали не израильскую авиакомпанию, которая совершает полеты в Израиль.

0: Кристина Арбакайте с песней «Цветок», может быть, даже навела на правильный ответ следующего звонящего. Здравствуйте, Хаим.
1: Здравствуйте.
0: Вы тоже, оказывается, летаете, да?
1: Я летаю часто.
0: Теперь смотрите, Хаим, у нас уже два человека в стране, которые летают. Сергей и вы, которые знают несколько авиакомпаний. И вы должны сейчас назвать авиакомпанию, которая, по вашему мнению, зашифрована в этих восьми эмодзи. Вы их видели?
1: Да, честно говоря, я за рулем, так мельком видел.
0: Стоп. Во-первых, держите...
1: Я останавливаюсь.
0: Держите рулевое колесо обеими руками. Останавливайтесь. Не смотрите в телефон категорически. Итак, у нас сегодня 8 эмодзи. Я помогу непосредственно Хайму. Это паровоз, это корабль, обезьяна, синагога, слон. Это барбер-пол. Это такой парикмахерский столбик, который вешают на входе в барбершоп. Это кинокамера, которая снимает кино. И это шпион или сыщик, как хотите, неважно. И вот Хаймс думал, смотрел, ехал, рассуждал. Наверное, позвонили родственникам, скорее всего, да?
1: Не, никому не звонил, я же вам говорю.
0: То есть вы, окей, ладно, не звонили, были наедине с собой, и в конечном итоге вы поняли, что вы знаете название авиакомпании, которую мы зашифровали.
1: Да, я только одну эмоцию увидел, этого шпиона, сразу мне почему-то на голову пошло, что это Пегасус.
0: Это Пегасус, это греки, правильно, Пегасус, если не ошибаюсь?
1: Еще раз, как я плохо
0: расскажу. Пегасус, это греки или это у нас эти киприоты? Не, это греки,
1: я, кажется. Честно говоря, не знаю, мне все равно. Но точно не является.
0: Подождите.
1: Но Пегасус, это связано было что-то с каким-то шпионским технологиями, что-то такое.
0: А, есть такая программа, которая скрывает да. Сотовые телефоны. Да,
1: и вот синагога, евреи.
0: Пегасус, мне говорят, что это турки. Да, лоукостер турецкий. Ну, неважно, да, неважно. Нам не нужно было говорить сейчас, из какой страны, нам нужно было название компании. Итак, вы подумали, ага, значит, вот эти 7 эмодзи, которые 3 дня сидели 4 человека и потели, придумали, это все мелочи. Выбрасываем, остается шпион, это Пегасус, это шпионская программа, софт, и вы выиграли. Так?
1: Не знаю, выиграл или нет, но ассоциация первая, что пришло в голову, синагога и...
0: Хорошо, принимается. А теперь вопрос номер два. Ваши ощущения, вы дали правильный ответ или нет?
1: Ощущение, что да.
0: А ведь это ваучер на 150 шекелей шефа Бухари. Это хрустящие чебуреки.
1: Тем более я уже у вас не гладил.
0: И на сегодняшний день, Хаим, это остается единственным выигрышем, потому что вы дали неправильный ответ. Это не компания Pegasus Airlines. Спасибо за игру, дорогой. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: Пока, пока. Да, турецкий лоукостер не прокатил. Реклама.
2: Реклама.
0: Сейчас мы звоним Екатерине. Она у нас уже постоянно в эфире. Здравствуйте, Екатерина.
3: Здравствуйте, Влад. Здравствуйте, слушатели Первого радио.
0: Нам понравилось вам звонить. Вы представляете сеть мебельных магазинов DAX. И очень здорово рассказывать нам про ту мебель, которую приготовили к продаже со скидками, в том числе в преддверии праздника Суккот. Но я знаю, что у вас есть и диваны для полноценного ежедневного сна.
3: Да, это прекрасные, шикарные диваны, которые раскладываются в полноценную, комфортную кровать. И тут клиенту нужно определиться только с размером, потому что это могут быть как и кресла кровати, так и полноценные двухспальные кровати, потому что размерный ряд идет от 80 до 160-180 сантиметров и раскладываются в полноценную, комфортную кровать с шикарным матрацем Pocket Spring, поэтому это независимые пружины, где очень комфортно спать. И цена сейчас на размер, к примеру, 1,20 м, это 3300 шекелей.
0: То есть есть там возможность трансформировать каким-то образом этот диван?
3: Конечно, в полноценную кровать открываете. Много места не занимает, потому что у нас представлены модели как с подлокотником, так и без. И очень простая система открывания в полноценную кровать. Но главное – это матрац. Это полноценный матрац, на котором очень комфортно спать. Поэтому это... приходите и полежите.
0: Это цена 3300 шекелей. Но у меня, да, знаете, какой вопрос по логистике? Угу. Действительно ли представители мебельной сети DAX находятся с клиентом на каждом этапе вплоть до получения мебели?
3: Абсолютно на каждом. У нас очень хорошая система оповещения. Плюс наш клиент всегда на связи со своим менеджером, поэтому любой вопрос... что-то дополнить, что-то внести какие-то изменения в заказ. Всегда мы на связи, у нас всегда прозрачная система заказов, и клиент уверен и знает, на каком этапе находится его заказ.
0: И доставка у вас практически в любое место в Израиле?
3: Есть небольшие нюансы, но да, доставка по всему Израилю.
0: Ну, это понятно. Хорошо. Итак, мы говорим о 5 магазинах сети, в которых вы можете сделать заказ мебели в преддверии праздника, в том числе. Мебель шикарная, красивая мебель. И что же это за магазины? Где они находятся?
3: Хайфа, пост, чекпост Маклев 12, Ришон Лицион, это улица Лишанский, 3. Также Ашдот, Вейцман 2, а также Кармель, Иерусалим.
0: Нетания.
3: Да.
0: И Нетания.
3: И Нетания. Адрес Гибрей Израиль 24. И единый номер телефона, на который мы всегда отвечаем, звездочка 3546.
0: Все продумано у вас для того, чтобы приехали наши радиослушатели и приобрели шикарную мебель в мебельной сети DAX. Екатерина.
3: За 33 года работы DAX у нас все продумано до мелочей. Пожалуйста, и приезжайте за мебелью только в DAX.
0: Вы неповторимы. Спасибо вам за это интервью. До свидания.
3: До новых встреч, Влад. Всего хорошего.
4: Любя взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
5: Натали – это всегда праздник.
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Посудомоечные машины по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
6: Посудомоечные машины покупайте только в Махсане и Хашмаль.
5: Только Брон стол украшает. С любовью счастья вам желает. Чтоб праздник сладким был для вас. Дарите Брон и в этот раз.
9: Ришон Лицион, Эрцель 24, Батьям, Бальфур 96, Кулон, Шинкар 42, Рыховат, Эрцель 196.
10: Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
13: Подозреваете измену? Он говорит, что на работе. Она говорит, что у подруги. Но что-то в этой истории не складывается. Вы заслуживаете знать правду. И как можно скорее. Интеллиго. И вся картина становится ясной. 03-944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
14: В дни праздника Суккот ждем вас в DAX всю неделю. В филиалах DAX Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. DAX. Качество, стиль, функциональность.
15: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
2: Реклама.
16: Программа «Картина маслом».
17: Цените простые вещи.
0: Вы не поверите, но вдруг оказалось, что в стране еще несколько человек летали самолетами и знают, по крайней мере, название хотя бы еще одной компании, не израильской. Давайте узнаем, кто это позвонил нам. Илья, здравствуйте.
18: Здравствуйте, Влад.
0: Илья, должен сказать, напоминает мне Давида, который поразил Голиафа, а я чувствую себя Голиафом, потому что скоро прилетит камушек от Давида и его жильи, и он получит приз, потому что он даст правильный ответ. Скажите мне, когда самолеты пролетают в небе над вами, вы поднимаете голову, провожаете их взглядом?
18: Конечно, это красиво.
0: Я тоже, знаете, всегда, я вообще неравнодушен к самолетам, к авиации. Всегда я смотрю, неважно, военный, гражданский самолет, даже сельскохозяйственная авиация все равно завораживает. Но вы знаете название компании, которую мы зашифровали, это так?
18: Ну, я предполагаю.
0: Слушайте, вот у нас был только что радиослушатель Хаим, который вообще как бы не обратил внимания на синагогу, считая, что это авиакомпания Pegasus. Но вы-то, наверное же, взяли в расчет?
18: Я, ну, как сказать.
0: А вот скажите честно, скажите, я не обратил внимания тоже, Влад, все, я понял.
18: Нет, я обратил внимание, но косвенно.
0: Косвенно, хорошо. А вот Барбер Пол, вот этот вот значок, обозначающий барбершоп, вы его видели?
18: Да.
0: И тоже ничего, да? Чуть было не сказал нифига. Тоже
18: ну,
0: ничего?
18: Позже, косвенно, да.
0: Ладно, хорошо, давайте название авиакомпании, Илья, и соблаговолит это... вам удача.
18: Спасибо. Это тайская компания Thai Airways.
0: Подождите, еще раз, какая это компания?
18: Thai Airways. Таиландская.
0: А, таиландская. Thai Airways. Я понял. Вы знаете что, Илья? Сегодня я вас не буду мучить. Я скажу, что вы дали неправильный ответ, просто для того, чтобы не сыпать соль, мягко говоря, на рану. Но я жду этого боя, уважаемый Давид. Извините, Илья, я имел в виду, ну, легенду Давид и Голиаф.
18: Да.
0: Спасибо за игру сегодня, Илья.
18: Спасибо вам.
0: Так, Илья и сегодня не пробился сквозь кордоны, но за ним приходит Нико. Да, Нико, это вы?
19: Это я, Влад.
0: Вы слышали, Нико, я вас сегодня вспоминал в начале игры?
19: Да, не злым тихим словом.
0: Хорошим словом я вас вспоминал, Нико.
19: Да.
0: С вас сэндвич с тунцом.
19: Нет проблем.
0: Нет проблем. У Нико вообще нет проблем ни в чем. Это человек, который живет, играясь. Живет, радуясь. У него нет проблем. И слава богу, на самом деле он просто сильный человек, мужчина. Итак, Нико, ситуация такова, что вы в очередной раз, наверное, внутри ругая меня всеми возможными авиационными терминами, решили... Хазве Халила. Решили дать ответ. У нас есть авиакомпания. Вы же знаете, что мы не загадываем авиакомпанию, например, красная, допустим, значит, это красный самолет. Нет. Мы загадываем вторыми, третьими смыслами, и нужно искать этот смысл. Я еще раз хочу вас спросить. У вас есть понимание того, что означает обезьяна?
19: Обезьяна?
0: Обезьяна. Здесь вот эмодзи обезьяна номер три.
19: Спрашивайте то, о чем я не думаю.
0: Нико.
19: Вы что, знаете, о чем я думаю? Спрашивайте меня о том, о чем я не думаю.
0: Нико, как говорили в казарме Советской Армии, в которой я служил, какого, извините меня, черта вы тогда собираетесь играть, если вы не думаете про эмоции, которые мы прислали, Нико?
19: Я думаю, но у меня на все мозг не распространяется, я могу на 6 дней, но не на 8.
0: Может быть, слушайте, может быть, в этом проблема, может быть, то, что вы не ухватываете все 8 эмодзи, это приводит вас к провалу. Как Штирлица. Давайте название авиакомпании.
19: Давайте. British Airways.
0: А я знаю, почему вы придумали British Airways.
19: А почему? Давайте.
0: А потому что вы посмотрели на шпиона, а Джеймс Бонд 007, это, конечно же, Британия.
19: Ну, давайте начнем, что вы не угадали. Мне шпион больше напомнил детектива Шерлока Холмса.
0: Окей. То есть я затупил, понял?
19: Вот. Но тут еще есть пароходы, паровозы.
0: А вы, кстати, знаете...
19: Обезьяна, я... Индия, они индийские в общем, колонии.
0: Вы согласны, что вот Великобритания в свое время, Индия была частью Великой Империи?
19: Ну да.
0: А как вы думаете, кто раньше запустил свою авиакомпанию? Air India или British Airways?
19: Ну, я вас слушаю, и смотрите, Air India, вы сказали, 80 лет есть?
0: Да.
19: Вот видите, я вас внимательно слушаю.
0: Вы молодец. Так вот, как вы думаете, кто моложе, British Airways или Air India? Моложе, кто моложе?
19: Ну, раз вопрос задаете, значит, моложе British.
0: Совершенно верно. Совершенно верно, мой друг. Она действительно моложе, потому что всего лишь навсего 52 года British Airways и 80 лет Air India. Вы дали неправильный ответ Нику сегодня.
19: Ну, зато без меня передача не прошла, да.
0: Без вас уже не то, что не пройдет. Нам звонят и говорят, Нику сегодня не будет, мы закрываем передачу, уходим домой. Все. Да. Сыграли. Спасибо, Нику.
20: Хорошего дня.
0: Пока. Так, Александр, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
0: Итак, мы выясняем, что на сегодняшний день у нас 5 человек летают самолетами из Израиля. Вы пятый. И на данный момент 4 ответа были неправильные. Вам предстоит дать ответ номер 5, но, Александр, во-первых, да. Вы с нами играете первый раз или нет?
21: Я с вами не первый раз.
0: Хорошо.
21: Вот, до сих пор не удавалось победить.
0: Хорошо, я не уверен, что вы сейчас сможете победить, но все-таки, знаете, с чего мы начнем? Обезьяна. Что вам подсказала обезьяна?
21: Да, знаете, с обезьяной не все так просто. Там вроде бы как... Была такая игрушечная обезьянка, которая в этой авиакомпании была связана с багажом, с получением багажа.
0: Так, хорошо.
21: Группа была у них.
0: Хорошо.
21: Но остальное все гораздо больше.
0: Так. Так, подождите. А синагога?
21: Вот, синагога это гораздо ближе. Первый рейс этой компании, я точно знаю, был Франкфурт, Тель-Авив.
0: Первый рейс у этой авиакомпании был Франкфурт, Тель-Авив?
21: Да.
0: Так, стоп. Давайте-ка не мучайте. Это мне самому стало интересно. Что это за авиакомпания?
21: Это компания Кондор.
0: А, Кондор. Кондор. Да. А, вы говорите про немецкий лоукостер Кондор.
21: Да.
0: Угу. И вы хотите сказать, что первый их рейс был... полетом в Израиль?
21: Да.
0: И поэтому синагога?
21: Да.
0: Ладно, тогда на всякий случай я вас спрошу, а что означает барбер-пол, вот этот вот знак барбершопа, который вешается?
21: Вот барбершоп, я точно не знаю, что там связывает, но я точно знаю, скажем, что вот что меня точно навело на разгадку, был плакат такой, я его помню просто.
0: Так.
21: Джамбо встречает Джамбо.
0: Джамбо это... встречает Джамбо? Ну-ка, а это да. Что значит?
21: Это самолет, это был первый Boeing 747, если я не ошибаюсь. А он рядом стоял со слоником, Джамбо.
0: А ну-ка, скажите мне, вы случайно не стоите в кителе в темно-синем, у которого 4 зеленых полоски на рукаве?
21: Ну, нет. Я не заслужил.
0: Заслужил. Ну, в любом случае, спасибо вам. Шикарный ответ. Нам понравилась компания Кондор. Мы знаем, да, они то летали, то не летали. Действительно, вот сейчас мы выясняем. Оказывается, они свой первый рейс совершили действительно на святую землю. Удивительный факт. А самое поразительное то, что Александр становится победителем нашей игры. Это действительно компания Кондор.
21: Вау.
0: Эти барабаны в вашу пользу, там-тамы. Это ваш адрес. Итак, немецкий лоукостер, друзья мои, Кондор. Александр просто кладет на лопатки всю нашу команду. Он пятым появился в нашем эфире. Саша, не кладите трубку, вы нам понадобитесь сейчас.
21: Да.
0: Итак, паровоз и пароход. Я вам должен сказать, друзья мои, что основатель этой компании — немецкая железная дорога и две судоходных компании. Синагога, совершенно верно. Первый туристический рейс компании был паломническим туром на Святую Землю в Израиль, но... В каком? В 1956 году обезьяны! Слон, вы точно попали. Компания в 1971 стала первой чартерной авиакомпанией, которая стала эксплуатировать огромный Boeing 747, который все называли Джамбо. Ну и, безусловно, Джамбо — это знаменитейший саванный слон. Первое в истории зоопарковое и цирковое животное, которое стало известно на весь мир. Джамбо. А вот теперь барбер, да, Саша? Что же с барбером?
21: Да.
0: Барбер-пол, я не случайно говорил о том, что есть три полоски, белая, красная и синяя. После ребрендинга все самолеты компании «Кондор» раскрашены в полоски. То есть, если вы увидите в аэропорту самолет, стоит белая и какая-то другая полоса, это «Кондор». И у них, кстати, не просто так полосы. Желтые полоски — это «Sunshine», солнечный свет и тепло. Passion — это красные полоски, страсть к путешествиям. Sea — синие морские глубины. Iceland — зеленый, островная природа. И Beach — бежевый песчаный пляж. Ну а что касается кинокамеры и сыщика, то здесь мы просто подсказывали вам название компании. Фильм «Три дня Кондора». Знаменитый американский политический триллер. И там был шпион, главный герой, аналитик ЦРУ, Кондор. А вообще это птицы, правильно? Которые живут в Андах, да? В Южной Америке. Кондор. Александр, не кладите трубку, вы победитель. Мы восхищены вами. Браво!
21: Спасибо.
0: До свидания. Ну что ж, вот еще один музыкальный час завершен. Сейчас рубрика, посвященная совершенно фантастическому британскому и американскому рок-вокалисту Дэвиду Ковердейлу. У него юбилей группы Deep Purple и White Snake. Ну и Елена Семенова подготовила вам шикарную информацию.
1: День артиста на Первом радио.
3: Есть люди, которые после расставания выбрасывают фотографии, прячут подарки и стараются не слушать ту самую песню. А Дэвид Ковердейл написал свою и через 5 лет зачем-то вернулся к ней снова. Как выяснилось, вернулся очень вовремя. Напомню, вы смотрите на Первом, а точнее слушаете, праздничный сериал к 75-летию Дэвида Ковердейла. И сейчас пришло время рассказать вам о песне, которую он, Ковердейл, не хотел записывать второй раз. Но именно вторая попытка принесла White Snake американцам номер один. «Here I Go Again» впервые появилась еще в 82-м на альбоме «Saints and Sinners». Ковердейл рассказывал, что песня родилась в тяжелый период его первого брака. Он снимал виллу в португальском Алгарве. Отношения с женой уже развалились, супруги жили в разных комнатах, а сам Дэвид коротал вечера с белым портвейном и содовой. Но не бывает, как говорится, худо без добра. Романтика закончилась, зато получился припев. Через 5 лет в Geffen Records решили, что песня заслуживает второго шанса. Сам Ковердейл потом признавался, идея была не его. Он вообще не любит возвращаться назад и шутить, что даже машину задним ходом водить ненавидит. Но на этот раз почему-то согласился. Разница вроде небольшая. И в первоначальной версии, и во второй версии человек без постоянного места, который идет своей дорогой. Это если говорить о смысле текста. Но «Drifter» звучит куда романтичнее. Это такой вечный странник, который снова остается один и идет вперед. Причем Ковердейл потом объяснял, что именно «Drifter» и был первоначальным вариантом этой строчки. Так что спустя 5 лет он не столько переписал собственный текст, сколько вернул песне ее первые слова. А потом эта песня получила еще и картинку. В клипе появилась актриса и модель Тони Китейн, будущая жена Ковердейла, и 2 ягуара. Китейн ползала по капотам, она садилась за руль, эффектно перемещалась между машинами, и миллионы зрителей MTV внезапно очень внимательно заинтересовались творчеством White Snake. А в это время один из авторов песни, бывший гитарист White Snake Берни Марсден, вообще еще толком не слышал, что сделал с их старой «Here I Go Again». И вот однажды Берни играл концерт в Ливерпуле. В баре висел телевизор, и кто-то из присутствующих вдруг говорит ему, мол, смотри, твоя песня по телеку. Марсден поднял глаза и впервые одновременно услышал новую версию и увидел клип. Новый White Snake, Тони Китейн, Ягуары, весь этот американский размах. И знаете что? Он не просто не обиделся, наоборот, он был впечатлен, потому что, цитата, «получилось очень здорово». А дальше выяснилось, насколько здорово. «Here I Go Again» поднялась на первое место американского Billboard Hot 100, а White Snake окончательно превратились из успешной рок-группы в международных суперзвезд. Но на том же альбоме была еще одна песня, которую Ковердейл вообще собирался отдать другому артисту, точнее артистке, и не кому-нибудь, а Тине Тернер. Но вот о том, почему в итоге она осталась у White Snake, эта песня в смысле, и стала одним из главных медленных хитов группы, расскажу вам уже в следующей серии «Никуда не уходите». Пока же на Первом Дэвид Ковердейл, White Snake и «Here I Go Again».

0: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
1: Реклама.
2: Только в «Центркар». Более 300 автомобилей из первых рук по лучшим ценам, включая новые.
3: «Центркар Азур».
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Филе лосося свежемороженое 24,90 за 320 граммов. Капуста квашеная Мама Мэри 14,90 за банку. Крабовые палочки 3 пачки за 9,90. В соответствии с условиями мероприятия.
5: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
6: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
7: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
4: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный кролямберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях «Смаданный Мани».
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А можно еще дешевле?
8: Кондиционеры по самым низким ценам.
9: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
10: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
8: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
2: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
1: Реклама.
11: Первое радио. Новости.
12: Израиль потребовал от Центкома убрать оставшиеся самолеты-заправщики из Бен-Гуриона. Подробнее через несколько секунд. В 17:02 у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Управление аэропортов Израиля потребовало от Центком до конца этого года вывести из аэропорта Бен-Гурион 19 самолетов-заправщиков ВВС США. Об этом сообщает МАКО. Генеральный директор управления Шарон Кедме заявил, что на фоне восстановления пассажиропотока дальнейшее размещение американских военных самолетов в гражданских аэропортах в нынешнем формате невозможно. По прогнозу управления, в 2027 году пассажиропоток в Бен-Гурионе вернется к рекордным показателям 2019 года, и аэропорту понадобятся все стоянки и слоты для гражданских рейсов. Кедми предупредил, что если самолеты-заправщики не будут убраны в установленный срок, управлению, возможно, придется сокращать или отменять коммерческие рейсы. Управление аэропортов также выдвинуло ультиматум в отношении аэропорта Рамон. С 1 ноября аэропорт прекратит работу в ночные часы, поэтому американские самолеты-заправщики смогут использовать его только в дневное время. Кроме того, по информации МАКО, Израиль требует от американской стороны участвовать в оплате расходов на обслуживание, охрану и эксплуатацию аэропорта, связанных с присутствием военных самолетов. Лидер оппозиции Яир Лапид в ближайшую субботу, 26 сентября, примет лидеров блока перемен Нафтали Беннета, Гади Айзенкота, Авигдора Либермана и Яира Галана для обсуждения координации действий в предвыборный период. Встреча состоится в доме Лапида в Тель-Авиве. Служба дипломатической безопасности Госдепартамента США предоставит охрану министру иностранных дел Ирана Аббасу Аракчи на время его пребывания в Нью-Йорке. Документ, подписанный главой отдела охраны высокопоставленных лиц, опубликовал в своем X-блоге журналист Axios Барак Равид. Из письма Госдепа от 18 сентября следует, что иранская миссия при ООН обратилась к американской стороне с просьбой обеспечить безопасность Аракчи во время его участия в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. После оценки возможных угроз власти США решили выделить ему группу охраны. Аракчи уже находится в Нью-Йорке. Перед поездкой в США он посетил Доху, где провел консультации с руководством Катара. Британский певец Бой Джордж прилетит в Израиль с единственным концертом в рамках своего международного тура и выступит 4 ноября в Тель-Авивском дворце спорта Минора Мефтахим. В последние месяцы Бой Джордж неоднократно публично выражал поддержку Израилю и евреям. В официальном видеоролике, посвященном предстоящему концерту, Бой Джордж говорит о том, что для него большая честь приехать в Израиль. Он выразил надежду, что это будет вечер любви, позитива и хорошего настроения. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонная переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33, в Эйлате 25-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Эфир продолжает шестая передача с Алиной Дарк.
1: Шестая передача на Первом радио.

17 часов и 8 минут в Израиле. Вы на волне Первого радио 89.1 FM. С вами я, Алина Дарк. И знаете, что я вам скажу? А мне так нравится. Обычно я всегда говорю: о, господи, вторник, середина недели, как сложно, сложно. А знаете, мне очень понравилось, что у нас, по факту, да, ну, у меня именно вторник, и начало рабочей недели получилось, да. Вполне себе меня это устраивает. А можно так каждый раз, пожалуйста? Побольше праздников, побольше выходных. Это же так классно, не правда ли? Итак, дорогие друзья, приветствую. Что же мы делаем? Мы едем домой, слушаем музыку, болтаем, хорошо проводим время. Ну и, конечно же, кайфуем от сегодняшнего вечера, вечера вторника, 22 сентября. Прямо сейчас предлагаю приступать к композициям, а их у нас немало, очень даже немало, да, нужно все прослушать. Ну а также в конце часа, естественно, мы с вами послушаем рубрику «День артиста». Ну что, давайте приступать прямо сейчас. «Fake Love». Давайте послушаем.

0: Ну что, приступаем, о чем же мы сегодня поговорим? Ведь знаете, каждое утро, каждый вечер пробки собираются в одних и тех же местах, не правда ли, да? Вот сейчас, если вы в одной из них стоите, ребята, терпение вам. Но тем не менее, вот миллионы абсолютно добрых, интеллигентных, воспитанных людей садятся за руль своего автомобиля и превращаются в суровых средневековых рыцарей. Вы можете быть нежнейшим человеком, который спасает бездомных котят, плачет над трогательными фильмами, но стоит кому-то перед вами не включить поворотник, как внутри вас просыпается древнее зло просто. Я не знаю, но салон автомобиля — это удивительное место, где границы нашей личности редко расширяются до размеров бампера. Любое посягательство на дистанцию в полметра воспринимается не просто как маневр на дороге, а как вероломное вторжение на нашу суверенную территорию. Почему же в обычной жизни мы, вежливо пропускаем друг друга в дверях магазина? Ну, по большей части, я так надеюсь. А вот когда мы на асфальте, да, мы готовы сражаться за каждый сантиметр полосы, никого не пропуская. Психологи называют этот эффект эффектом металлической капсулы, когда человек чувствует себя полностью защищенным и анонимным. Внутри машины мы находимся в своем уютном таком микромире, где поет любимый исполнитель, пахнет ароматизатором, запахом ванили, там, не знаю, вишенки, например, или что-то вроде того. Еще, если кондиционер работает, вообще просто прекрасно. И когда вот кто-то снаружи нарушает эту гармонию своим неожиданным перестроением или подрезанием, мы воспринимаем это как личное оскорбление. И дорога превращается в такую гигантскую арену, где разворачиваются трагедии, комедии и настоящие психологические триллеры. Да, ведь на дороге есть свои тайные ритуалы, странные привычки, недосказанные обиды и абсолютно непостижимая логика. И если вы водите автомобиль в Израиле, вы знаете наверняка, что есть здесь свои особенности, да? Замечали? Не правда ли? Давайте так, дураки и дороги — это вечная тема, и, конечно же, это есть в каждой стране. Абсолютно в каждой стране. Но мы конкретно сегодня будем говорить вообще в общем, что же происходит на дорогах в мире. Поэтому предлагаю вот первое, к чему прийти, так это поворотники. Да. Я знаю, что эта тема заезженная, но, ребята, может быть, еще раз напомнить. И, может быть, кто-то сейчас такой: а, точно, надо поворотник включить. Ведь существует отдельная категория водителей, которые убеждены, что использование поворотников расходует невероятное количество электроэнергии. Они берегут эту функцию так, будто каждый миг работы мигалки приближает их к дорогостоящему ремонту аккумулятора. Перестроение происходит абсолютно неожиданно. По велению сердца, условных инстинктов, но только не по правилам. Господи, я пока сейчас ехала на работу, сколько же таких было. А еще мне очень нравится, у меня есть участок дороги, просто прямой участок дороги, на две полосы в одну сторону. Ты едешь, у тебя есть справа полоса, слева полоса получается. Но именно в этом участке я не знаю, что происходит с людьми, они всегда едут посередине. Вот просто машинка едет посерединке полос. Ни справа, ни слева, посерединке. И честно, я не знаю, в чем магия этого места. Там всегда так. Так вот, возвращаемся к нашим поворотникам. Когда какой-то автомобиль резко перестраивается прямо перед вашим носом, вы ощущаете себя участником, не знаю, там, какого-нибудь шоу фокусников. Мы пытаемся угадать траекторию движения, основанную на едва заметном наклоне кузова или повороте головы водителя. Но самое прикольное, это когда они еще не смотрят, куда они поворачивают, это правда. Это тоже очень интересно. Но самое интересное начинается, когда они все-таки включают поворотник, уже находясь на середине маневра. Это, знаете, это выглядит как вежливое уведомление. Кстати, если ты не заметил, я тут уже перестроился. И некоторые включают левый поворотник, а поворачивают направо, чтобы окончательно запутать всех окружающих. Я не знаю, но, наверное, они считают, что истинные мастера вождения должны сохранять интригу до самого конца. Ну и, конечно же, не будем тыкать пальцами в людей, которые ездят на определенных марках машины И там, видимо, вообще не предусмотрены поворотники априори, потому что я на этих марках машины не видела. Ну ладно, ладно, вру, один раз видела, как пользовались поворотником, но все равно повернули не туда, куда надо было. Ну что ж, вот так-то, пользуетесь ли вы поворотниками, бесит ли вас это, или все-таки, знаете, ну ладно, нужно смириться и просто четче осознавать свое положение среди машин, как бы, и это все от меня зависит, да, я должна предугадывать движение остальных. Ну что, давайте прямо сейчас послушаем небольшую рекламу и в скором времени вновь будем вместе.
1: Шестая передача.
2: Реклама. Минеральная вода магнезия из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Лена, ну какая машина?
4: Такая маленькая, с такими пимпочками и сзади такие две
3: штучки. Все ясно, надо брать.
5: Центр Кар Азур. Дыры Хашива 9-03-558-54-58.
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Настольные плиты по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, настольные плиты покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть – вот наш девиз.
10: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
11: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
12: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий копченый 6,90 за 100 граммов. Паштет из гусиной печени 14,90 за 140 граммов. Скумбрия холодного и горячего копчения 8,90 за 100 граммов. Майонез Слобода 18,90 за 750 граммов. Все скидки ищите в соцсетях Смаданный Мани.
13: Телефон снова на вибрации. Снова без звука. Снова перевернут экраном вниз. Подозреваете измену? Не оставайтесь с одними вопросами. Пришло время получить четкие ответы. Intelligo раскроет для вас всю картину. Быстро и точно. И вся ситуация прояснится. 03-944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
14: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
15: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность. Звездочка 3546.
2: Реклама.
1: Шестая передача.

Ну что, двигаемся дальше. Ну, а если вы стоите в пробке, как раз сейчас про автомобили и поговорим, чтобы стало вам немножечко, может быть, полегче. Между прочим, сообщение прислали. Ну, тот, кто едет посередине дороги, никак не может выбрать, к умным или красивым. Видать, на этом участке это очень актуально. Знаете, да, похоже, так и происходит. Но бесит каждый раз. Господи, определись уж, определись! Да, ну, а сейчас мы переходим к магической кнопке, которая есть в вашем автомобиле. Называется она аварийка. Да, да, знаете, да. Естественно, некоторые вещи относятся больше к постсоветскому пространству, например, сказать спасибо, да, здесь крайне редко, но бывают люди это делают. Но кнопка аварийной сигнализации в современном автомобиле давно вышла за рамки своего первоначального назначения. В представлении многих водителей это волшебное такое приспособление, способное отменить любые правила дорожного движения. Стоит только нажать эту красную треугольную кнопочку, и ваш автомобиль мгновенно становится невидимкой для эвакуаторов, инспекторов, мишторы, покахи и тому подобное. Вы можете парковаться на пешеходном переходе, вторым, третьим рядом, на газоне, посреди трамвайных путей. А еще, знаете, у нас очень любят запарковывать выезд из здания радиостанции. Господи, как же они там часто стоят. И я не могу выехать, я сигналю. Да что ж такое. Так вот, главное вовремя врубить аварийку. Да, и она вот говорит миру: мне очень надо, я буквально на 2 минуточки. Угу. Эти 2 минуточки легко превращаются в 40 минут прогулки по торговому центру или вальяжного питья кофе, не правда ли? А все остальные должны объезжать ваше транспортное средство с пониманием, глубоким уважением к вашим срочным делам. А еще аварийка служит универсальным языком прощения и благодарности на дороге. Ну, опять-таки, это ближе уже к постсоветскому пространству, но такое тут тоже иногда встречается. Ну, к примеру, в Батхям заедете, да? Видела несколько раз. Вот подрезал кто-то кого-то на высокой скорости, моргнул 2 раза, и вроде как уже не виноват, а просто извинился, вежливый человек. Ну, случилось и случилось. И это работает как волшебное заклинание, полностью снимающее любую кармическую ответственность за дерзкий маневр. И люди готовы простить почти любой казус, если после него последовало это короткое двойное мигание. И честно, было бы прикольно, наверное, если бы в Израиле его использовали больше как-то. Ну, хотя бы ты думаешь, что человек не такой уж плохой перед тобой проехался, не правда ли? Но без аварийки наша дорожная жизнь была бы куда более суровой и лишенной проявлений бытовой благодарности, не правда ли? А так, нажал на кнопку, и ты уже не нарушитель, а просто человек с богатой душевной организацией и срочными делами. А как вы используете аварийку? По назначению? Или по зову сердца? Как это вообще происходит? Мне еще очень нравится, что израильтяне коренные, чаще всего, очень часто даже не используют аварийку. Они просто, знаете, остановились, где им надо. И такие: давай болтать между собой, перекрыв все движение. Им нормально, им хорошо. И ты такой стоишь, бип-бип. Они такие: ну, Рега, Рега, ну подожди, ну подожди. За тобой уже просто пробка собралась. Они такие: ну подожди, подожди, подожди, Рега. А, да, давайте продолжать. Прямо сейчас Tiny Dancer. Послушаем и композицию. Погнали.

0: Шестая передача.
1: Це я, дід Панас, завітав, щоб розважити вас. Глядіть, не пустуйте, вуха свої приготуйте.
2: Кожного вівторка увечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма. Фа-фа-ля-ля!
3: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
2: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любимо і з которой стоїть познайомитися.
3: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон. Фа-фа-ля-ля!
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
5: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от Мама Мэри.
6: Реклама.
7: Машину покупаем только в Центр Кар Азур.
8: 03-558-5458.
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Сушильные машины по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсаны и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсаны и Хашмаль.
9: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаны и Хашмаль.
12: Смаданный Мани. Праздник со вкусом. Креветки XL очищенные 19,90 за полкило. Красная икра 39,90 за 190 граммов. Масло подсолнечное рафинированное Люкс. Две банки за 17,90. В соответствии с условиями мероприятия.
13: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед только вместе с ним.
14: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
15: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
16: Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
17: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции с быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
18: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования. Узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
6: Реклама.
0: Шестая передача.
19: Да-да, она самая шестая передача. Мне вот тут написали, да, только в Израиле можно использовать аварийку только когда автомобиль стоит. В других вариантах штраф. Но, знаете, это никого особо не смущает. Многие люди и ездят с аварийкой, как бы, потому что, может, просто забыли выключить. Но больше всего меня удивляют люди, которые в темное время суток ездят полностью с выключенными фарами. Я периодически, знаете, когда мы с ними равняемся на светофоре, я такая, типа, включите, включите. Они такие, не. Амая. Почему нет? Штраф хотите схлопотать или что? Но сейчас мы поговорим про очень приятное чувство за рулем. Занять первую позицию перед зеброй на красном сигнале светофора. Это не просто удача, это еще и большая ответственность. В этот момент водитель первого автомобиля перестает быть рядовым автомобилистом и становится пилотом Формулы-1. Напряжение в салоне возрастает до предела, пальцы жмут руль, а взгляд прикован к обратному отсчету, не правда ли? Ты смотришь на светофор. И если задержка после загорания даже желтого света, как в Израиле желтого, не зеленого, составит больше полусекунды, это будет расценено сзади как «пора посигналить! Бип-бип!» Сталкивались вы с таким? Я уверена, что да. А стоящие позади машины, да, они всегда готовы издать громкие звуковые сигналы, выражая свое крайнее нетерпение. Но, знаете, есть и другая сторона медали. Мне очень нравятся люди, особенно на суперкоротких светофорах, к примеру, на какой-то поворот. Становятся они первые, стоят такие и роются в телефоне, еще что-то. За это огромные штрафы предусмотрены. Неправильно, не правда ли? Но все равно их это не смущает. Они стоят, роются в телефоне. Зеленый загорелся, ты ему сигналишь, и такой, а что? Да, одна машина проехала на зеленый. Замечательно. Спасибо большое, я из-за тебя опоздала еще и на 5 минут. Какая прелесть. Так вот, да, действительно, я обожаю становиться становится, знаете, первый становишься так, и такой начинаешь вперед, поехал, давай. Особенно, когда на перегонки начинают люди, получается, в левой и в правой полосе такие, кто быстрее. Но самое печальное, если дальше пробка, и вы становитесь, и все. Да, так что люди, которые становятся первые на светофоре, будьте, пожалуйста, немножечко внимательнее. Нужно соображать, что не надо рыться в этот момент в телефоне. Некоторые светофоры, ну, крайне короткие. И нужно, чтобы как можно больше машин успела проехать. Ведь всем куда-то надо. Кому-то на работу, а кто-то хочет после работы, наоборот, быстрее попасть домой.

0: LP призывает нас не останавливаться. Don't stop, говорит она. Ну и хорошо, не будем. Мы просто завершим всего-навсего первую часть шестой передачи. Их еще впереди два. Представьте себе, вплоть до программы «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы, которая состоится с 8 до 9 часов вечера. А, да, этот час завершаем, но не просто композиции, а целым разделом. Ведь сегодня день артиста. Один молодой человек по имени Дэвид Ковердейл отмечает 75-летие. Представьте себе. Британский-американский рок-вокалист, автор песен, из воли известен как вокалист групп Deep Purple и Whitesnake. И именно о нем сегодня Лена Семенова подготовила нам рубрики, которые мы с удовольствием слушаем на протяжении всего дня. Так что уже три завершающие осталось нужного и их послушать. Так что предлагаю прямо сейчас и приступить. Погнали!
1: День артиста на Первом радио.
2: Вот теперь выполняю обещание, друзья, из прошлого выпуска. Я сказала вам, что одна из главных песен альбома под названием 1987 вообще могла не стать песней Whitesnake. Так вот, это тот самый случай, когда «Чужое нет» оказалось очень полезным. Сейчас объясню. Но прежде, сегодня на первом, мы продолжаем говорить о Дэвиде Ковердейле, невероятном человеке, фронтмене группы Whitesnake, который сегодня отмечает свой красивенный юбилей. И впереди история о песне «Is This Love», которую Ковердейл первоначально писал совсем не для себя, а для Тины Тернер. В середине 80-х Тина совершила невероятное возвращение со своим альбомом «Private Dancer». Знакомые Ковердейла из EMI знали, что он большой ее поклонник, и перед его поездкой во Францию сказали: «Если что-нибудь появится, что могло бы подойти Тине, пожалуйста, дай знать». Ковердейл уехал на юг Франции работать над новым материалом вместе с Джоном Сайксом и однажды сел за пианино с идеей, которая самому ему казалась совсем не для Whitesnake. Так начала появляться «Is This Love», которую вы сейчас слышите. Сайкс услышал мелодию, взял гитару и стал добавлять к ней свои детали, вот те самые переливы, украшения, которые Ковердейл потом назвал частью всей магии песни. Все сложилось настолько естественно, что композиция для другого артиста вдруг стала звучать как их собственная, но Ковердейл все еще был уверен – это для Тины. А дальше песню услышал Дэвид Геффен, основатель Geffen Records, влиятельнейший музыкальный продюсер и человек, который в тот момент фактически отвечал за американскую судьбу Whitesnake. Ковердейл тогда объяснил, мол, нет-нет, это мы для Тины Тернер написали. Ответ Геффена в приличном переводе звучит примерно так: «Нет, парень, ты это оставляешь себе». Причем на сохранившейся рабочей записи есть совершенно прекрасный момент. Еще во время сочинения Ковердейл самоуверенно объявляет, что этот припев, цитата, «захватит мир». А потом «Is This Love» действительно добирается до второго места Billboard Hot 100. Выше в ту неделю только «Fate» Джорджа Майкла. То есть мир-то захватили, но Джордж Майкл успел, как говорится, занять главный кабинет. Но Дэвиду это вообще не помешало. Главная задача на тот момент была выполнена. А самое смешное случилось уже потом. Ковердейл рассказывал, иногда на тяжелых метал-фестивалях он смотрел на публику и думал, может убрать эту нежную балладу из программы. А потом начиналось «Is This Love», и огромные мужики в кожаных куртках и майках с надписью «Iron Maiden». После такого вопрос отпадал сам собой. Спустя годы Ковердейла спросили, а Тине Тернер песню-то вообще предлагали, отправляли? Он рассмеялся и сказал, да я понятия не имею. То есть одна из величайших песен, написанных вроде как для Тины Тернер, до Тины Тернер вообще не добралась. Зато она осталась у Whitesnake и стала одной из визитных карточек группы. А впереди у Ковердейла будет еще один совершенно неожиданный музыкальный партнер. В начале 90-х рядом с ним окажется человек, чья гитара когда-то звучала в Led Zeppelin. И это Джимми Пейдж. Но о том, как из этой встречи появился проект Ковердейл Пейдж, я расскажу вам чуточку позже. Будьте рядышком, друзья. А пока на первом Дэвид Ковердейл, Whitesnake и их «Is This Love».

0: День артиста на Первом.
1: 6-я передача.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
5: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
6: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
7: На сегодня нет.
8: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
6: «Вечер.ком».
9: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
10: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
6: Реклама.
11: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
12: «Ля Вака Лока».
11: Аргентинский мясной ресторан в Герфли.
13: Медина Теудим, 60.
12: «Ля Вака Лока».
13: «Ля Вака Лока».
14: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
15: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
16: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
17: Сейчас в Суперфарм праздничная акция на парфюмерию «Крош Хашана». Широкий выбор популярных ароматов со скидкой до 50%. Ждем вас в наших магазинах, на сайте и в приложении. С праздником! В соответствии с условиями акции.
18: Холодильники по самым низким ценам.
19: А можно еще дешевле?
18: Холодильники по самым низким ценам.
19: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
20: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
18: Запомните, холодильники покупайте только в Махсаней Хашмаль.
21: Это вкусно, это классно, и всегда украсят праздник торты и эклеры Натали.
16: Натали – это всегда праздник.
22: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
6: Реклама.
23: Первое радио. Новости.
24: Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН заявил о дилемме по поводу Ирана. Подробнее через несколько секунд. В 18 часов у микрофона Светлана Карабут. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп заявил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что в то время как другие говорили о мире «я создавал мир», а в то время как другие игнорировали угрозы «я противостоял им». Нет лучшего примера опасности, который позволил накопить силу, рискуя всем миром, чем спонсор террора номер один «Исламская Республика Иран», добавил Трамп. Он повторил, что никогда не позволит Ирану обладать ядерным оружием. «Передо мной стоит важное решение, уничтожить ли Иран. Верю, что мы придем к соглашению после промежуточных выборов», добавил Трамп. У Управление аэропортов Израиля потребовало от Центком до конца этого года вывести из аэропорта Бен-Гурион 19 самолетов-заправщиков ВВС США. Об этом сообщает МАКО. Гендиректор управления Шарон Кедме заявил, что на фоне восстановления пассажиропотока дальнейшее размещение американских военных самолетов в гражданских аэропортах в нынешнем формате невозможно. По прогнозу управления, в будущем году пассажиропоток в Бен-Гурионе вернется к рекордным показателям 2019 года, и аэропорту понадобятся все стоянки и слоты для гражданских рейсов. Кедми предупредил, что если самолеты-заправщики не будут убраны в установленный срок, управлению, возможно, придется сокращать или отменять коммерческие рейсы. Юрсоветник правительства Галя Бараф-Миара представила на рассмотрение Центральной избирательной комиссии свою профессиональную оценку, в соответствии с которой нет юридических оснований для отстранения от участия в выборах следующих партий и кандидатов. Цианут, Датит, Изиут, Демократим, Рам, Отсмайудит, Объединенный список и Балат, а также депутата Кнессета Офера Касифа. Вместе с тем, в отношении кандидата Сами Абушхаде существуют юридические основания для аннулирования его участия в выборах. Прежде всего, речь идет об опубликованной им 8 октября 2023 года статье, в которой он выражает поддержку вооруженной борьбе террористической организации против государства Израиль. По мнению юрсоветника правительства и госпрокурора, письменные пояснения Абушхаде в ответ на требование отстранить его от участия в выборах не позволяют прийти к выводу, что его статья не являлась выражением поддержки вооруженной борьбы против Израиля. Между тем, сам Абушхаде подал просьбу перенести рассмотрение требований о его дисквалификации на выборах в связи с тем, что он находится в больнице. Председатель ЦИК, верховный судья Ноам Сольберг, отклонил эту просьбу. Из-за сжатых сроков заседание состоится завтра, как и планировалось, и Абушхаде сможет участвовать в нем по Зуму. Лидер оппозиции Яир Лапид в ближайшую субботу, 26 сентября, примет лидеров блока перемен Нафтали Беннета, Гади Азенкота, Авигдора Либермана и Яира Галана для обсуждения координации действий в предвыборный период. Встреча состоится в доме Лапида в Тель-Авиве. И о погоде. Завтра температура воздуха существенно не изменится и будет соответствовать среднесезонной переменная облачность. В Иерусалиме ночью 19 градусов, днем 28, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33, в Эйлате 25-37 градусов. Это были новости. Оставайтесь на Первом. Как развиваются события, продолжит рассказывать мой коллега Евгений Забежинский.
0: Шестая передача на Первом радио.

Lily Wood, The Prick, You Want My Money. Прямо сейчас открывает второй час шестой передачи на волне Первого радио. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Едем домой, расслабляемся, разговариваем, болтаем, ну и, конечно же, слушаем музыку. О чем мы сегодня болтаем? Да, в принципе, об автомобилях. И я с вами согласна, что я уже достала этой темы. Сколько раз мы ее обсуждали. Но эта тема неисчерпаемая совершенно. И сейчас хотелось бы поговорить о одной из самых таких важных составляющих автомобиля. И это, естественно, музыка. Ведь выбор музыки в автомобиле способен кардинально изменить стиль вождения даже у самого флегматичного человека. И сейчас я буду обобщать. Вы можете быть исключением из правил, о которых мы попозже еще поговорим, но включая спокойный джаз или классическую музыку, большинство людей, большинство

из ряда в ряд, просто такое под ритм ударной установки. И кажется, что весь окружающий поток — это лишь декорации для нашего персонального музыкального клипа. Окружающие водители на меня частенько смотрят. Странно, но мне часто все равно, потому что мы начинаем энергично кивать головой на светофоре, а если еще и подпеваем, и это слышно. Просто кайф, не правда ли? Особенно комично выглядит, когда из открытых окон, не знаю, маленькой, оранжевенькой, как у меня, например, машинки, доносится такой брутальный какой-нибудь трек, не правда ли? И да, действительно, музыка в машине создает иллюзию полной защищенности от внешнего мира и его унылой реальности. Внутри салона мы все звезды мирового масштаба, собирающие стадионы на каждом перекрестке. И главное, вовремя убавить звук, когда пытаешься параллельно припарковаться во дворе между дорогостоящими машинами. Потому что, как известно каждому водителю, громкая музыка очень сильно мешает глазам видеть препятствия сзади. Это не классный закон физики. Хочешь лучше видеть параллельную парковку? Сделай магнитолу потише. Но сейчас я буквально на 2 секунды включу вам песню, которая меня очень сильно расслабляет в последнее время, когда я еду за рулем, меня начинает кто-то бесить. Знаете, я сейчас слушаю по большей части, там, не знаю, например, J-pop, K-pop какой-нибудь, да, ну, рок, конечно же, это мое любимое. Я слишком тяжелую музыку не очень люблю, но вот эта песня, она меня так расслабляет. Буквально 2 секундочки. Не бойтесь, спокойно. Вот так она звучит, очень интересно. Если кому-то тоже нравится подобного рода расслабление, Falling in Reverse называется песня Джосеф. Да, это Falling in Reverse исполняет также Кори Тейлор и Серж Танкиан. Да, вот такая вот получилась у них интересная коллаборация. Очень советую, потому что если кто-то вас достал, вы слушаете ее и такие: спокойствие, только спокойствие. Ну вот и лето прошло, это то, что будем дальше слушать. Да, в принципе, действительно, лето прошло, я не знаю, но даже когда градусник сейчас, термометр показывает 30 градусов, оно уже все равно, это не летние 30 градусов, совершенно нет.

0: получила сообщение.
1: Я тебя видел на светофоре и подумал, что сиденье можно было бы пододвинуть на 2 сантиметра назад, и голова не будет доставать руля. Знаете, должна вас разочаровать. Видимо, вы видели не меня, потому что я сижу достаточно далеко от руля, да. У меня ручки такие, знаете, прям такие... Где-то бруй. Ладно, шутни, не настолько. Но я знаю, что очень многие девушки действительно грешат этим, прям, знаете, пододвигаются прям вплотную грудной клеткой на руль ложатся. Не знаю, зачем они так делают, это же крайне неудобно и небезопасно. Поэтому, да, увидели вы не меня, получается. Вот такие вот дела. Ну, а далее поговорим о моей личной боли. Люди, у которых есть своя парковка... Так, с вами я вообще разговаривать не буду. Вы уже победители по жизни просто. Да, но тем не менее, борьба за парковку. Да. Поиск парковочного места в густонаселенном районе города – это настоящая такая интеллектуальная игра и проверка нервной системы. Во-первых, пока проедешь по всему району и найдешь парковку, господи, как же это сложно сделать. А самое прикольное, когда, знаете, казалось бы, вот место на 3 полноценные машины. Даже не хэтчбеки, седаны вполне трех можно поставить. Но они ставят их таким образом, что просто помещаются 2 машины. И ты такой, ну если бы ты встал, ну вот по линии, понимаешь, вот по линии, на 0.5 метра вперед, как ты должен был встать, поместилась бы еще одна машина. Ну что ж ты за такой нехороший человек? Так вот, ладно, когда водитель видит свободное пространство, его мозг мгновенно превращается в суперкомпьютер для сложнейших расчетов. Оцениваются габариты машины, угол въезда, расстояние до бордюра, вероятность зацепить соседний бампер. И в этот момент даже люди с гуманитарным образованием демонстрируют феноменальные знания геометрии. И если свободный пятачок кажется слишком маленьким, начинается великая драма миллиметровых ванёров. Вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад, вперед-назад. Да, машина совершает 200 движений назад-вперед, продвигаясь каждый раз буквально по миллиметрику, по миллиметровщине. Так, я называю это заниматься миллиметровщиной. И со стороны это напоминает странный ритуальный танец металлические коробки перед окончательной остановкой. Зато, когда машина все-таки вчискивается в это невозможное пространство, знаете, так выходишь и испытываешь катарсис. Я это сделал, да. У меня получилось. Ну и главное, выйти и посмотреть там, не заделали. Хотя в Израиле на самом деле это никого особо не смущает. Потому что меня вот постоянно задевают. Господи, бедный мой бампер. Что передний, что задний. Честно, уже сил никаких нету. Просто-напросто приходишь, царапины. А, кстати, поделюсь историей. На прошлой неделе, значит, еду я по улице однополосной, односторонней. Остановилась я, чтобы пропустить как бы основную дорогу, которая проезжает главную. И тут в меня сзади так тюк. Кто там? Смотрю, а это был мотоциклист. Ну, мотоциклист на мопеде, получается, в таком большом макси-скутере. И он такой, ой, слиха. Я такая, а что там такое? Вышла, посмотрела. Ну да, царапину поставила такая. Ладно, езжай себе с Богом, просто будь осторожен. Знаете, уже как-то по-израильски. Раньше меня бы это просто выбило из колеи надолго. Я там орала. А, да что происходит? А сейчас как-то такой, ой, господи, никто не травмировался. Ну и слава Богу, ну и езжай себе с Богом. Ну что, давайте продолжать этот вечер вместе на волне Первого радио.
2: 6-я передача.
3: Реклама.
4: Люди взрослые и дети на фуршете, и банкете, торты и эклеры Натали.
2: Натали – это всегда праздник.
5: С Маданой Мани. Праздник со вкусом. Язык говяжий мороженый 24,90 за килограмм. Салями со вкусом трюфеля или клюквы 11,90 за 100 граммов. Красный икра Лемберг 79,90 за 200 граммов. Филе морского окуня 24,90 за килограмм. Все скидки ищите в соцсетях Маданой Мани.
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А можно еще дешевле?
6: Кондиционеры по самым низким ценам.
7: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
8: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
6: Запомните, кондиционеры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
9: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
10: Минеральная вода магнезия из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
3: Реклама.
2: 6-я передача.

Хотите пощекотать себе нервы и проверить отношения? Затейте ремонт. Ну или же перенесем все это на дорогу. Ведь нет ничего более испытательного для крепкой дружбы и семейных отношений, чем совместная поездка с пассажиром-штурманом. Этот человек искренне убежден, что без его чуткого руководства вы врежетесь в первый же столб. Он начинает давать бесценные указания за полкилометра до нужного поворота, повторяя их каждые 15 секунд. «Тормози! Тормози! Ты что, не видишь? Там машина тормозит!» Да, это раздается с соседнего кресла рядом с вами. Бесит. И в этот момент пассажир начинает, знаете, так интенсивно давить своей правой ногой в пол, пытаясь найти несуществующую педаль. Да, есть такие люди. И знаете, вот этот пассажир-штурман, он всегда лучше вас знает, какую полосу выбрать, с какой скоростью ехать, почему вот вообще вы за рулем, как бы, да, в этот момент. Особая категория штурманов — это любители внезапно крикнуть такой: «Ой, смотри!» без обещания причины. И в этот момент у водителя перед глазами пролетает вся жизнь, а ноги жмут на тормоз до упора. А оказывается, пассажир просто увидел в окне симпатичную собачку или скидки в магазине. И беседа с таким помощником требует от водителя олимпийского спокойствия и железной выдержки. Проще всего сразу вручить штурману навигатор в руки и попросить молча следить за виртуальной стрелочкой. Хотя даже навигатор в его руках начинает путаться и показывать просто, я не знаю, какие-то странные маршруты, вечно их перестраивать, что-то происходит. Так что поездка с диванным экспертом на соседнем сиденье – это лучший тест на эмоциональную устойчивость. И если вы доехали до пункта назначения и не высадили штурмана на трассе, ваш союз выдержит любые невзгоды.

Некоторые производители машин современных просто нас не щадят, потому что фары у них светят. Дай боже, конечно. Но есть категория людей, которые любят ездить с дальним светом, да. Ведь некоторым водителям просто кажется мало-мало. Они, знаете, вот прям считают, что должны освещать вот все. Их фары способны освещать не только дорогу перед собой, но и обратную сторону Луны вместе с соседней галактикой. И когда такой автомобиль едет за вами в темноте, а если у вас еще и низенькая машинка, а это если еще и джип сзади, о, просто, да, ваше салонное зеркало превращается в такое миниатюрное портативное солнце, и вы получаете ровный и мощный загар затылка прямо во время движения по вечернему шоссе, да? И, знаете, все ваши грехи мгновенно отпускаются, потому что вы погружаетесь в чистый, ослепляющий, абсолютный белый свет. Вы начинаете видеть через собственный капот текстуру асфальта и внутреннее устройство своего автомобиля. И попытка перестроить зеркало обычно приводит к тому, что свет отражается вам прямо в правый глаз. И если такой повелитель света едет навстречу, хочется нащупать на панели кнопку включения защитного экрана. Вспышка настолько яркая, что после разъезда вы еще пару минут видите перед собой только темные пятна. А сами владельцы таких слепящих фар искренне уверены, что они просто заботятся о безопасности движения. Они хотят увидеть каждую кочку за 3 километра, не думая о том, что остальные вокруг временно ослепли. И в их понимании дальний свет — это единственный допустимый режим работы светотехники в любое время суток. И бороться с ними бесполезно, бессмысленно. Остается только пропустить их вперед, и пусть они освещают дорогу, пусть кому-нибудь другому. Но действительно, а бывало ли у вас такое или нет? Лично у меня такое очень часто происходит. Как я и сказала, низенькая машинка, поэтому приходится видеть все это в отражении постоянно. Да. Ну что же, продолжаем этот вечер. Chase the Sun. Именно так называется композиция, которую мы сейчас услышим. Погнали!

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, манты.
5: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
7: Реклама. Телевизоры по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Телевизоры по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, телевизоры покупайте только в Махсаней Хашмаль.
10: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
11: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
12: Для своей семьи вы всегда выбираете лучшее. Махеев делает мир вкуснее.
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А можно еще дешевле?
7: Сушильные машины по самым низким ценам.
8: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
9: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
7: Запомните, сушильные машины покупайте только в Махсаней Хашмаль.
13: Сладость жизни в Новый год только Брон вам принесет.
14: Ришон Лицион Эрцель 24, Батьям Бальфур 96, Кулон Шинкар 42, Рыховат Эрцель 196.
15: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей. Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Интеллиго. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Интеллиго. 03-944-1111.
16: Праздничные скидки и выставка моделей 27-го года в ДАКС. Скидки до 70% на модели с выставки и до 50% на мебель из новой коллекции. С быстрой доставкой. Современные диваны, спальни и гостиные от ведущих немецких и мировых брендов. Ждем вас всю неделю в филиалах ДАКС, Ришен, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармель. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
7: Реклама.
0: Шестая передача.

продолжаем вечер на волне Первого радио. Говорим сегодня про дорожную ситуацию. И у некоторых водителей развито гипертрофированное чувство собственности по отношению к той или иной полосе, по которой они едут. Если вы включаете поворотник и пытаетесь перестроиться перед ними, если водители воспринимают это как попытку рейдерского захвата, и они мгновенно нажимают на газ, сокращая дистанцию до бампера впереди идущей машины до пары миллиметров. И знаете, вот в этот момент его главная жизненная цель — это так, не допустить вас в свой ряд ни при каких обстоятельствах. Этот водитель готов сжечь гору топлива, испортить себе нервы, рисковать целостностью кузова, но полосу он не отдаст. Вы можете мигать поворотником хоть 10 минут, но он будет смотреть строго вперед, каменным взглядом. Он делает вид, что сосредоточен на дороге и абсолютно не замечает вашей гигантской машины сбоку. Да хоть миниатюрно, какая разница? Его представление пропустить кого-то — это значит проявить слабость, уронить свое там мужское, женское достоинство. Но, знаете, вот стоит вам пропустить его вперед и попробовать перестроиться за ним, а он начинает замедляться. И вы такие: что ты делаешь? Да, это какая-то бессмысленная борьба за пространственные позиции. Это выглядит невероятно смешно и наивно со стороны. И знаете, вот самое прикольное, что, в принципе, вы-то все равно будете стоять рядом на одном и том же красном сигнале светофора. Вот буквально через пару метров, да, правда? И психологию сложно понять этого хранителя полосы. И невозможно сломать простыми аргументами логики и здравого смысла. Но, знаете, проще улыбнуться, дать ему насладиться своей победой и спокойно перестроиться где-нибудь с другим человеком, более доброжелательным, что ли, каким-нибудь водителем. И в конце концов, уступать дорогу — это, знаете, бывает так приятно. Вот едет человек, а ты такой: ну проезжай. И он такой: ой, спасибо. И ты такая: ну, в следующий раз, может, и мне уступят. Ну вот так-то. А прямо сейчас давайте послушаем композицию «Смех и грех» от Зиверт. Погнали!

0: Ну что ж, дорогие друзья, вот, собственно говоря, и подходит к завершению. И второй час шестой передачи, будем его завершать. И не просто композиции, а целой рубрикой от Лены Семеновой про Дэвида Ковердейла. Потому что сегодня молодому человеку 75 годиков. Вы его знаете как, например, вокалиста группы Deep Purple и Whitesnake. Так что давайте услышим что-нибудь интересное об этом невероятном человеке. Ну и, конечно же, продолжим наше музыкальное путешествие. Совсем скоро. Оставайтесь с нами на волне Первого радио.
1: День артиста на Первом радио.
2: Друзья, представьте Нью-Йорк, начало 1991 года. По Манхэттену идут двое мужчин. Один – голос Whitesnake и бывший фронтмен Deep Purple, второй – гитарист Led Zeppelin. Люди начинают их узнавать, останавливаются, задают вопросы, и в какой-то момент эта парочка практически тормозит уличное движение. Представили? Вот прежде чем продолжу, напомню быстренько о том, что сегодня на Первом мы продолжаем говорить о Дэвиде Ковердейле, который сегодня отмечает 75-летний юбилей. И сейчас я расскажу вам о том, как рядом с ним оказался Джимми Пейдж. Дело в том, что к началу 90-х Ковердейл поставил Whitesnake на паузу. После бешеного успеха предыдущих лет ему хотелось остановиться, разобраться с собственной жизнью и вообще понять, что делать дальше. У Пейджа тоже был переходный период. Попытка полноценно вернуть Led Zeppelin не сложилась, не удалась, а поиски вокалиста для нового проекта его совершенно не вдохновляли. И вот тут возникает идея. А что, если попробовать Ковердейла? Они были знакомы, но близко друг друга не знали. Ковердейл потом смеялся, что несколько раз выражал Пейджу свое восхищение его работой. Обычно это происходило в лондонском Rainbow, примерно в 2 часа ночи. Понимаете, да? Отличное место вообще для начала серьезного творческого союза. В начале 91-го они встретились в Нью-Йорке просто поговорить. Пошли гулять и получили вот ту самую сцену с прохожими и остановившись над движением. Люди сразу решили, эти двое явно что-то задумали. Но сами музыканты еще ничего не знали. Они просто договорились сначала проверить главное – смогут ли вообще вместе работать, вместе сочинять. Вскоре Пейдж приехал к Ковердейлу на озеро Тахо, и уже в первый день появилась их совместная песня. Проверка, как вы понимаете, закончилась очень быстро. То есть работать вместе они смогут. А потом были месяцы работы. Барбадос, студии в Ванкувере, Майами, в Лондоне. И в 93-м вышел альбом «Ковердейл Пейдж». Он поднялся до 4-го места в Британии и вошел в первую пятерку в Соединенных Штатах Америки. Ну и, конечно, публика и пресса немедленно начали сравнивать этот союз с Led Zeppelin. Но Ковердейл подчеркивал, что задача была вытащить друг из друга лучшее, что они могли дать в тот момент. И трек «Take Me For A Little While» прекрасно это показывает. Чтобы вы понимали, друзья, песня родилась из чувства потери. И Ковердейл, и Пейдж к тому времени потеряли дорогих им людей. Поэтому за всей мощью голоса и гитары здесь есть очень простая человеческая вещь – переживание утраты. Кроме того, парни решили записать специальную акустическую версию этой песни «Take Me For A Little While» со струнными. Причем аранжировку для нее сделал Клэр Фишер, композитор и аранжировщик, много лет работавший в том числе и с Принсом. И получилось что-то невероятное. Вместо тяжелого рок-звучания – акустическая гитара. Голос Ковердейла и струнные. Та же песня, та же боль, только все лишнее словно убрали, отсекли, оставив ее практически один на один со слушателем. К слову, в своих поздних интервью Ковердейл признавался, что авторитет одного из величайших гитаристов мира совершенно на него не давил. И когда его спросили, а не страшно ли тебе было брать акустику рядом с самим Джимми Пейджем, он отвечал, не, нам было круто, меня вообще не так-то просто напугать. Вот за это, кстати, мы Ковердейла и любим. Проект, к большому сожалению фанатов, публики и прессы, оказался недолгим. Парни успели провести лишь короткий тур по Японии, но отношения они сохранили. Спустя десятилетия Ковердейл называл Пейджа прекрасным, добрым человеком и говорил, что очень-очень дорожит их дружбой. А дальше Дэвид снова вернется к Whitesnake. Пройдут годы, изменится рок, изменится сам Ковердейл, но блюз, с которого все когда-то начиналось, никуда не исчезнет. И в последнем выпуске нашей истории мы доберемся уже до Ковердейла сегодняшнего и поставим точку в путешествии длиной больше полувека. Но это будет потом. А прямо сейчас на Первом Дэвид Ковердейл, Джимми Пейдж и их феноменальная совместная работа «Take Me For A Little While».

0: День артиста на Первом.
1: 6-я передача.
2: Самые интересные новости читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Самые невероятные новости
2: читайте в телеграм-канале Первого радио.
3: Самые актуальные новости
2: читайте в телеграм-канале Первого радио. Хотите подписаться на канал? Проще простого.
4: Вопросы бывают простые.
5: Я давно хотел вас спросить, как художника.
4: Серьезные.
5: Почем опиум для народа?
4: Бестактные.
5: Ну что ж ты не идешь ко мне, моя курочка?
4: Большие.
5: Покупаем старые вещи, стулья, потроха, что еще?
4: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром»
6: с Марком Кричевским.
5: Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо особое вдохновение.
4: Каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
5: Операцию я беру на себя.
7: На столе всегда у нас самый вкусный в мире квас от «Мама Мэри».
8: Реклама.
9: Торты и эклеры кондитерского комбината «Натали» делают нашу жизнь немного слаще.
10: Те, кто разбираются в мясе, уже знают. А те, кто еще нет, самое время познакомиться.
11: «Ля Вакалёка»
10: – аргентинский мясной ресторан в Герфли.
12: Медина Теудим, 60.
11: «Ля Вакалёка»
12: – «Ла Вакалёка».
9: Только в «Центркар». Автомобили со вторых рук, начиная от 300 шекелей в месяц. «Центркар Азур». Терех Ашива, 9.
13: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
14: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
15: Минеральная вода «Магнезия» из карловых вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
16: В майонезе «Махеев» отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. «Махеев, я думаю о том, что ты ешь».
17: В дни праздника Суккот всей семьей посетите Технодах Хадера, единственный в Израиле музей медицины. Увлекательные научные исследования, узнавайте новое и экспериментируйте вместе. Для информации и билетов ищите Технодах Хадера.
8: Реклама.
18: Первое радио. Новости.
19: Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил Ирану уничтожением. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. В 19:00 у микрофона Евгений Забежинский. Здравствуйте. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал другие страны присоединиться к экономической изоляции Ирана. По его словам, давление на Тегеран следует сохранять до тех пор, пока он не прекратит нападение на торговые суда, не откажется от ядерных амбиций и не перестанет поддерживать терроризм. Трамп также заявил, что действия иранского руководства свидетельствуют о его слабости. Он вновь пригрозил Ирану уничтожением, упомянув при этом о возможности достижения справедливой сделки сразу после промежуточных выборов в США. Представители Хамаса опровергли заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о подготовке похищения израильских военных и гражданских лиц. В интервью телеканалу «Аль-Араби» глашатые группировки утверждали, что таких планов у них нет, и призвали проверить заявление израильской стороны. Ранее Кац предупредил, что в случае похищения израильтян жители города Газа будут эвакуированы на юг, а против самого города Цааль может провести масштабную операцию. Представители Хамаса, в свою очередь, обвинили Израиль в подготовке новых ударов по сектору и заявили о приверженности соглашению о прекращении огня. К другим новостям. Сегодня в районе американской авиабазы Шпангдалем на западе Германии разбился военный самолет. Пилот успел катапультироваться, ему оказывают медицинскую помощь. На месте работают спасатели. По данным По данным немецких СМИ, разбившийся самолет был истребителем F-16. Причина аварии пока не названа. Тем временем управление аэропортов Израиля потребовало от Центком до конца этого года вывести из аэропорта Бен-Гурион 19 самолетов-заправщиков ВВС США. Об этом сообщает портал Mako. Генеральный директор управления Шарон Кедми заявил, что на фоне восстановления пассажиропотока дальнейшее размещение американских военных самолетов в гражданских аэропортах в нынешнем формате невозможно. По прогнозу управления, в 2027 году пассажиропоток в Бен-Гурионе вернется к рекордным показателям 2019 года, и аэропорту понадобятся все стоянки и слоты для гражданских рейсов. И лидер оппозиции Яир Лапид в ближайшую субботу, 26 сентября, примет лидеров блока перемен Нафтали Беннета, Гадя Айзенкота, Авигдора Либермана и Яира Голана для обсуждения координации действий в предвыборный период. Встреча состоится в доме Лапида в Тель-Авиве. И приятные новости напоследок. На проходящем в Софии чемпионате Европы израильский боксер Давид Захари, выступающий в весовой категории до 50 килограммов, вышел в четвертьфинал. Единогласным решением судей со счетом 5-0 он одержал победу над греком Александросом Мавроматисом. В четвертьфинале Захари встретится с боксером из Армении, победителем молодежного чемпионата Европы 2024 года и бронзовым призером чемпионата мира 2025 года Рудольфом Гарбаяном. Ну а теперь о погоде. Температура воздуха сегодня близка к среднесезонной, переменная облачность. Ожидается в Иерусалиме 19 градусов ночью и 28 днем, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33 и в Эйлате 25 градусов ночью и 37 в дневные часы. Это были главные новости к этому часу. О развитии событий в итоговом на сегодня выпуске в 20.00.
1: Stop it. Шестая передача на Первом радио.

Вот и начинается третий и завершающий час шестой передачи. Всех приветствую, с вами я, Алина Дарк. Наслаждаемся этим вечером вместе. И напоминаю, что сегодня с 8 до 9 вас будет ожидать программа «Фа-фа-ля-ля». Ну а до этого слушаем музыку, едем домой. Кто-то на автобусе, кто-то на автомобиле. А между прочим, об автомобилях мы сегодня как раз и разговариваем. Вот знаете, сейчас как бы нет, но потерпеть еще пару месяцев, и да, придется шаманить. Каким же образом? Ведь связь между мытьем автомобиля и выпадением осадков давно доказана всеми народными приметами и суевериями. Вы можете неделю следить за прогнозом погоды, где синоптики обещают абсолютно сухое небо, да, и палящее солнце, но стоит вам провести какое-то время на автомойке, отполировать кузов воском, натереть колеса специальным, чем-нибудь специальным,

поливательная машина, разбрызгивающая мутную воду из лужи прямо на ваши бока. И процесс загрязнения чистой машины происходит с катастрофической, просто нереальной какой-то скоростью. Казалось бы, только помыли, а все, опять она вся у вас такая. Знаете, когда я ищу парковку возле дома, к примеру, я помыла только машину, и вот как назло попадается место под деревом, под которым даже вот постоять пару часов, и у тебя машина просто как будто ты не мыл ее месяцами. И я такая, так, нет, сегодня я здесь ставить не буду, и потом ты еще минут 20-30 ищешь парковку возле дома в любом случае. Да, мытье машины — это такое, конечно, дело интересное. А срабатывает ли с вами подобное? Ну что ж, продолжим этот вечер. И не я у нас звучит от две Маши, конечно же. Кто же еще, Алина? Вставишь своих любимых?

А ведь современный водитель полностью доверил свою жизнь и маршрут голосу из мобильного приложения навигатора. Каждый пользуется, конечно, своим, но мы готовы слепо поворачивать под запрещающие знаки, если приятный женский или мужской голос сказал «поверните налево». Навигаторы иногда обладают странным чувством юмора и любят водить людей по самым невероятным местам. Он может предложить вам сэкономить 3 секунды пути, проехав через закрытый коттеджный поселок, стройку, перепаханное поле. У меня такое было. И вы знаете, слепо едете по узкой грунтовке, уткнувшись в закрытые ворота. А голос радостно сообщает: «Вы прибыли в место назначения». И в этот момент вы оглядываетесь вокруг и понимаете, что находитесь посреди глухого леса, к примеру, в полной темноте, да? Это такой особый вид мазохизма, попытка спорить с навигатором и ехать по своему собственному привычному маршруту. И устройство начинает судорожно перестраивать путь. Маршрут перестроен, маршрут перестроен, маршрут перестроен. И настойчиво такой легкой обидой предлагает вам постоянно развернуться. И приложение будет требовать разворота на каждом перекрестке, пока вы окончательно не сдадитесь под его эмоциональным напором. А вот когда навигатор показывает красный цвет пробки впереди, да, весь поток начинает дружно искать объездные пути через какие-нибудь другие соседние улицы. И в итоге на этих улицах тоже образуется еще более глухая, безнадежная пробка из тех, кто хотел быть самым умным. Так что мы все становимся заложниками алгоритмов, которые думают за нас и направляют наши железные потоки. И иногда полезно выключить электронного помощника и проехать просто по знакам из собственной памяти. И вы удивитесь, но город все еще существует в реальности, а не только в виде синей линии на экране смартфона. Но как только мы путаемся на сложной развязке, мы снова судорожно включаем приложение и молим его о спасении, пока не пропустили нужный поворот, иначе следующий будет только через 15 километров.

0: Шестая передача.
1: Реклама.
2: Семечки от Мартина всегда у нас с собой. Семечки от Мартина, любим всей семьей.
3: Семечки от Мартина, то, что нас объединяет.
4: Только в Центркар. Возможность трейд-ин на все автомобили в любое время и с любым пробегом.
3: Центркар Азур.
4: Дерех Ашива 9.
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А можно еще дешевле?
5: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
6: А, так скажи просто. Махсаней Хашмаль.
7: Ниже в мире нет цены, чем Махсаней Хашмаль.
5: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсаней Хашмаль.
1: Реклама.
0: Шестая передача.

А сейчас поговорим о страшном. Появление любого незнакомого звука в автомобиле мгновенно превращает обычного водителя в панического параноика. Вы выключаете музыку, закрываете окна, приглушаете дыхание и начинаете внимательно прислушиваться к работе мотора. И кажется, что где-то снизу что-то тихонечко постукивает, скрежет, гудит или подозрительно подпискивает. Вы делаете лицо глубокомысленного автомеханика и начинаете менять режим езды, чтобы поймать этот странный звук. Газуете, тормозите, виляете рулем, включаете кондиционер, выключаете, снова прислушиваетесь с замиранием сердца. И знаете, в голове уже крутятся астрономические цифры стоимости ремонта, подвески, коробки, передач или тем более замены двигателя. Приезжайте на автосервис, платите за диагностику. Мастер садится с вами в машину и... А звук-то бесследно исчезает просто-напросто. Автомобиль работает идеально, тихо, плавно, как будто только что конвейер сошел, да? Из завода. И вы выглядите перед механиком глупым фантазером, который придумывает проблемы на пустом месте из-за скуки. Но стоит вам выехать за ворота автосервиса и проехать 100 метров, как этот таинственный стук возвращается снова. А это, кстати, известная дорожная магия. Машины панически боятся автомехаников и умеют исцеляться при их приближении. А потом оказывается, что все эти ужасные звуки издавала какая-нибудь пустая пластиковая бутылка, валявшаяся в багажнике. Или, не знаю, какая-нибудь мелочь, забытая в каком-нибудь подстаканнике, да? И она просто брякала при каждой мелкой кочке. И облегчение, которое испытывает водитель в этот момент, оно несравнимо ни с какими радостями жизни просто. Вы выбрасываете ту самую бутылку, перебираете мелочь, положили в кармашек, включаете музыку на полную громкость и идете дальше с абсолютно чистой совестью.

А вы когда-нибудь натыкались в интернете на видео о философии фантомных пробок? Если нет, я сейчас попытаюсь рассказать вкратце, но в любом случае говорю вам, зайдите на YouTube, к примеру, и все-таки поищите фантомные пробки, как они создаются. Довольно интересно, ведь фантомные пробки — это такое удивительное явление, когда поток машин резко останавливается на, казалось бы, пустой и ровной трассе. Вы стоите в плотном заторе полчаса, час, медленно покатываясь по метру и пытаясь понять причину задержки. Знаете, в голове рисуются ужасные картины страшных аварий. Ремонт какие-то дороги или перекрытие движения, как мы с вами привыкли на четверг, не правда ли? И вы готовитесь увидеть, что-нибудь ужасное, развороченное ограждение, сломанный асфальт или упавшее дерево посреди дороги. Но вот пробка, она просто неожиданно заканчивается, и поток набирает скорость, а на дороге нет абсолютно ничего. Ни аварии, ни ремонта, ни ям, только чистый, идеальный, абсолютно пустой и ровный асфальт. Вы едете дальше с чувством глубокого обмана и абсолютного непонимания, а что, собственно говоря, произошло? А причина простая – фантомные пробки. Кто-то впереди просто резко нажал на тормоз, чтобы рассмотреть птичку, например. Идущая за ним машина затормозила чуть сильнее, а следующая еще сильнее. И через километр поток просто встал. Волна торможения передается по цепочке назад с геометрической прогрессией, создавая затор из ничего. И это напоминает эффект бабочки, когда один взмах крыла на одном конце приводит к урагану на другом, не правда ли? Один нерешительный водитель способен парализовать движение целого мегаполиса на несколько часов подряд. При этом сам виновник торжества уже давным-давно уехал вперед, спокойно пьет чай у себя дома, а тысячи людей позади него продолжают стоять в этой бессмысленной и загадочной цепи из стоящих машин. И нам остается только сохранять спокойствие, дышать ровно и помнить, что любая пробка когда-нибудь обязательно закончится.

0: Шестая передача.
1: Музыкальная чайхана. Музыкальная чайхана.
2: Эммануэль, я устала. Я есть, я пить хочу.
3: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Кто?
4: Я раб этой лампы.
3: А что мне делать?
4: Приказывай.
3: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
4: Слушаю и повинуюсь.
3: Теперь, Анна, ты загадывай.
2: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпись,
5: «Музыкальная чайхана». Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
6: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
0: Реклама. Минеральная вода «Магнезия» из Карловых Вар. Европейское качество и природный магний для вашего здоровья.
7: Только в наших магазинах вы найдете эксклюзив. Брон на праздник угощает. Лучшим быть. Вот наш девиз.
8: Ришон Лицион Эрцель 24. Батьям Бальфур 96. Кулон Шинкар 42. Рыховат Эрцель 196.
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А можно еще дешевле?
9: Роботы-пылесосы по самым низким ценам.
10: А, так скажи просто. Махсане и Хашмаль.
11: Ниже в мире нет цены, чем Махсане и Хашмаль.
9: Запомните, роботы-пылесосы покупайте только в Махсане и Хашмаль.
12: Вы в процессе развода? Не позволяете скрытым счетам или незадекларированным активам поставить под угрозу будущее ваших детей? Прежде чем подписать соглашение о разводе, узнайте все факты. Intelligo. Вы заслуживаете знать правду. 944-1111. Intelligo. 03-944-1111.
0: Реклама. Шестая передача.

Ну, вы же знаете нашу с вами договоренность. Что же это за вечер, если без Валерия Меладзе? Вечер пропащий. Вот, пожалуйста, Валерий Меладзе сам по белому только спасает его. А совсем скоро подойдет к завершению этот час, поэтому мы успеем еще насладиться парочкой композиций. Давайте подпоем.

0: Вот и пришло время мне на сегодня с вами прощаться, дорогие мои. Шестая передача подходит к завершению. Услышимся завтра в то же время, в том же месте, то бишь на волне Первого радио, конечно же. Далее вас ожидает итоговый выпуск новостей и программа «Фа-фа-ля-ля» украинской мовы. Не пропустите! Всем желаю прекрасного продолжения этого жаркого вечера. А между прочим, завершит этот час не просто композиция какая-нибудь, а целая рубрика, ведь сегодня день артиста. Свой день рождения отмечает Дэвид Ковердейл. Ему 75 лет, вы его знаете как вокалиста групп Deep Purple и Whitesnake. Так что Лена Семенова подготовила для нас специальные рубрики. Давайте услышим завершающую. Всех обняла. Всем пока-пока.
1: День артиста на Первом радио.
2: Ну что, друзья мои, вот мы и добрались до последней главы нашей истории. Мы начинали ее с парня из английского Red Car, который совершенно неожиданно оказался у микрофона Deep Purple. А заканчиваем человеком, за плечами которого больше полувека рок-н-ролла. Сегодня Дэвиду Ковердейлу исполняется 75. И в финальном выпуске проекта «День артиста» очень хочется не просто поставить точку. Хочется еще раз посмотреть, с чем он пришел к этой красивой дате и почему спустя десятилетия в его музыке все еще слышно то, с чего когда-то начинался Whitesnake. И для финала я не случайно выбрала песню «Steal Your Heart Away» с альбома «Forevermore» 2011 года, потому что именно эта песня удивительным образом возвращает нас практически туда, откуда когда-то начинался Whitesnake. Ковердейл написал эту песню вместе с гитаристом Догом Олдричем, человеком, с которым у него сложился не просто рабочий союз, сложилась настоящая дружба. Ковердейл говорил, что они настолько хорошо чувствовали друг друга, что иногда буквально угадывали мысли друг дружки. И особенно ему нравилось, что Олдрич прекрасно знал самые ранние записи Whitesnake и понимал ту смесь, на которой все строилось. Хард-рок, блюз, ритм-н-блюз, соул. Поэтому, когда появилась песня «Steal Your Heart Away», Ковердейл заметил, ее совершенно спокойно можно было выставить еще на ранние альбомы, и она не выглядела бы там чужой. Правда, о самой песне Дэвид говорил куда менее романтично. По его словам, эта история человека, который уже заплатил по всем счетам, достаточно натерпелся и теперь хочет просто наконец получить свое. Он называл настроение песни почти первобытным. Настолько накопилась вот эта злость, вот эта решимость. И добавлял, что не может решить, кто она все-таки. Кроманьонец или неандерталец. Вот такой Ковердейл нам нравится особенно, правда? Можно 40 лет писать песни о любви и однажды объяснить новую композицию через пещерного человека. После Forever Мой история Whitesnake продолжалась еще больше 10 лет. Были новые пластинки, гастроли, возвращение к песням Deep Purple, юбилейные издания старых альбомов. Последний концерт Whitesnake состоялся во Франции на Hellfest в июне 2022-го. Правда, продолжить прощальный тур тогда не получилось. Сначала проблемы со здоровьем начались у нескольких участников группы, а затем у самого Ковердейла обнаружили серьезную инфекцию носовых пазух и трахеи. И врачи запретили ему напрочь продолжать выступление, а восстановление в итоге растянулось на очень долгое время. В ноябре 2025-го Ковердейл сам сказал: «Все. После 50 с хвостиком лет пути с Deep Purple, Whitesnake и Джимми Пейджем пришло время, как он выразился, повесить на гвоздь рок-н-ролльные туфли на платформе и обтягивающие джинсы». И тут же пошутил, что, цитата, «со своей знаменитой львиной гривой я тоже уже разобрался». Через месяц он попрощался и с соцсетями, где больше 20 лет общался со своими «Brothers and Sisters of the Snake», выкладывал музыку, выкладывал мемы и, по его собственному прекрасному выражению, разное пуканье и хихиканье, извините. Причина оказалась очень простой. Ему просто хотелось спокойно оглянуться на прожитую жизнь и проводить время с друзьями, с любимой семьей. И знаете, мне кажется, это очень правильная такая точка. Сегодня мы видели разного Ковердейла, никому неизвестного продавца мужской одежды, вокалиста Deep Purple, человека, который собирал Whitesnake про практически заново. Мировую рок-звезду, партнера Джимми Пейджа. И сегодня ему 75. И ему уже совершенно не нужно ничего никому доказывать. Больше полувека назад Ковердейл выбрал для себя рок-н-ролл, и, кажется, эти отношения оказались любовью на всю жизнь. С днем рождения, великий и неподражаемый Дэвид Ковердейл. Ну вот и все, дорогие друзья. Говорю спасибо всем, кто вместе со мной сегодня слушал и смотрел эту невероятную музыкальную историю. Я, Лена Семенова, на этом с вами прощаюсь, а напоследок предлагаю сделать то, ради чего мы сегодня все это и затеяли. Еще раз послушать тот самый голос, который невозможно перепутать ни с каким другим. На Первом радио Дэвид Ковердейл, «White Snake» и «Steal Your Heart Away».

0: День артиста на Первом.
1: 6-я передача.
2: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
3: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
2: Конкретней.
3: Я это... Все время скучаю, понимаете?
2: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
3: Я все время скучаю... По пятнице.
4: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
2: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
1: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
2: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
3: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
1: «Вечер.ком».
7: Кристина Кипнис, обладательница волшебных карт, верит в единорогов, вспыльчивая.
8: Такое платье увидела, от кутюр, пойду куплю.
7: Андрей Ежов, любитель внезапных перевоплощений, убежденный собачник, скептик.
9: Вас много, я один.
7: Лена Семенова, она же бывалая, имеет слабость к ретро-машинам, упрямая.
10: Четверг предлагаю переименовать в «Завтра пятница» и не работать вообще.
7: С воскресенья по четверг с 7 до 9 утра на Первом радио «Прогрев шоу». Актуальные темы, увлекательный интерактив и хорошее настроение на весь день вам обеспечат Кристина Кипнис, Лена Семенова и Андрей Ежов. Слушайте «Прогрев шоу» на Первом.
1: Первое радио 891. Стримы один за одним. Александр Филипенко.
11: Вы в каком году родились, моя радость? В 80-м. О, самое интересное вы пропустили.
1: Прямые трансляции и интересные гости. Подписывайтесь и смотрите канал Первого радио в Ютубе.
11: До встречи.
12: За 25 лет в Израиле изменилось многое. Выросли новые города, сменились поколения, появились тысячи новых бизнесов. Но одно осталось неизменным. Когда миллион человек садятся за руль, готовят ужин или открывают свое дело, они включают нас.
13: 25 лет мы говорим с русскоязычным Израилем на одном языке. И если вашей рекламы все еще нет в нашем эфире, значит, о вас не знает полстраны. Доверьте свою рекламу проверенному имени. 25 лет вместе. Реклама на Первом радио. 03-94-94-888.
1: Реклама.
14: Люди взрослые, идите на фуршете и банкете, торты и эклеры Натали.
15: Натали – это всегда праздник.
16: Самый лучший хлеб – это хлеб Максим. Завтрак и обед – только вместе с ним.
17: Покупайте хлеб Максим в магазинах Израиля.
18: В майонезе Махеев отборные яичные желтки, премиальное подсолнечное масло и натуральный лимонный сок. Его нежный вкус так подходит нашим любимым блюдам. Махеев, я думаю о том, что ты ешь.
7: В дни праздника Суккот ждем вас в ДАКС всю неделю. В филиалах ДАКС Ришон, Ашдот, Нетания, Хайфа, Кармиэль. ДАКС. Качество, стиль, функциональность.
1: Реклама.
19: Первое радио. Новости.
20: Дональд Трамп с трибуны Генассамблеи ООН пригрозил Ирану уничтожением. Реджеп Тайип Эрдоган обвинил правительство Израиля в продолжении ударов по сектору Газа. Британская полиция предотвратила теракт против еврейской общины Манчестера. Подробнее об этом и других событиях через несколько секунд. «20 часов в Израиле». В эфире итоговый на сегодня выпуск новостей. У микрофона Евгений Забежинский. Президент США Дональд Трамп, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, призвал другие страны присоединиться к экономической изоляции Ирана. По его словам, давление на Тегеран следует сохранять до тех пор, пока он не прекратит нападение на торговые суда, не откажется от ядерных амбиций и не перестанет поддерживать терроризм. Трамп также заявил, что действия иранского руководства свидетельствуют о его слабости. Он вновь пригрозил Ирану уничтожением, упомянув при этом о возможности достижения справедливой сделки сразу же после промежуточных выборов в США. Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, назвал несправедливым то, что председатель палестинской администрации Махмуд Аббас не смог приехать на сессию. Эрдоган призвал страны признать палестинское государство и обвинил правительство Израиля в продолжении ударов по сектору Газа и отказе перейти ко второму этапу плана Трампа. Во время выступления Эрдогана израильская делегация покинула зал. Тем временем представители Хамаса опровергли заявление министра обороны Израиля Исраэля Каца о подготовке похищения израильских военных и гражданских лиц. В интервью телеканалу «Аль-Араби» глашатые группировки утверждали, что таких планов у них нет, и призвали проверить заявление израильской стороны. Ранее Кац, напомню, предупредил, что в случае похищения израильтян жители города Газа будут эвакуированы на юг, а против самого города Цааль может провести масштабную операцию. Представители Хамаса, в свою очередь, обвинили Израиль в подготовке новых ударов по сектору и заявили о приверженности соглашению о прекращении огня. Колумбия отказалась от участия в иске ЮАР против Израиля в Международном суде ООН. Ранее Богота подала в суд заявление о вступлении в дело, в котором Южная Африка обвиняет Израиль в геноциде в секторе Газа. О намерении отозвать это заявление израильский МИД сообщил после переговоров с новой администрацией Колумбии. Решение стало частью пересмотра отношений с Израилем при президенте Абеларда де ля Исприэлье. Стороны договорились восстановить дипломатические отношения и поставки колумбийского угля. Колумбия также объявила о решении перенести посольство в Иерусалим. Британская контртеррористическая полиция задержала двух мужчин по подозрению в подготовке нападения на еврейскую общину в районе Манчестера. Обоих задержали 20 сентября в центре города по решению суда. Они останутся под стражей до 27 сентября. Следствие также провело обыски в Ливерпуле и Солфорде. В полиции заявили, что задержания стали результатом длительного расследования предполагаемой угрозы. Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фридриксен и глава правительства Гренландии Йенс Фредерик Нильсен подписали в Нью-Йорке соглашение о расширении американского военного присутствия на острове. Оно позволит США использовать существующие объекты и создавать новые базы. В частности, речь идет о новых военных объектах в Нарсарсуаке и Местерсвилье. Сейчас США используют в Гренландии космическую базу Питуфик. Срок действия соглашения не ограничен, при этом оно сохраняет суверенитет Дании и право жителей Гренландии на самоопределение. Для вступления документа в силу предстоят необходимые парламентские процедуры. Ну а теперь о погоде. Если верить синоптикам, завтра погода существенно не изменится, температура воздуха будет близка к среднесезонной. Ожидается переменная облачность в Иерусалиме 19 градусов ночью и 28 днем, в Тель-Авиве 22-30, в Хайфе 21-27, в Бершеве 20-33 и в Эйлате 25 градусов ночью и 37 в дневные часы. Вы слушали итоговый на сегодня выпуск новостей. Далее в эфире авторская программа Дмитро Гершинзона «Фа-фа-ля-ля».

0: спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается 100-100 за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Не пропустите.
2: 89.1 FM.

0: Мы живем в самой спортивной стране мира. Только тренировка израильской сборной по борьбе начинается с тоста за родителей. Только израильский спортивный комментатор гораздо ближе к победе, чем сборная по футболу.
1: Ура! Он пнул мячик, и теперь мяч в другом месте.
0: Только в нашей команде по академической гребле много гребцов и два рулевых по ротации. Ведь только в нашей стране есть программа «Топспорт» с Марком Кричевским и Элли Швидлером.
2: «Топспорт».
0: Каждую среду с 2 до 3 часов. Радио. Не пропустите.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. Ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичи.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Хорошо, рядом с тобой.
7: Первое радио всегда с тобой.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
7: «Вечер.ком». 89.1 FM.

0: Можешь слушать, а можешь смотреть. Для этого у Первого радио есть канал в YouTube. Подпишись и поставь лайк.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио».
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина в программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям...
4: Радио. Да. 89.1 FM.

0: большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Первое радио.

0: Это юность моя.
1: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
2: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Стоп. Бодры надо говорить бодрее. А веселы как?
1: Веселее.
0: Молодец, понял.
2: Каждую субботу с 3 до 8 готовимся к новой неделе вместе с ведущими Первого радио.
3: Шавуатов на Первом радио.
4: Здесь зрители аплодируют,
2: 89.1 FM.
5: Ай, тина, мамай, странсам, брате. Кай, бонито, мине,

день уходит с земли, в час вечерний сподня. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет,

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм.
1: Первое радио.
0: Подпишись.
2: 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Okay. Это круто! Это здорово!
0: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Вся жизнь в картинках. Для этого у Первого радио есть Инстаграм. Подпишись.
1: Первое радио всегда с тобой.

0: Проголосуй. Проголосуй. Проголосуй за свои любимые песни.
1: www.891fm.co.il.
2: На главной странице сайта кнопка «Хит-парад» или кнопка «Голосовать». Выбирай любимую песню и слушай ее в программе
1: «Хит по радио». На Первом радио.
3: Первое радио всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
4: Первое радио всегда с тобой.

0: Сава, на этом острове так хорошо. Будь моим Робинзоном, а я буду твоей пятницей.
1: Пятницей, конечно.
2: Как? Уже пятница?
3: Каждую пятницу с 7 до 10 «Савино утро» на Первом радио.
2: Фух, успел. Доброе утро, дорогие друзья. Раннего всем пробуждения в студии.
3: Каждую пятницу просыпайтесь с Савой.
4: «Савино утро». Остаться с тобой. Первое радио.
5: Просто остаться с тобой.
4: Всегда с тобой.

0: вопросы бывают простые.
1: Daddy, what are you doing?
0: Серьезные.
2: И что вы думаете, она сказала?
0: Бестактные.
3: Читай.
4: Открой личка, а?
0: Большие.
5: Вау.
0: Но бывают вопросы ребром. Первое радио представляет программу «Вопрос ребром» каждый вторник в 14 часов. Подробности на сайте Первого радио www.891fm.co.il.
6: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Ульо. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Черный смокинг.
1: Золотой Ролекс.
0: Серебристый Бентли.
1: Вилла на Багамских островах и мартини с водкой.
0: Никогда
1: не говори
0: никогда.
2: Удивительный Савва Савостов и неподражаемый Александр Солнцев в программе «Мужчины не плачут». Каждое воскресенье в 20:00 они поговорят об интересах, привычках и секретах. Девушкам вход свободен.
3: Первое радио.

0: Если вам понравилась песня, которую вы слушаете или уже слышали, то голосуйте на сайте Первого радио в разделе «Хит 101». Лучшую десятку песен выбираем вместе.
1: Первое радио.

0: Проходите, садитесь. Какие жалобы?
1: Я вот это что-то хотел, это... У меня проблема.
0: Конкретней.
1: Я это... Все время скучаю, понимаете?
0: Ну, ничего страшного, все иногда скучают.
1: Я все время скучаю... По пятнице.
2: Бог ты мой. Так это же у вас синдром Робинзона.
3: Не волнуйтесь. Это излечимо. Я вам предлагаю вот что.
4: Каждую пятницу с 17 до 20.00 музыкально-развлекательная программа «Вечер.ком». Любимая музыка, интересные новости и обзор кинофильмов с Андреем Смертенко.
0: Леночка, есть еще пациенты?
5: На сегодня нет.
6: Тогда можно я тебя буду называть «Пятница»?
1: Доктор, извините, я, кажется, здесь очки забыл.
4: «Вечер.ком». Первое радио. Всегда с тобой.

0: Здравствуйте. Вашему вниманию совершенно новая модель. Да, предупреждаю, что она стремительная. И еще строптивая. Особенно неудержимая, когда включаешь шестую передачу.
1: Ты что, дурак? Ты реально за кого меня принимаешь? Я в такую не сяду.
2: С воскресенья по среду с 17 до 20. Музыка, шоу-бизнес и всякая всячина. В программе «Шестая передача» с Алиной Дарк.
3: Я такая яркая, что прям дарк.
2: Первое радио. Просто остаться с тобой. Всегда с тобой.

0: устала. Я есть, я пить хочу.
1: Воды бы глоток.
2: Смотри, Анна, волшебная лампа. Наверное, ее надо потереть. А, ты кто?
3: Я раб этой лампы.
2: А что мне делать?
3: Приказывай.
2: Хочу, чтобы все слушали программу «Музыкальная чайхана» с веселой, восточной музыкой каждую пятницу в 2 часа дня. И чтобы ее вел я, Эммануэль Сулейманов.
3: Слушаю и повинуюсь.
2: Теперь, Анна, ты загадывай.
0: Значит так, хочу самсу, шурпу, шашлык, плов, лагман, лепешку, мальпичево.
4: Музыкальная чайхана. Слушайте программу каждую пятницу в 14:00. И не говорите, что не слышали.
5: Что ты так кричишь, как будто целый мир перевернулся?
6: Музыка 89.1 FM.

0: Надо знать, что и где происходит. Для этого у Первого радио есть Твиттер. Подпишись и читай.
1: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Большой город. Бешеный трафик. Стройки. Шум. Стресс. Хаос. Суета. Я знаю, что делать. Приложение Первого радио. Включаю. Первое радио. Вот теперь мне уютно. Я в безопасности.
1: Скачивайте аппликацию Первого радио для своего смартфона. Одно нажатие и любимые передачи, отличная музыка и такие родные голоса. В любом месте, в любое время. Первое радио. Всегда с тобой.
2: Лучшая музыка. 89.1 FM.

0: Первое радио вещает 16 часов.
1: Улё. Наши эфиры начинаются в 7 утра и завершаются в 23 часа.
2: Это круто!
0: Настройте радиоприемники аппликации на волну 89.1.
3: Слушайте.
1: Слушайте Первое радио с 7 утра и до 23 часов.
4: Это круто! Это здорово!
5: Первое радио. Всегда с тобой.